0: направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы

0: приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
1: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
0: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
2: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
0: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
3: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
0: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Партия пенсионеров потребовала снять с выборов самарского депутата Госдумы от коммунистической партии Михаила Матвеева из-за авторских прав на шрифт Microsoft и старые фото.
6: Иск там шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров. Если посмотреть на такую как бы содержательную часть этого иска, то это, конечно, притягивание за уши к нарушениям. То есть за основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев-2026», и дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет, а этот рисунок – это в основе его фотографии, а фотография принадлежит

0: некому средству массовой информации. То есть им даже в голову не приходит, что средства массовой информации в качестве источника этой фотографии указывает мой телеграм-канал. Они находят там какие-то фотографии 2009 года, где я там выступаю с лекцией. Любая фотография, на которой изображен я, кто-то, получается, держал фотоаппарат, значит, вот этот человек является автором этой фотографии, а не я. И я должен был везде по всем этим фотографиям, которые к выборам никакого отношения не имеют, но которые там 10-15 лет назад на моем персональном сайте размещены, брать согласие на использование авторских прав. То есть вот такая вот логика прямолинейная. Дальше они начинают рассуждать про шрифты. Сейчас это модная тема, что сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальный шрифт КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Дочь активистки Людмилы Михайловой, освещавшей забой скота в Новосибирской области, рассказала, что сегодня утром после обыска ее мать задержали.
3: Здравствуйте. Сегодня, 13 августа 2026 года, в городе Новосибирске вломились в квартиру к Михайловой Ларисе Анатольевне. Я являюсь ее дочерью. Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником, она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы. Ее называли особо опасным преступником, что звучит абсолютно чудовищно. Моя мама является правозащитником, а не преступником. Сейчас на данный момент ее увезли в отдел номер 1 города Новосибирска по особо важным делам. Какое ей предъявляют обвинение, я пока что не знаю. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые знают мою маму, потому что она помогала очень многим людям, освещала многие ситуации. Также она ходила в инстанции города Новосибирска по различным вопросам. И я прошу у всех помощи, чтобы нанять адвоката и защищать права мамы. Спасибо большое всем за помощь.
1: На радиолента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
5: Сейчас... Вот на днях мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да, таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Силы Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
6: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
7: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
6: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
8: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Девушка рассказала, как пришла на осмотр к гинекологу. Но прием пошел не по протоколу, и ее начали запугивать страшными заболеваниями, от которых можно спастись, только родив 3 детей, как можно быстрее.
9: Только что пришла от гинеколога. И это пи***ки. Это что, мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее? Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? Вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. А кого вы больше хотите, мальчика или девочку? А как вы назовете своего будущего ребенка? Давайте прямо сейчас вместе мы подумаем, как мы назовем вашего ребенка. Чтобы минимум 3 было. И тогда только вы будете счастливы. Как мы поднимаем демографию? Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. А что делать? Сваливать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 2014 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряженые, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. В качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. И следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
12: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Калечь полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
14: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
13: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
14: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
13: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камилов рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
15: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
13: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
16: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжело раненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
13: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: И зачем рисуют победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
18: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
17: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
19: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
17: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
20: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
17: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
22: От государства не дождешься. Военкор Живов о том, как бизнес сам строит защиту от дронов.
23: Спрос бизнеса на средства защиты от беспилотников вырос почти в 7 раз за год. По данным ведомости, объем закупок достиг 441 миллиона 300 тысяч рублей. Представитель тендерплана рассказал, что рост закупок систем защиты от дронов среди коммерческих компаний наблюдался после того, как Владимир Путин 26 мая поручил проработать предложение по защите предприятий от атак беспилотников. При этом речь не идет о предоставлении бизнесу доступа к вооружениям армейского образца, сообщил источник. По его словам, компании по-прежнему могут приобретать нелетальные средства защиты. Заграждения, оборудование связи, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Вооружение для мобильных огневых групп должны поставлять и учитывать Минобороны и Росгвардия. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что многократный рост закупок еще не означает переход бизнеса к полноценной противодроновой обороне. На рынке сохраняется дефицит качественного оборудования и специалистов, способных грамотно спроектировать комплексную систему защиты от беспилотников. Кроме того, законодательство пока не определяет ответственность за возможный ущерб, причиненный при применении антидроновых систем.
22: Гражданские объекты снова под ударом. Военкор товарищ Артем об атаке на Новороссийск.
24: В Новороссийске вынесли зерновой терминал и гражданский трубопровод. Терминал, судя по фото с места события, получил некритичные повреждения. Водопровод тоже. Но сам факт говорит о многом. Знаете, что я вижу, товарищи? История повторяется. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, захват больницы, захват детей в школе в Осетии, трагедия Норд-Ост и так далее. Примерно то же самое происходит сейчас. Мирные люди гибнут каждый день. У меня вопрос. Если все это уже происходило, причем при действующей власти, как можно было повторить практически один в один все эти события? Словами классика скажу, что не думаю, что все это совпадение. А еще Михаил Николаевич Задорнов точно выбрал не того адресата, когда говорил свою знаменитую фразу «ну тупые».
22: Запад останавливаться не собирается. Военкор Живов об анкорических договоренностях.
23: Пару дней назад МИД снова выразил свою приверженность анкорическим договоренностям, даже после того, как над ними открыто поглумились даже в Штатах. Почему? Других идей и договоренностей нет. А разрастание хаоса войны в МИД и других структурах не хотят. Не готовы они к такого уровня угрозам и сражениям. Это же надо на зубах терпеть, верить, драться. А зачем драться тем, кто выиграл драку в 1991 году и получил все, о чем мечтал? Незачем. Справедливости ради, если отбросить гордыню, то анкорческие договоренности – не худший вариант длительной заморозки войны. Но никто на Западе не станет останавливаться, когда уже почуял текущую ручьями русскую кровь. Вот этого в нашем МИДе понять не хотят.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
0: Мне кажется, такой ночи, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
17: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
3: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
17: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть встали два из трех зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
17: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
5: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
17: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
22: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
7: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
22: Дроны за тысячи километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
25: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу
24: где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети, и ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
22: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
2: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети. В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты». Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За 7 месяцев в российском бюджете образовалась дыра в 6,5 триллионов рублей, хотя на весь год власти планировали дефицит только в 4 триллиона. Нефть приносит меньше денег, расходы растут, но сокращать финансирование армии государство не собирается. Поэтому недостающие триллионы будут искать в налогах, государственных займах, резервах и гражданских программах. Сегодня разберемся, почему бюджет перестал сходиться и как военные расходы превращаются в подорожание товаров, дорогие кредиты, урезанную медицину и вечный ремонт коммунальных труб.
10: По сути, это не просто какой-то там, ну, бухгалтерский разрыв. Это сигнал о том, что финансовая модель страны работает уже на пределе.
9: Давай начнем с сухой математики. Вот если посмотреть на статистику с января по июль, расходы выросли на 14,5%.
10: Да, и если перевести эти проценты в абсолютные значения, получается почти 28,5 триллионов рублей потраченных средств.
9: Но бюджет ведь должен пополняться, верно? Раз расходы так сильно выросли, логично ожидать соразмерного роста доходов. Однако доходы за тот же период увеличились всего на 8,8%.
10: Вот тут и возникают классические финансовые ножницы. Траты разгаляются, а поступления за ними банально не успевают. И образуется тот самый дефицит, который как бы уже превысил годовой план. Если провести детальный анализ структуры всех расходов федерального бюджета, открывается совершенно иная картина. Только в первом квартале 2026 года 38,2% всех федеральных расходов были просто засекречены.
11: Подожди, почти 40% всего бюджета страны – это просто черная дыра, скрытая от глаз.
10: Да, почти 40% расходов проходят по закрытым статьям. И что еще важнее, этот секретный бюджет вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
11: Секретность, разумеется, объясняют соображениями национальной безопасности. Но что реально скрывается за этими цифрами? Ведь это не просто закупка новых танков или снарядов.
10: Это то, что можно назвать инерцией войны. Огромная машина, которая требует постоянной подпитки. Это колоссальные выплаты по контрактам военнослужащим. Это многомиллионные компенсации семьям, расходы на лечение, долгую реабилитацию раненых.
11: Плюс скрытые субсидии оборонным предприятиям и затраты на восстановление приграничных территорий, которые тоже маскируют под разные статьи. Здесь возникает логичный вопрос.
10: Давай.
11: Если бюджет буквально трещит по швам от дефицита, можно ли правительству просто взять и заморозить часть этих трат? Сказать заводам: «Подождите, денег пока нет, давайте сделаем паузу».
10: В том-то и проблема, что военную машину нельзя выключить рубильником за один день. Это физически невозможно без катастрофических последствий для самой системы.
11: Почему? Разве государство не может диктовать условия?
10: Посмотри на это со стороны производства. Оборонные заводы набрали огромные кредиты под многолетние государственные заказы. Они перевели цеха на работу в 3 смены, круглосуточно.
11: Ага.
10: Они наняли десятки тысяч новых людей, переманив их с других производств, пообещав им очень высокие зарплаты.
11: То есть, если государство задержит оплату?
10: Срыв контракта или остановка финансирования означает не просто тишину в цехах. Это означает мгновенные долги перед банками, угрозу банкротств крупных предприятий и социальный взрыв в промышленных моногородах, где этот завод – единственный кормилец.
11: А если говорить о выплатах людям?
10: Там все еще жестче. Регионы сейчас буквально соревнуются друг с другом, постоянно повышая бонусы за подписание контракта.
11: Потому что людей не хватает.
10: Именно. Людей физически не хватает, ставки растут, а за каждым раненым тянется длинный шлейф финансовых обязательств государства на годы и десятилетия вперед – пенсии, лекарства, протезирование. Эту статью урезать политически немыслимо.
11: Получается, что эти 6,5 триллионов дефицита – это не просто абстрактная бухгалтерская ошибка в таблице. Давай попробуем перевести эту огромную цифру на простой человеческий язык. Если поделить 6,5 триллионов на все население России, от младенцев до глубоких пенсионеров, получается впечатляющая сумма.
10: Больше 40 тысяч рублей скрытого долга на каждого жителя страны. На каждого.
11: И это показывает реальные приоритеты государства. Если сопоставить федеральные траты, то годовые расходы бюджета на оборону почти в 4 раза превышают расходы на здравоохранение.
10: И вот тут самый болезненный момент. Эта федеральная воронка высасывает ресурсы из экономики и сильнейшим образом бьет по регионам. Федеральный центр забирает себе львиную долю доходов на глобальные задачи, а на местах зреет настоящий финансовый кризис.
11: Да, статистика говорит, что 74 региона уже находятся в дефиците. А ведь именно регионы должны финансировать школы, поликлиники, общественный транспорт, да еще и доплачивать те самые бонусы контрактникам. Денег на все банально не хватает.
10: Поэтому регионы начинают резать то, что не считается приоритетным с точки зрения выживания системы. Статистика этих сокращений выглядит просто разрушительно, особенно в социальной сфере.
11: Давай посмотрим на цифры. 19 регионов урезали расходы на медицину более чем на 10%. Это каждый 5-й регион в стране.
10: И это только в среднем. В Вологодской области урезание бюджета на здравоохранение составило почти 39%.
11: Минус 40% бюджета на больницы. С ума сойти.
10: Да. В Иркутской и Кемеровских областях падение составило около 30%. Московская и Волгоградская области сократили медицинские бюджеты примерно на четверть.
11: Но как это сокращение на 30-40% выглядит на практике? Ведь в больнице не закрывают на замок в один день. Здания стоят, врачи приходят на работу, свет в окнах горит, пациенты могут даже не сразу понять, что бюджет рухнул.
10: Здесь начинает работать принцип так называемого отложенного кризиса. Уменьшение бюджета действительно не означает мгновенного коллапса в стиле фильмов катастроф. Все происходит медленно и тихо.
11: Как это работает механически?
10: Ну, смотри. Сначала главврач отменяет закупку нового аппарата МРТ. Старый пока работает, потерпим. Потом откладывается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем урезает фонд стимулирующих выплат врачам, перестают доплачивать за дополнительные смены.
11: И тогда врачи начинают увольняться.
10: Естественно. Молодые и перспективные специалисты уходят в частные клиники или вообще уезжают в более богатые регионы. Формально врач продолжает сидеть в кабинете, поликлиника открыта, но очередь к узкому специалисту растягивается с одной недели на 3 месяца.
11: Ужасно.
10: Политически чиновникам на местах гораздо проще перенести ремонт крыши в районной больнице, чем не выполнить план по набору контрактников.
11: Абсолютно то же самое происходит и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – это вечная болевая точка. Трубы в городах гниют десятилетиями.
10: И логика властей здесь точно такая же. Если отложить замену теплотрассы на год, труба ведь не растворится в воздухе. Она просто станет на год старше, тоньше и ближе к прорыву.
11: А денег на системную модернизацию больше не выделяют. Коммунальная инфраструктура годами финансируется по остаточному принципу.
10: Ага.
11: И теперь этот остаток сузился до микроскопических размеров. Оставляют только крохи на экстренное латание дыр, когда кипяток уже буквально льется по улицам, и это замечают федеральные СМИ.
10: Поэтому аварии на теплотрассах и электросетях множатся. Это классическое проедание советского запаса прочности, который уже на исходе.
11: Давай вернемся на макроуровень. Расходы государства не падают, доходы от нефти просели, налоги разгоняют цены, а регионы в долгах. Как правительство планирует физически доставать недостающие деньги до конца года? Ведь эту гигантскую дыру в 6,5 триллионов рублей нужно чем-то закрывать прямо сейчас.
10: Реальных инструментов у финансового блока на самом деле критически мало. Основных всего два. Это распечатывание Фонда национального благосостояния, известного как ФНБ, и государственные займы через выпуск так называемых ОФЗ – облигаций федерального займа.
11: Подушка безопасности на черный день. Разве оттуда нельзя просто взять пару триллионов?
10: Проблема в том, что структура этой кубышки за последние годы кардинально изменилась. В фонде осталось критически мало ликвидных активов.
11: Ликвидных, то есть тех, которые можно быстро продать и получить живые деньги.
10: Да, например, юани или золото. Эти запасы стремительно тают. Огромная же часть оставшихся триллионов ФНБ вложены в совершенно неликвидные проекты.
11: То есть деньги вложили в стройки?
10: Именно. Средства пошли на инфраструктурные проекты, строительство дорог, поддержку авиакомпаний, выкуп акций госкорпораций. Вы не можете продать кусок асфальта на новой трассе или мост, чтобы выплатить пенсии в этом месяце.
11: Это логично.
10: Эти инвестиции не превратятся обратно в наличность по клику мышки.
11: Получается, кубышка во многом стала виртуальной. Значит, основным и самым быстрым инструментом остаются займы. Государство должно брать в долг.
10: И вот здесь кроется настоящая экономическая ловушка. У кого государство может занять рубли? У собственных же коммерческих банков. Но посмотри на ключевую ставку Центробанка.
11: Она бьет все рекорды. И это значит?
10: Это значит, что новые государственные облигации Министерства финансов приходится размещать под просто астрономический процент, чтобы банки вообще согласились их купить. Обслуживание этого государственного долга, то есть просто выплата процентов, уже становится одной из крупнейших статей федерального бюджета.
11: Берем деньги сегодня, чтобы закрыть дыру, а расплачиваться с банками придется годами из будущих налогов. Но ведь это бьет не только по бюджету. Если банки с радостью отдают деньги государству, что остается бизнесу?
10: Возникает классический эффект вытеснения. Банкам гораздо выгоднее, проще и безопаснее дать деньги государству под высокий и гарантированный процент. Рисков ноль. Зачем банку рисковать, выдавая кредит условному производителю мебели, фермеру или владельцу сети кофеен?
11: Для гражданского бизнеса это означает тотальный кредитный голод. Деньги для развития становятся недоступно дорогими. Если предприятие не может взять кредит на обновление старых станков, закупку сырья или просто покрытие временного кассового разрыва, оно начинает быстро сжиматься.
10: И статистика закрытий предприятий демонстрирует катастрофические последствия этого кредитного голода. Ежемесячно в стране закрывается от 12 до 15 тысяч компаний.
11: 15 тысяч компаний в месяц?
10: Да. И это примерно в 3 раза больше, чем нормальный уровень предыдущих спокойных лет. Малый и средний гражданский бизнес просто задыхается без доступных денег.
11: Но дорогие кредиты – это ведь лишь часть беды для бизнеса. Есть еще одна огромная проблема, о которой часто забывают – кадры. Гражданские предприятия физически не могут конкурировать за работников с оборонными заводами.
10: Это мощнейший перекос на рынке труда. Представь себе оборонный завод, который только что получил жирные государственные авансы. Ему срочно нужно выполнять план. Завод предлагает токарю, сварщику или инженеру зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рынка.
11: И работник логично уходит с фабрики по производству пластиковых окон на танковый завод.
10: Именно. Гражданский сектор оказывается перед выбором либо остаться вообще без рабочих рук и закрыться, либо вынужденно повышать зарплаты своим сотрудникам, чтобы их удержать.
11: Откуда гражданскому заводу взять деньги на повышение зарплат, если кредиты дорогие, только заложив эти новые издержки в конечную стоимость своих товаров?
10: Что возвращает к началу разговора? Это еще сильнее раскручивает маховик инфляции. И параллельно убивает рабочие места вне государственного и военного секторов. Экономика упрощается и становится полностью зависимой от бюджетных вливаний.
11: Если суммировать всю эту картину, растущие долги, неликвидные резервы, умирающий гражданский бизнес и инфляцию, и посмотреть в будущее, возникает резонный вопрос. К чему все это приведет? К декабрю 2026 года. Можно выделить 3 базовых сценария развития событий.
10: Давай разберем их по порядку. Первый сценарий условно можно назвать оптимистичным. Хотя само слово «оптимизм» здесь звучит как злая ирония.
11: В этом идеальном варианте во второй половине года каким-то чудом в бюджет приходят сверхкрупные налоги, а рост расходов внезапно замедляется.
10: Но нюанс в том, что даже в этом абсолютно сказочном случае дефицит по итогам года все равно составит около 5 триллионов рублей.
11: То есть все равно дыра.
10: Огромная дыра. Просто потому, что план расходов, как мы обсуждали, уже был негласно расширен летом. Меньше 5 триллионов дыры уже не будет никак.
11: Переходим ко второму сценарию, умеренному, который кажется наиболее вероятным. Дефицит держится на текущем очень высоком уровне или продолжает понемногу расти.
10: В этом случае Минфину придется еще активнее выходить на рынок, занимать деньги у банков под все те же астрономические проценты. Придется буквально выскребать последние остатки ликвидности из Фонда национального благосостояния.
11: Что будет значить этот сценарий для граждан?
10: Давление на все гражданские программы, образование, медицину, инфраструктуру многократно усилится. Кредитные ставки для бизнеса останутся заградительными, инфляция продолжит съедать доходы. Это путь медленного удушения.
11: И, наконец, третий. Пессимистичный сценарий. Если цены на нефть на мировых рынках продолжат падать, а скидки для покупателей российской нефти придется увеличивать.
10: В этом сценарии слабый рубль уже не сможет спасти баланс бюджета. Военные и секретные траты, которые невозможно остановить, снова пробьют все мыслимые лимиты. Дефицит бюджета может легко улететь к отметке в 4% от ВВП.
11: И тогда потребуются уже экстренные пожарные меры.
10: Да, тогда правительству придется идти на крайне непопулярные шаги. Вводить новые прямые налоги, проводить резкую шоковую девальвацию рубля, чтобы обесценить внутренние обязательства, и применять жесткий секвестр, то есть прямое урезание всех оставшихся гражданских расходов без исключения.
11: Какой бы из этих 3 сценариев в итоге не реализовался, главный вывод остается неизменным. Не стоит ждать какого-то мгновенного краха экономики или голливудского банкротства страны в один конкретный день, когда остановятся все поезда и закроются магазины. Система обладает огромной инерцией.
10: Совершенно верно. Мгновенного дефолта не будет. Государство будет просто размазывать эти гигантские издержки тонким слоем по всему населению. Это классическая экономика истощения.
11: Как это выглядит структурно? Появляются небольшие изолированные острова благополучия. Это те самые оборонные заводы, подрядчики, люди, получающие военные выплаты. Там официальная статистика с гордостью фиксирует рекордный рост зарплат и объемов производства.
10: Но вокруг этих немногочисленных островов расстилается бескрайнее море общего инфраструктурного упадка. Стареют и не ремонтируются больницы. Из-за нехватки водителей и запчастей отменяются автобусные маршруты в регионах. Качество продуктов на полках падает, а их цена непрерывно растет.
11: Важно понимать, что отсутствие громкого официального дефолта вовсе не означает финансового здоровья страны.
10: Именно. Скрытая инфляция, съедающая сбережения, абсолютно недоступная ипотека под 20 с лишним процентов, закрывшийся любимый магазин у дома, потому что владелец не потянул аренду и налоги, и тот самый отложенный ремонт протекающей теплотрассы в соседнем дворе.
11: Это и есть тот самый чек за военные расходы. тот самый гигантский счет, который ежедневно оплачивает каждый житель страны, даже если он никогда не получает на руки официальные квитанции из налоговой. В общем, вывод довольно простой. Деньги в России почти закончились. Чтобы закрыть дыру в бюджете, государство повышает налоги, занимает у банков, расходует резервы и сокращает то, что не считает первоочередным. Поэтому расплачиваться приходится россиянам через рост цен, дорогие кредиты, урезанные расходы на больницы, ЖКХ, дороги и общественный транспорт. Военные статьи защищены, а поликлинику, автобус или ремонт теплотрассы всегда можно отложить еще на год. Пока этот порядок приоритетов сохраняется, бюджетная дыра будет расти, а денег на нормальную жизнь в стране будет оставаться все меньше. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут

0: рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля, а сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобильный газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на «Лукойле» пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
1: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
0: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснили рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем всем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
1: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
0: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору без прозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
2: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
0: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
3: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллион.

0: 1 130 000 000 рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода единоросса стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
1: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
2: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
1: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Владельцы фермерских хозяйств в Иркутской области жалуются на отсутствие топлива, из-за чего не могут закончить уборочную, накормить скот и несут большие убытки.
6: А завтра у нас уже нет солярки, чтобы вот раздать. Мы их еще подкармливаем на ночь, вот раздаем кормораздатчикам.
7: То есть просто солярки для кормораздатчика не будет?
6: Да. И там и для подкормки. Чего? Сейчас уже время сенокосов. Сенаж надо заготавливать, а солярки нет.
7: И что делать будете?
6: Делать не знаю, что мы будем делать. Будем надеяться, что все-таки решится вопрос.
7: Как кормить-то коров будет?
6: Живем одним днем. Ну, стоит. Андрей стоит, хозяин.
7: То есть прям хозяин?
6: Глава КФХ стоит.
7: Хозяин КФХ, глава, пошел стоять просто в очереди вот этой суточной на заправку?
6: Да.
8: Сколько еще у этих тракторов осталось топлива?
9: До вечера.
8: До сегодняшнего?
9: Угу.
8: И сколько вам надо вообще объема солярки? Солярка же нужна?
9: Ну, конечно, нам без топлива надо.
8: И сколько надо?
9: Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную? Был 100, надо хоть
8: как. Ну и сколько кубов было сейчас?
9: Сейчас нисколько нету.
8: То есть вообще, в смысле, вам даже не как какой-то лимит определяли, но вы приезжаете на заправки, и что говорят, вообще что ли?
9: Ну, если нету дистоплива.
8: Какой прогноз?
9: Ну что, никакого прогноза, какой прогноз?
10: Он сейчас, сегодня работает последний день, потому что завтра бензина для него не будет, на солярке он. Все, ферма будет стоять.
11: С топливом вообще очень большой напряг сейчас. Невозможно его взять. На данный момент на заправке его нету. И у нас запасы тоже вот остались на неделю и все. Это, а дальше как будем, если так же будет?
8: У вас что с бензином, соляркой?
12: Ограничены пока вот. Поэтому мы обработку паров приостановили, вывоз навоза приостановили. Только сейчас кемпрополка и на сенокос, и на заготовку сенажали.
8: У вас 5000, да, голов?
12: Да, да.
8: 5000. И у вас, грубо говоря, часть работы остановлена из-за этого.
12: А, да.
8: Что говорят?
12: Что говорят?
8: Будет?
12: Бензина пока нету.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
14: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
13: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
15: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
13: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
16: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
13: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
17: Ну вот по Новосибирской области компенсация была в четверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
13: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
18: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа. Но я исходя боюсь, из... Вот я тоже боюсь.
19: Что они сами в это поверили.
18: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго-долго-долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
19: Начинает на тебя действовать.
18: Да,
19: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
18: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть казалось бы, не в Петербурге, а в Ставке Он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военно-политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
3: Криминальные новости.
20: Постоялец отеля изнасиловал спящую девушку в ее номере в Москве. Мужчина воспользовался тем, что дверь была приоткрыта. По данным ШОТ, 48-летний Дмитрий шел по коридору в Копенгаген-лаунж-отель на улице Буженинова и увидел, что дверь в один из номеров открыта, а на кровати спит девушка. Извращенец прокрался в номер, пристроился рядом и изнасиловал спящую незнакомку, которая приехала из Чебоксар, после чего пошел спать в свой номер. Пострадавшая, 21-летняя Анастасия, обратилась в полицию. Столичные следователи СК задержали отельного маньяка. Мужчина на допросе вину признал. Насильником оказался уроженец Ижевска. Он подрабатывает мужем на час, а также занимается сборкой и реставрацией мебели. Столичная СК возбудила уголовное дело. Сибиряк провел шланг в спальню жены и попытался отравить ее газом. Мужчину задержали за изощренную попытку убийства. По данным базы, 49-летний житель Бердска Новосибирской области ночью решил убить свою супругу из-за череды конфликтов. Мужчина придумал необычный способ расправы. Присоединил шланг к газовой трубе, сделал отверстие в двери и протянул его в спальню к изголовью кровати, где спала жена. После этого открыл подачу газа. Однако довести задуманное до конца не получилось. Женщина смогла самостоятельно выбраться из помещения на улицу. Ей оказали медицинскую помощь. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Ходы расследования контролируются прокуратурой Новосибирской области. На 53,5% выросло в России число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением детей за последние 5 лет. В 2025 году более 95% таких преступлений были совершены через интернет. По данным ШОТ, с 2021 года в стране зарегистрировали более 80 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за последний год их количество увеличилось на 4%, до почти 16 тысяч. Особенно резко ситуация изменилась в прошлом году. Число преступлений, связанных с использованием детей для изготовления порнографических материалов, увеличилось на 40%. При этом на треть выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми за изнасилование детей. В МВД России планируют внедрить с 2027 года единую электронную базу педофилов. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Водители автобусов и троллейбусов пригрозили забастовкой из-за сокращения маршрутов в городе Дзержинск Нижегородской области.
21: Вот администрация на совещании.
22: Давайте так, договоритесь. Вот это мы, как говорится, забастовку мы не умеем право использовать. Ну как это? Вот это вот сегодняшний день, это предупреждение. То, что через 2 недели, как по закону положено, мы объявляем забастовку. Давайте так вот разойдемся на это.
21: Да, мы просто не
22: в администрацию, чтобы нас приняло.
21: Мы же работу придем, возьмем.
22: Понимаете, даже можно по-хитрому сделать. Подвижной состав старый. На каждый подвижный, на каждую машину можно заявку написать. Изначально, которую не сделают. И все, все автобусы, троллейбусы станут.
21: Возьмите каждый троллейбус. Ни один троллейбус попытается отсюда не выйти. Ни один.
22: Ни один автобус
21: отсюда не выйдет. А ПТЭ это закон. И умом придуман. Ни нами, ни нашими, ни администрацией. А еще дальше.
23: Понятно, смотрите, значит...
22: Нам нужно попасть на прием, я говорю. Не то, что это, нам на прием надо попасть к администрации. Вот я про это говорю. Не то, что там что-то проблемы решить. А что вы говорите, если смелось в администрации все дело? Пойдемте туда.
3: Главные новости дня.
24: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
25: Где-то летит.
26: Вон, блядь.
25: Ага.
26: Мимо пошел. Раз, вон еще один. двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
24: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
0: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
24: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
1: Стреляют. Ой, еще шестой.
2: А наш дом!
4: Тихо, уйди, уйди домой.
2: А наш дом!
1: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
4: Да.
24: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: На «Радио Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: «Радио Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
4: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы вора убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. Где им прятаться, они тоже не знают.
3: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
5: Я вот про ракетную опасность, честно, не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают из серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
3: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир-Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
6: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал, устроил здесь взятничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальником. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч гений отбыл встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Сотни россиян в соцсетях делятся своими мыслями по поводу снятия партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу.
8: Нас даже забрали иллюзию выбора.
9: Ну все, «Яблоко» сняли с выборов. Я, честно, очень расстроена. Я до последнего надеялась, что этого не произойдет.
10: Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы, задать вам вопрос. Действительно ли вы считаете правильным и честным все то, что сейчас происходит, дала надежду людям на то, что они могут не бояться. Не бояться жить, не бояться просыпаться и видеть очередную новость о том, что сгорел склад Wildberries, о том, что какой-то беспилотник прилетел в жилой дом, сколько-то людей погибло.
11: И когда я сегодня увидела столько единомышленников, которые тоже против этого всего, которые понимают важность мира, которые понимают важность человеческой жизни. Я обнимаю всех и каждого, кто сегодня был.
12: Боюсь, дорогие граждане, на наше мнение и на наши интересы всем плевать.
13: Все было так очевидно. Но вы знаете, когда появляется вот такая надежда, вот такая усенькая, ничего не изменится.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкоров, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
14: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
15: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
16: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4, потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
18: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
17: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
19: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
21: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
20: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
21: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
20: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
21: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
20: Ну, фактически пустота.
21: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
20: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
21: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
20: Угу.
21: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
20: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
21: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
20: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
21: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
20: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
21: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
20: В гигантскую мишень.
21: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
20: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
21: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
20: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
21: И это уже стратегический удар.
20: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
21: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
20: То есть он работал как зонтик?
21: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
20: И когда его потопили двумя ракетами?
21: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
20: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
21: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
20: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
21: Конвенция Монтрё.
20: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
21: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
20: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
21: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
20: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
21: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
20: Ну да, чужие корабли, самолеты.
21: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
20: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
21: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
20: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
21: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить 2 или 3 дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
21: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
21: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
21: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
21: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
21: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
21: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод. Угу.
21: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
21: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
21: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
21: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
21: Причем он даже в строй не успел вступить.
4: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
21: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
4: Десантный «Цезарь Куников».
21: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
4: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
21: Перебазирование.
4: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
21: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
21: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
21: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
21: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
21: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
21: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
20: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
21: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
20: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
21: Угу.
20: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
21: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
20: В чем же?
21: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
20: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
21: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
20: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
21: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
20: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
21: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
20: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
21: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
20: Эпоха больших кораблей заканчивается.
21: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
20: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.

0: Аки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
1: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
0: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
2: Стреляют. Ой, еще шестой.
3: А наш дом!
4: Тихо, уйди, уйди домой.
3: А наш дом!
2: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
4: Да.
0: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
4: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
2: Главные новости дня.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограничение.

0: ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
1: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются, нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
0: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
2: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, с есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
0: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
3: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
0: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
4: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
0: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
7: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
5: Говорят военкоры.
10: Рано, спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
11: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
10: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
12: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская
9: почта.
10: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
13: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
10: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
14: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
10: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
15: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
10: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
16: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
10: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное – списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, Если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
9: Говорят военкоры.
10: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
18: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
10: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
11: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
10: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
19: пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
20: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
10: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
21: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
10: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
22: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
10: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Топливный кризис снова накрывает российские регионы. В Сочи в очередях на автозаправочные станции людям приходится буквально жить.
1: С 6 утра стоите? Это сколько часов? 15 часов. Брат, как думаешь, обстановка с бензином? Короче, люди с 6 утра, сейчас, чтобы вы понимали, 12 ночи, с 6 утра стоят за бензином. Это катастрофа. Это, чтобы вы понимали, самая маленькая очередь в Сочи на хосте. Люди вообще в шоке. Брат, как ты вообще относишься к этим очередям? Лишнее не говори, и на агентов ставишь.
2: Честно сказать, ситуация...
1: Критическая, да?
2: Патовая, просто так скажем.
1: Цуцфанг. Любой ход, да. Короче, встаешь в очередь, не встаешь в очередь, и то
2: встал прыгаешь. Встал в очередь, и вот так стоишь, что там, 16 часов, засасывает, понимаете?
1: Короче, так, такая обстановка в Сочи.
3: В Сочи 12 часов ночи, в очередь 3 километра на заправку. Еще и колонки все сломались. А утром стоял 2 часа. Оставалось 200 метров. И заправку закрыли ДПСники, чтобы пробку не создавать. А бензин на заправке был. Так и живем.
5: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
23: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню в Северной Мексике, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную акустическую тишину. Именно здесь, в загадочной зоне Симахове, природа будто подчиняется совершенно другим, неведомых современной науке законам физики, превращает этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного пятачка, который притягивает метеориты с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американская военная база на полигоне White Sands запустила экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местных жителей и инженеры быстро окрестили это место зоной молчания, заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редреха первыми забили тревогу, когда собрали в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы. От мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых электромагнитных волн. Ученые из Национального автономного университета Мексики провели масштабные полевые замеры и выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железосодержащих минералов в почве, создающее естественный защитный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. Нас с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 14 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой прогноз они нам дадут? Итак, выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции и такой некой гибкости. Символ женского начала и внутреннего потока. Она указывает на необходимость слушать свой внутренний голос, а не только опираться на сухую логику. И этот день благоприятен для каких-то мягких, но эффективных шагов, для умения идти в ногу с событиями, не сопротивляться течению жизни. То есть, да, это умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вода не ломает, она обтекает преграды и все же достигает цели. И это день, когда интуиция точно подсказывает вам наилучший путь. В работе Лагус помогает действовать не напрямую, а в обход, с мудростью, с гибкостью, может быть, с некой нужной и важной хитростью. Это день тонких переговоров, это дипломатия, поиск скрытой информации, хорошо заниматься какими-то творческими проектами, да, женская энергия, интуиция – это всегда еще и творчество. Это исследование, психология, может быть, искусство. И если перед вами какая-то сложная задача, то лучше отойти в сторону и прислушаться к своим ощущениям. То есть, да, опять же, включаем интуицию, шестое чувство, чуйку, да, и решение обязательно придет. Также, возможно, какие-то неожиданные озарения, идеи как бы из ниоткуда. И для финансов вообще Лагус советует быть очень внимательным в общении и в договорах. То есть поток денег может быть нестабилен. В отношениях эта руна всегда символизирует какую-то эмоциональную глубину, романтику, это некое интуитивное понимание партнера. И в такой день очень легко чувствовать, что на сердце, например, у близкого человека. И даже без слов, понимаете, это день для каких-то доверительных душевных разговоров, может быть, совместных прогулок у воды. Это очень полезно, уравновешивает, дарит ощущение покоя и безопасности. Это мягкая забота друг о друге. А вот одиноким, кстати, Лагус сулит возможную судьбоносную встречу, особенно если вы открыты к новым ощущениям. То есть не пытайтесь ускорить события, пусть все развивается естественным путем, доверьтесь обстоятельствам. По здоровью Лагус отвечает за водный баланс, это мочевыделительная система, это лимфа и, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь важно пить достаточно воды, впрочем, как и каждый день, но в этот день сделайте на это упор. Избегайте каких-то перегрузок, ни в коем случае не злоупотребляем соленым и алкоголем. Полезно плавание, баня, легкая йога или дыхательные практики. И если накопились какие-то эмоции, дайте им выход. Вот не держите в себе. День еще подходит для очищающих процедур, как физических, так и эмоциональных. Так что важно вам в этот день довериться течению обстоятельств жизни, не пытаться насильно менять ход событий. Поток сам выведет вас туда, куда нужно. Просто доверьтесь всему, что с вами происходит. Это вам точно на благо. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
5: На радио Лента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Фермер из Ростова-на-Дону рассказал, что после того, как был поврежден новороссийский зерновой терминал, в пунктах приема зерно перестали принимать.
8: Все, конец. Выгрузку везде остановили, абсолютно. Все элеваторы, Пролетарск, Зимовник, Ростов. Ростов поработал буквально 2 дня, с понедельника, вторник. И сегодня он с утра остановил выгрузку. Но, скорее всего, это связано с тем, что произошло в Новороссийске. Я думаю, все вы знаете, что там произошло. Новороссийск тоже стал буквально, я думаю, что на месяца 2-3, скорее всего, он остановился. Из экспортеров сейчас никто не принимает зерно, абсолютно. Никто и нигде. Хороших нет новостей. Турция закрывала пролив Дарданеллы кораблям, которые шли в Новороссийск. Ну, вроде бы это было всего лишь там на пару дней, на выходные. Ну, все открыло, но с проходом тяжело туда. В общем, сейчас я не знаю, что будет и куда мы это все повезем. Огромное количество производителей сейчас все готовы продать по любой цене относительно. Ну, пока его везти некуда, к сожалению.
5: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
12: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ, что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше 1 000 000 000 рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобиль газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
13: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
12: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснили рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
11: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
12: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
13: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
12: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
13: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. года. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
12: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
13: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
12: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
5: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном.

0: Рилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
1: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
0: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
2: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
0: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
3: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
0: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Партия пенсионеров потребовала снять с выборов самарского депутата Госдумы от коммунистической партии Михаила Матвеева из-за авторских прав на шрифт Microsoft и старые фото.
6: Иск там шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров. Если посмотреть на такую как бы содержательную часть этого иска, то это, конечно, притягивание за уши к нарушениям. То есть в самом за основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев-2026», и дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет, а этот рисунок – это в основе его фотографии, а фотография принадлежит некому средству массовой информации. То есть им даже в голову не приходит, что средства массовой информации в качестве источника этой фотографии указывает мой телеграм-канал. Они находят там какие-то фотографии 2009 года, где я там выступаю с лекцией. Любая фотография, на которой изображен я, кто-то, получается, держал фотоаппарат, значит, вот этот человек является автором этой фотографии, а не я. И я должен был везде по всем этим фотографиям

0: которые к выборам никакого отношения не имеют, но которые там 10-15 лет назад на моем персональном сайте размещены, брать согласие на использование авторских прав. То есть вот такая вот логика прямолинейная. Дальше они начинают рассуждать про шрифты. Сейчас это модная тема, что сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальные, специальный шрифт КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Дочь активистки Людмилы Михайловой, освещавшей забой скота в Новосибирской области, рассказала, что сегодня утром после обыска ее мать задержали.
3: Здравствуйте. Сегодня, 13 августа 2026 года, в городе Новосибирске вломились в квартиру к Михайловой Ларисе Анатольевне. Я являюсь ее дочерью. Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области, с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы. Она ее называли особо опасным преступником, что звучит абсолютно чудовищно. Моя мама является правозащитником, а не преступником. Сейчас на данный момент ее увезли в отдел номер один города Новосибирска по особо важным делам. Какое ей предъявляют обвинение, я пока что не знаю. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые знают мою маму, потому что она помогала очень многим людям, освещала многие ситуации. Также она ходила в инстанции города Новосибирска по различным вопросам. И я прошу у всех помощи, чтобы нанять адвоката и защищать права мамы. Спасибо большое всем за помощь.
1: На радиолента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
5: Сейчас... Вот на днях мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да, таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Силы Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
4: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
6: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
4: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
7: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Девушка рассказала, как пришла на осмотр к гинекологу. Но прием пошел не по протоколу, и ее начали запугивать страшными заболеваниями, от которых можно спастись, только родив 3 детей, как можно быстрее.
8: Только что пришла от гинеколога. И это пи***ки. Что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее? Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? Вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. А кого вы больше хотите, мальчика или девочку? А как вы назовете своего будущего ребенка? Давайте прямо сейчас вместе мы подумаем, как мы назовем вашего ребенка. Чтобы минимум 3 было. И тогда только вы будете счастливы. Как мы поднимаем демографию? Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. А что делать? Сваливать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 2014 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Ну и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе. Какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, вот зачем? На самом-то деле это приведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, может ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Калечь полки, как живые мишени. Ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
13: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
12: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
13: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должность без по категории «Д». тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
12: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже два дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
14: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
12: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
14: Да я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
12: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
16: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
15: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делает такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
17: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
15: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
18: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его, короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить, остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
15: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
19: От государства не дождешься. Военкор Живов о том, как бизнес сам строит защиту от дронов.
20: Спрос бизнеса на средства защиты от беспилотников вырос почти в 7 раз за год. По данным ведомости, объем закупок достиг 441 миллиона 300 тысяч рублей. Представитель тендерплана рассказал, что рост закупок систем защиты от дронов среди коммерческих компаний наблюдался после того, как Владимир Путин 26 мая поручил проработать предложение по защите предприятий от атак беспилотников. При этом речь не идет о предоставлении бизнесу доступа к вооружениям армейского образца, сообщил источник. По его словам, компании по-прежнему могут приобретать нелетальные средства защиты. Заграждения, оборудование связи, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Вооружение для мобильных огневых групп должны поставлять и учитывать Минобороны и Росгвардия. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что многократный рост закупок еще не означает переход бизнеса к полноценной противодроновой обороне. На рынке сохраняется дефицит качественного оборудования и специалистов, способных грамотно спроектировать комплексную систему защиты от беспилотников. Кроме того, законодательство пока не определяет ответственность за возможный ущерб, причиненный при применении антидроновых систем.
19: Гражданские объекты снова под ударом. Военкор товарищ Артем об атаке на Новороссийск.
21: В Новороссийске вынесли зерновой терминал и гражданский трубопровод. Терминал, судя по фото с места события, получил некритичные повреждения. Водопровод тоже. Но сам факт говорит о многом. Знаете, что я вижу, товарищи? История повторяется. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, захват больницы, захват детей в школе в Осетии, трагедия Норд-Ост и так далее. Примерно то же самое происходит сейчас. Мирные люди гибнут каждый день. У меня вопрос. Если все это уже происходило, причем при действующей власти, как можно было повторить практически один в один все эти события? Словами классика скажу, что не думаю, что все это совпадение. А еще Михаил Николаевич Задорнов точно выбрал не того адресата, когда говорил свою знаменитую фразу «ну тупые».
19: Запад останавливаться не собирается. Военкор Живов об анкорических договоренностях.
20: Пару дней назад МИД снова выразил свою приверженность анкорическим договоренностям, даже после того, как над ними открыто поглумились даже в Штатах. Почему? Других идей и договоренностей нет. А разрастание хаоса войны в МИД и других структурах не хотят. Не готовы они к такого уровня угрозам и сражениям. Это же надо на зубах терпеть, верить, драться. А зачем драться тем, кто выиграл драку в 1991 году и получил все, о чем мечтал? Незачем. Справедливости ради, если отбросить гордыню, то анкорческие договоренности – не худший вариант длительной заморозки войны. Но никто на Западе не станет останавливаться, когда уже почуял текущую ручьями русскую кровь. Вот этого в нашем МИДе понять не хотят.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу 3 военных корабля.
22: Мне кажется, такой ночи, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
15: Это был была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении 3 кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
0: Значит, 2 ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти 2 корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
15: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из 3 основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: То есть встали 2 из 3 зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
15: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
5: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
15: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер 1, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
19: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
24: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены, чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу ни бомбоубежищ, ни денег.
19: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
25: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Цели атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать мобилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чишминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
19: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
2: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети. В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты». Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За 7 месяцев в российском бюджете образовалась дыра в 6,5 триллионов рублей, хотя на весь год власти планировали дефицит только в 4 триллиона. Нефть приносит меньше денег, расходы растут, но сокращать финансирование армии государство не собирается. Поэтому недостающие триллионы будут искать в налогах, государственных займах, резервах и гражданских программах. Сегодня разберемся, почему бюджет перестал сходиться и как военные расходы превращаются в подорожание товаров, дорогие кредиты, урезанную медицину и вечный ремонт коммунальных труб.
8: По сути, это не просто какой-то там, ну, бухгалтерский разрыв. Это сигнал о том, что финансовая модель страны работает уже на пределе.
7: Давай начнем с сухой математики. Вот если посмотреть на статистику с января по июль, расходы выросли на 14,5%.
8: Да, и если перевести эти проценты в абсолютные значения, получается почти 28,5 триллионов рублей потраченных средств.
7: Но бюджет ведь должен пополняться, верно? Раз расходы так сильно выросли, логично ожидать соразмерного роста доходов. Однако доходы за тот же период увеличились всего на 8,8%.
8: Вот тут и возникают классические финансовые ножницы. Траты разгаляются, а поступления за ними банально не успевают. И образуется тот самый дефицит, который как бы уже превысил годовой план. Если провести детальный анализ структуры всех расходов федерального бюджета, открывается совершенно иная картина. Только в первом квартале 2026 года 38,2% всех федеральных расходов были просто засекречены.
7: Подожди, почти 40% всего бюджета страны – это просто черная дыра, скрытая от глаз.
8: Да, почти 40% расходов проходят по закрытым статьям. И что еще важнее, этот секретный бюджет вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
7: Секретность, разумеется, объясняют соображениями национальной безопасности. Но что реально скрывается за этими цифрами? Ведь это не просто закупка новых танков или снарядов.
8: Это то, что можно назвать инерцией войны. Огромная машина, которая требует постоянной подпитки. Это колоссальные выплаты по контрактам военнослужащим. Это многомиллионные компенсации семьям, расходы на лечение, долгую реабилитацию раненых.
7: Плюс скрытые субсидии оборонным предприятиям и затраты на восстановление приграничных территорий, которые тоже маскируют под разные статьи. Здесь возникает логичный вопрос.
8: Давай.
7: Если бюджет буквально трещит по швам от дефицита, можно ли правительству просто взять и заморозить часть этих трат? Сказать заводам: «Подождите, денег пока нет, давайте сделаем паузу».
8: В том-то и проблема, что военную машину нельзя выключить рубильником за один день. Это физически невозможно без катастрофических последствий для самой системы.
7: Почему? Разве государство не может диктовать условия?
8: Посмотри на это со стороны производства. Оборонные заводы набрали огромные кредиты под многолетние государственные заказы. Они перевели цеха на работу в 3 смены, круглосуточно.
7: Ага.
8: Они наняли десятки тысяч новых людей, переманив их с других производств, пообещав им очень высокие зарплаты.
7: То есть, если государство задержит оплату?
8: Срыв контракта или остановка финансирования означает не просто тишину в цехах. Это означает мгновенные долги перед банками, угрозу банкротств крупных предприятий и социальный взрыв в промышленных моногородах, где этот завод – единственный кормилец.
7: А если говорить о выплатах людям?
8: Там все еще жестче. Регионы сейчас буквально соревнуются друг с другом, постоянно повышая бонусы за подписание контракта.
7: Потому что людей не хватает.
8: Именно. Людей физически не хватает, ставки растут, а за каждым раненым тянется длинный шлейф финансовых обязательств государства на годы и десятилетия вперед – пенсии, лекарства, протезирование. Эту статью урезать политически немыслимо.
7: Получается, что эти 6,5 триллионов дефицита – это не просто абстрактная бухгалтерская ошибка в таблице. Давай попробуем перевести эту огромную цифру на простой человеческий язык. Если поделить 6,5 триллионов на все население России, от младенцев до глубоких пенсионеров, получается впечатляющая сумма.
8: Больше 40 тысяч рублей скрытого долга на каждого жителя страны. На каждого.
7: И это показывает реальные приоритеты государства. Если сопоставить федеральные траты, то годовые расходы бюджета на оборону почти в 4 раза превышают расходы на здравоохранение.
8: И вот тут самый болезненный момент. Эта федеральная воронка высасывает ресурсы из экономики и сильнейшим образом бьет по регионам. Федеральный центр забирает себе львиную долю доходов на глобальные задачи, а на местах зреет настоящий финансовый кризис.
7: Да, статистика говорит, что 74 региона уже находятся в дефиците. А ведь именно регионы должны финансировать школы, поликлиники, общественный транспорт, да еще и доплачивать те самые бонусы контрактникам. Денег на все банально не хватает.
8: Поэтому регионы начинают резать то, что не считается приоритетным с точки зрения выживания системы. Статистика этих сокращений выглядит просто разрушительно, особенно в социальной сфере.
7: Давай посмотрим на цифры. 19 регионов урезали расходы на медицину более чем на 10%. Это каждый 5-й регион в стране.
8: И это только в среднем. В Вологодской области урезание бюджета на здравоохранение составило почти 39%.
7: Минус 40% бюджета на больницы. С ума сойти.
8: Да. В Иркутской и Кемеровских областях падение составило около 30%. Московской и Волгоградской области сократили медицинские бюджеты примерно на четверть.
7: Но как это сокращение на 30-40% выглядит на практике? Ведь в больнице не закрывают на замок в один день. Здания стоят, врачи приходят на работу, свет в окнах горит. Пациенты могут даже не сразу понять, что бюджет рухнул.
8: Здесь начинает работать принцип так называемого отложенного кризиса. Уменьшение бюджета действительно не означает мгновенного коллапса в стиле фильмов катастроф. Все происходит медленно и тихо.
7: Как это работает механически?
8: Ну, смотри. Сначала главврач отменяет закупку нового аппарата МРТ. Старый пока работает, потерпим. Потом откладывается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем урезает фонд стимулирующих выплат врачам, перестают доплачивать за дополнительные смены.
7: И тогда врачи начинают увольняться.
8: Естественно. Молодые и перспективные специалисты уходят в частные клиники или вообще уезжают в более богатые регионы. Формально врач продолжает сидеть в кабинете, поликлиника открыта, но очередь к узкому специалисту растягивается с одной недели на 3 месяца.
7: Ужасно.
8: Политически чиновникам на местах гораздо проще перенести ремонт крыши в районной больнице, чем не выполнить план по набору контрактников.
7: Абсолютно то же самое происходит и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – это вечная болевая точка. Трубы в городах гниют десятилетиями.
8: И логика властей здесь точно такая же. Если отложить замену теплотрассы на год, труба ведь не растворится в воздухе. Она просто станет на год старше, тоньше и ближе к прорыву.
7: А денег на системную модернизацию больше не выделяют. Коммунальная инфраструктура годами финансируется по остаточному принципу.
8: Ага.
7: И теперь этот остаток сузился до микроскопических размеров. Оставляют только крохи на экстренное латание дыр, когда кипяток уже буквально льется по улицам, и это замечают федеральные СМИ.
8: Поэтому аварии на теплотрассах и электросетях множатся. Это классическое проедание советского запаса прочности, который уже на исходе.
7: Давай вернемся.
23: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ, что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше 1 000 000 000 рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобиль газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
10: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
9: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснить рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
10: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
9: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
11: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
9: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
11: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
9: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
11: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
9: В общем, программу сдерживания цен губернатора беспрозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно,

кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы.

0: Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Владельцы фермерских хозяйств в Иркутской области жалуются на отсутствие топлива, из-за чего не могут закончить уборочную, накормить скот и несут большие убытки.
4: А завтра у нас уже нет солярки, чтобы вот раздать. Мы их еще подкармливаем на ночь, вот раздаем кормораздатчикам.
5: То есть просто солярки для кормораздатчика не будет?
4: Да. И там и для подкормки. Чего? Сейчас уже время сенокосов. Сенаж надо заготавливать, а солярки нет.
5: И что делать будете?
4: Делать не знаю, что мы будем делать. Будем надеяться, что все-таки решится вопрос.
5: Как кормить-то коров будет?
4: Живем одним днем. Ну, стоит. Андрей стоит, хозяин.
5: То есть прям хозяин?
4: Глава КФХ стоит.
5: Хозяин КФХ, глава, пошел стоять просто в очереди вот этой суточной на заправку?
4: Да.
6: Сколько еще у этих тракторов осталось топлива?
7: До вечера.
6: До сегодняшнего?
7: Угу.
6: И сколько вам надо вообще объема солярки? Солярка же нужна?
7: Ну, конечно, нам без топлива надо.
6: И сколько надо?
7: Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную? Был 100, надо хоть
6: как. Ну и сколько кубов было сейчас?
7: Сейчас нисколько нету.
6: То есть вообще, в смысле, вам даже не как какой-то лимит определяли, но вы приезжаете на заправки, и что говорят, вообще что ли?
7: Ну, если нету, без топлива.
6: Какой прогноз?
7: А что, никакого прогноза, какой прогноз?
6: Он сейчас, сегодня работает последний день, потому что завтра бензина для него не будет, на солярке он. Все, ферма будет стоять.
8: С топливом вообще очень большой напряг сейчас. Невозможно его взять. На данный момент на заправке его нету. И у нас запасы тоже вот остались на неделю и все. Это, а дальше как будем, если так же будет?
6: У вас что с бензином, соляркой?
9: Ограничены пока вот. Поэтому мы обработку паров приостановили, вывоз навоза приостановили. Только сейчас кемпрополка и на сенокос, и на заготовку сенажали.
6: У вас 5000, да, голов?
9: Да, да.
6: 5000. И у вас, грубо говоря, часть работы остановлена из-за этого.
9: А, да.
6: Что говорят?
9: Что говорят?
6: Будет?
9: Бензина пока нету.
10: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
12: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
11: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
13: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
11: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
14: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
11: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
15: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
11: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
16: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа. Но я исходя боюсь, из... Вот я тоже боюсь.
17: Что они сами в это поверили.
16: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго-долго-долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
17: Начинает на тебя действовать.
16: Да,
17: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
16: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть казалось бы, не в Петербурге, а в Ставке Он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас военно-высшее военно-политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
10: Криминальные новости.
18: Постоялец отеля изнасиловал спящую девушку в ее номере в Москве. Мужчина воспользовался тем, что дверь была приоткрыта. По данным ШОТ, 48-летний Дмитрий шел по коридору в Копенгаген Лаунж отель на улице Буженинова и увидел, что дверь в один из номеров открыта, а на кровати спит девушка. Извращенец прокрался в номер, пристроился рядом и изнасиловал спящую незнакомку, которая приехала из Чебоксар, после чего пошел спать в свой номер. Пострадавшая, 21-летняя Анастасия, обратилась в полицию. Столичные следователи СК задержали отельного маньяка. Мужчина на допросе вину признал. Насильником оказался уроженец Ижевска. Он подрабатывает мужем на час, а также занимается сборкой и реставрацией мебели. Столичная СК возбудила уголовное дело. Сибиряк провел шланг в спальню жены и попытался отравить ее газом. Мужчину задержали за изощренную попытку убийства. По данным базы, 49-летний житель Бердска Новосибирской области ночью решил убить свою супругу из-за череды конфликтов. Мужчина придумал необычный способ расправы. Присоединил шланг к газовой трубе, сделал отверстие в двери и протянул его в спальню к изголовью кровати, где спала жена. После этого открыл подачу газа. Однако довести задуманное до конца не получилось. Женщина смогла самостоятельно выбраться из помещения на улицу. Ей оказали медицинскую помощь. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Ходы расследования контролируются прокуратурой Новосибирской области. На 53,5% выросло в России число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением детей за последние 5 лет. В 2025 году более 95% таких преступлений были совершены через интернет. По данным ШОТ, с 2021 года в стране зарегистрировали более 80 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за последний год их количество увеличилось на 4%, до почти 16 тысяч. Особенно резко ситуация изменилась в прошлом году. Число преступлений, связанных с использованием детей для изготовления порнографических материалов, увеличилось на 40%. При этом на треть выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми за изнасилование детей. В МВД России планируют внедрить с 2027 года единую электронную базу педофилов. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Радиолента. Прямая речь.
3: Водители автобусов и троллейбусов пригрозили забастовкой из-за сокращения маршрутов в городе Дзержинск Нижегородской области.
19: Вот администрация на совещании.
20: Давайте так, договоритесь. Вот это мы, как говорится, забастовку мы не умеем право использовать. Ну как это? Вот это вот сегодняшний день, это предупреждение. То, что через 2 недели, как по закону положено, мы объявляем забастовку. Давайте так вот разойдемся на это.
19: Да, мы просто не
20: в администрацию, чтобы нас приняло.
19: Мы на работу придем, возьмем.
20: Понимаете, даже можно по-хитрому сделать. Подвижной состав старый. На каждый подвижный, на каждую машину можно заявку написать. Изначально, которую не сделают. И все, все автобусы, троллейбусы станут.
21: Возьмите каждый троллейбус. Ни один троллейбус по ПТЭ отсюда не выйдет.
19: Ни один.
21: Ни один автобус отсюда не выйдет. А ПТЭ это закон. И умом придуман не нами, не нашими, не администрацией. А еще дальше.
22: Понятно, смотрите, значит...
20: Нам нужно попасть на прием, я говорю. Не то, что это, нам на прием надо попасть к администрации. Вот я про это говорю. Не то, что там что-то проблемы решить. А что вы говорите, если смелость в администрации все дело? Пойдемте туда.
10: Главные новости дня.
23: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
24: Где-то летит. Вон, блядь. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
23: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
0: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
23: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
2: Стреляют. Ой, еще шестой.
4: Тихо, уйди домой.
2: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
4: Да.
23: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
4: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы воры убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
3: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
5: Я вот про ракетную опасность, честно, не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают из серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
3: Военнослужащие 22-го отдельного полка, многоосных тягачей Мунир-Нафиков, о коррупции в войсках и беспределе командиров.
6: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взятничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальником. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч денег было встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Сотни россиян в соцсетях делятся своими мыслями по поводу снятия партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу.
8: Нас даже забрали иллюзию выбора.
9: Ну все, «Яблоко» сняли с выборов. Я, честно, очень расстроена. Я до последнего надеялась, что этого не произойдет.
10: Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы, задать вам вопрос. Действительно ли вы считаете правильным и честным все то, что сейчас происходит, дала надежду людям на то, что они могут не бояться. Не бояться жить, не бояться просыпаться и видеть очередную новость о том, что сгорел склад Wildberries, о том, что какой-то беспилотник прилетел в жилой дом, сколько-то людей погибло.
11: И когда я сегодня увидела столько единомышленников, которые тоже против этого всего, которые понимают важность мира, которые понимают важность человеческой жизни, я обнимаю всех и каждого, кто сегодня был.
12: Боюсь, дорогие граждане, на наше мнение и на наши интересы всем плевать.
13: Все было так очевидно. Но вы знаете, когда появляется вот такая надежда, вот такая усенькая, ничего не изменится.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
14: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
15: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
16: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4, потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
18: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
17: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
19: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
21: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
20: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
21: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
20: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
21: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
20: Ну, фактически пустота.
21: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
20: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
21: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
20: Угу.
21: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
20: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
21: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
20: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
21: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
20: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
21: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
20: В гигантскую мишень.
21: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
20: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
21: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
20: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
21: И это уже стратегический удар.
20: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
21: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
20: То есть он работал как зонтик?
21: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
20: И когда его потопили двумя ракетами?
21: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
20: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
21: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
20: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
21: Конвенция Монтрё.
20: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
21: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
20: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
21: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
20: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
21: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
20: Ну да, чужие корабли, самолеты.
21: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
20: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
21: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
20: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
21: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
21: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
21: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
21: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
21: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
21: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
21: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод. Угу.
21: Да, тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
21: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
21: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
21: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
21: Причем он даже в строй не успел вступить.
4: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
21: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
4: Десантный «Цезарь Куников».
21: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
4: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
21: Перебазирование.
4: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
21: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
21: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
21: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
21: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
21: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются,
21: данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
20: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
21: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
20: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
21: Угу.
20: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
21: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
20: В чем же?
21: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
20: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
21: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
20: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
21: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
20: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
21: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
20: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
21: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
20: Эпоха больших кораблей заканчивается.
21: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
20: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром нефтехим Салават».
22: Где-то летит. Вон, Жень.
23: Угу.
22: Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
5: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
24: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
5: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
6: Стреляют. Ой, еще шестой.
7: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
6: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
7: Да.
5: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
4: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учения, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
2: Главные новости дня.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
6: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
5: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
7: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
5: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
8: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
5: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
9: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
5: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится.

0: делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
1: На радио «Лента» «Шок дня». Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
4: Говорят военкоры.
5: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
6: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
5: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
7: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром.

0: и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
3: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
2: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
4: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
2: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
5: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
2: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
6: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
2: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное – списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
8: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
2: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
9: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
2: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
10: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные и фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
11: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
2: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
12: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
2: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
13: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
2: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Топливный кризис снова накрывает российские регионы. В Сочи в очередях на автозаправочные станции людям приходится буквально жить.
15: С 6 утра стоите? Это сколько часов? 15 часов. Брат, как думаешь, обстановка с бензином? Короче, люди с 6 утра, сейчас, чтобы вы понимали, 12 ночи, с 6 утра стоят за бензином. Это катастрофа. Это, чтобы вы понимали, самая маленькая очередь в Сочи на хосте. Люди вообще в шоке. Брат, как ты вообще относишься к этим очередям? Лишнее не говори, и на агентов станешь.
16: Честно сказать, ситуация...
15: Критическая, да?
16: Патовая, просто так скажем.
15: Цуцфанг. Любой ход, да. Короче, встаешь в очередь, не встаешь в очередь, и то
16: прогресс. Встал в очередь, и вот так стоишь, что-то 16 часов, что ли? Засасывает, понимаете?
15: Короче, так, такая обстановка в Сочи.
17: В Сочи 12 часов ночи, в очередь 3 километра на заправку. Еще и колонки все сломались. А утром стоял 2 часа, оставалось 200 метров, и заправку закрыли ДПСники, чтобы пробку не создавать. А бензин на заправке был. Так и живем.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
19: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню в Северной Мексике, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную акустическую тишину. Именно здесь, в загадочной зоне Симаховая, природа будто подчиняется совершенно другим, неведомых современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного пятачка, который притягивает метеориты с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американская военная база на полигоне White Sands запустила экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местных жителей и инженеры быстро окрестили это место зоной молчания, заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редреха первыми забили тревогу, когда собрали в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы. От мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых электромагнитных волн. Ученые из Национального автономного университета Мексики провели масштабные полевые замеры и выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железосодержащих минералов в почве, создающее естественный защитный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. Нас с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
20: Руна дня на 14 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой прогноз они нам дадут? Итак, выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции и такой некой гибкости. Символ женского начала и внутреннего потока. Она указывает на необходимость слушать свой внутренний голос, а не только опираться на сухую логику. И этот день благоприятен для каких-то мягких, но эффективных шагов, для умения идти в ногу с событиями, не сопротивляться течению жизни. То есть, да, это умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вода не ломает, она обтекает преграды и все же достигает цели. И это день, когда интуиция точно подсказывает вам наилучший путь. В работе Лагус помогает действовать не напрямую, а в обход, с мудростью, с гибкостью, может быть, с некой нужной и важной хитростью. Это день тонких переговоров, это дипломатия, поиск скрытой информации, хорошо заниматься какими-то творческими проектами. Да, женская энергия, интуиция – это всегда еще и творчество. Это исследование, психология, может быть, искусство. И если перед вами какая-то сложная задача, то лучше отойти в сторону и прислушаться к своим ощущениям. То есть, да, опять же, включаем интуицию, шестое чувство, чуйку, да, и решение обязательно придет. Также, возможно, какие-то неожиданные озарения, идеи как бы из ниоткуда. И для финансов вообще Лагус советует быть очень внимательным в общении и в договорах. То есть поток денег может быть нестабилен. В отношениях эта руна всегда символизирует какую-то эмоциональную глубину, романтику. Это некое интуитивное понимание партнера. И в такой день очень легко чувствовать, что на сердце, например, у близкого человека. И даже без слов, понимаете, это день для каких-то доверительных, душевных разговоров. Может быть, совместных прогулок у воды. Это очень полезно, уравновешивает, дарит ощущение покоя и безопасности. Это мягкая забота друг о друге. А вот одиноким, кстати, Лагус сулит возможную судьбоносную встречу, особенно если вы открыты к новым ощущениям. То есть не пытайтесь ускорить события, пусть все развивается естественным путем, доверьтесь обстоятельствам. По здоровью Лагус отвечает за водный баланс, это мочевыделительная система, это лимфа и, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь важно пить достаточно воды, впрочем, как и каждый день, но в этот день сделайте на это упор. Избегайте каких-то перегрузок, ни в коем случае не злоупотребляем соленым и алкоголем. Полезно плавание, баня, легкая йога или дыхательные практики. И если накопились какие-то эмоции, дайте им выход. Вот не держите в себе. День еще подходит для очищающих процедур, как физических, так и эмоциональных. Так что важно вам в этот день довериться течению обстоятельств жизни, не пытаться насильно менять ход событий. Поток сам выведет вас туда, куда нужно. Просто доверьтесь всему, что с вами происходит. Это вам точно на благо. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
21: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Фермер из Ростова-на-Дону рассказал, что после того, как был поврежден новороссийский зерновой терминал, в пунктах приема зерно перестали принимать.
22: Все, конец. Выгрузку везде остановили, абсолютно. Все элеваторы, Пролетарск, Зимовник, Ростов. Ростов поработал буквально 2 дня, с понедельника, вторник. И сегодня он с утра остановил выгрузку. Ну, скорее всего, это связано с тем, что произошло в Новороссийске. Я думаю, все вы знаете, что там произошло. Новороссийск тоже стал буквально, я думаю, что на месяца 2-3, скорее всего, он остановился. Из экспортеров сейчас никто не принимает зерно, абсолютно. Никто и нигде. Хороших нет новостей. Турция закрывала пролив Дарданеллы кораблям, которые шли в Новороссийск. Ну, вроде бы это было всего лишь там на пару дней, на выходные. Ну, все открыло, но с проходом тяжело туда. В общем, сейчас я не знаю, что будет и куда мы это все повезем. Огромное количество производителей сейчас все готовы продать по любой цене относительно. Ну, пока его везти некуда, к сожалению.
0: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ, что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше 1 000 000 000 рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобиль газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
23: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает калининградец.
20: В региональном министерстве инфраструктуры объяснили рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
3: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
20: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
4: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
20: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
4: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда.
3: Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
5: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
3: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только «Залесский фермер». И то лишь на творог и молоко.
5: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока три крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось.
6: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело?
1: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
11: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью, но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
10: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
12: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей. Они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
10: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
2: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко, лидер другие руководители постсоветских государств, как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
10: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Партия пенсионеров потребовала снять с выборов самарского депутата Госдумы от коммунистической партии Михаила Матвеева из-за авторских прав на шрифт Microsoft и старые фото.
15: Иск там шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров. Если посмотреть на такую как бы содержательную часть этого иска, то это, конечно, притягивание за уши к нарушениям. То есть в самом, за основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев 2026», и дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет, а этот рисунок – это в основе его фотографии, а фотография принадлежит некому средству массовой информации. То есть им даже в голову не приходит, что средства массовой информации в качестве источника этой фотографии указывает мой телеграм-канал. Они находят там какие-то фотографии 2009 года, где я там выступаю с лекцией. Любая фотография, на которой изображен я, кто-то, получается, держал фотоаппарат, значит, вот этот человек является автором этой фотографии, а не я. И я должен был везде по всем этим фотографиям, которые к выборам никакого отношения не имеют, но которые там 10-15 лет назад на моем персональном сайте размещены, брать согласие на использование авторских прав. То есть вот такая вот логика прямолинейная. Дальше они начинают рассуждать про шрифты. Сейчас это модная тема, что сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальный шрифт, КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Дочь активистки Людмилы Михайловой, освещавшей забой скота в Новосибирской области, рассказала, что сегодня утром после обыска ее мать задержали.
16: Здравствуйте. Сегодня, 13 августа 2026 года, в городе Новосибирске вломились в квартиру к Михайловой Ларисе Анатольевне. Я являюсь ее дочерью. Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области, с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы. Ее называли особо опасным преступником, что звучит абсолютно чудовищно. Моя мама является правозащитником, а не преступником. Сейчас на данный момент ее увезли в отдел номер 1 города Новосибирска по особо важным делам. Какое ей предъявляют обвинение, я пока что не знаю. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые знают мою маму, потому что она помогала очень многим людям, освещала многие ситуации. Также она ходила в инстанции города Новосибирска по различным вопросам. И я прошу у всех помощи, чтобы нанять адвоката и защищать права мамы. Спасибо большое всем за помощь.
17: На радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
21: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению,

0: Ставят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
1: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
2: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
1: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
3: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть, зарплата есть, обязанности по поставщикам есть.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Девушка рассказала, как пришла на осмотр к гинекологу. Но прием пошел не по протоколу, и ее начали запугивать страшными заболеваниями, от которых можно спастись, только родив 3 детей, как можно быстрее.
6: Только что пришла от гинеколога. И это пи***ечки. Что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее? Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? Вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. Кого вы больше хотите, мальчика или девочку? А как вы назовете своего будущего ребенка? Давайте прямо сейчас вместе мы подумаем, как мы назовем вашего ребенка. Чтобы минимум 3 было. И тогда только вы будете счастливы. Как мы поднимаем демографию? Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. А что делать? Сваливать.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь и лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание.

0: сознание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? Что теперь? Где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжины, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия и столица. В качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. И следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Калич полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
3: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
2: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
3: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
2: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
4: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления, характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
2: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
5: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
2: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
7: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
6: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
8: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
6: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
9: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его, короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить, остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
6: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: От государства не дождешься. Военкор Живов о том, как бизнес сам строит защиту от дронов.
11: Спрос бизнеса на средства защиты от беспилотников вырос почти в 7 раз за год. По данным ведомости, объем закупок достиг 441 миллиона 300 тысяч рублей. Представитель тендерплана рассказал, что рост закупок систем защиты от дронов среди коммерческих компаний наблюдался после того, как Владимир Путин 26 мая поручил проработать предложение по защите предприятий от атак беспилотников. При этом речь не идет о предоставлении бизнесу доступа к вооружениям армейского образца, сообщил источник. По его словам, компании по-прежнему могут приобретать нелетальные средства защиты. Заграждения, оборудование связи, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Вооружение для мобильных огневых групп должны поставлять и учитывать Минобороны и Росгвардия. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что многократный рост закупок еще не означает переход бизнеса к полноценной противодроновой обороне. На рынке сохраняется дефицит качественного оборудования и специалистов, способных грамотно спроектировать комплексную систему защиты от беспилотников. Кроме того, законодательство пока не определяет ответственность за возможный ущерб, причиненный при применении антидроновых систем.
10: Гражданские объекты снова под ударом. Военкор товарищ Артем об атаке на Новороссийск.
12: В Новороссийске вынесли зерновой терминал и гражданский трубопровод. Терминал, судя по фото с места события, получил некритичные повреждения. Водопровод тоже. Но сам факт говорит о многом. Знаете, что я вижу, товарищи? История повторяется. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, захват больницы, захват детей в школе в Осетии, трагедия Норд-Ост и так далее. Примерно то же самое происходит сейчас. Мирные люди гибнут каждый день. У меня вопрос. Если все это уже происходило, причем при действующей власти, как можно было повторить практически один в один все эти события? Словами классика скажу, что не думаю, что все это совпадение. А еще Михаил Николаевич Задорнов точно выбрал не того адресата, когда говорил свою знаменитую фразу «ну тупые».
10: Запад останавливаться не собирается. Военкор Живов об анкоридских договоренностях.
11: Пару дней назад МИД снова выразил свою приверженность анкоридским договоренностям, даже после того, как над ними открыто поглумились даже в Штатах. Почему? Других идей и договоренностей нет. А разрастание хаоса войны в НИД и других структурах не хотят. Не готовы они к такого уровня угрозам и сражениям. Это же надо на зубах терпеть, верить, драться. А зачем драться тем, кто выиграл драку в 1991 году и получил все, о чем мечтал? Незачем. Справедливости ради, если отбросить гордыню, то анкоридские договоренности – не худший вариант длительной заморозки войны. Но никто на Западе не станет останавливаться, когда уже почуял текущую ручьями русскую кровь. Вот этого в нашем МИДе понять не хотят.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу 3 военных корабля.
13: Мне кажется, такой ночи, как сегодня в Новороссийске, и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
6: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении 3 кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
14: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, те, значит, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
6: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: То есть встали два из трех зерновых терминалов города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
6: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
16: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
6: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
17: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
10: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
12: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Цели атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать дестабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чишминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
10: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
18: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные и фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
1: Радио «Лента». 15:57 AM. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За 7 месяцев в российском бюджете образовалась дыра в 6,5 триллионов рублей, хотя на весь год власти планировали дефицит только в 4 триллиона. Нефть приносит меньше денег, расходы растут, но сокращать финансирование армии государство не собирается. Поэтому недостающие триллионы будут искать в налогах, государственных займах, резервах и гражданских программах. Сегодня разберемся, почему бюджет перестал сходиться и как военные расходы превращаются в подорожание товаров, дорогие кредиты, урезанную медицину и вечный ремонт коммунальных труб.
20: По сути, это не просто какой-то там, ну, бухгалтерский разрыв. Это сигнал о том, что финансовая модель страны работает уже на пределе.
15: Давай начнем с сухой математики. Вот если посмотреть на статистику с января по июль, расходы выросли на 14,5%.
20: Да, и если перевести эти проценты в абсолютные значения, получается почти 28,5 триллионов рублей потраченных средств.
15: Но бюджет ведь должен пополняться, верно? Раз расходы так сильно выросли, логично ожидать соразмерного роста доходов. Однако доходы за тот же период увеличились всего на 8,8%.
20: Вот тут и возникают классические финансовые ножницы. Траты разгаляются, а поступления за ними банально не успевают. И образуется тот самый дефицит, который как бы уже превысил годовой план. Если провести детальный анализ структуры всех расходов федерального бюджета, открывается совершенно иная картина. Только в первом квартале 2026 года 38,2% всех федеральных расходов были просто засекречены.
15: Подожди, почти 40% всего бюджета страны – это просто черная дыра, скрытая от глаз.
20: Да, почти 40% расходов проходят по закрытым статьям. И что еще важнее, этот секретный бюджет вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0: Секретность, разумеется, объясняют соображениями национальной безопасности. Но что реально скрывается за этими цифрами? Ведь это не просто закупка новых танков или снарядов.
20: Это то, что можно назвать инерцией войны. Огромная машина, которая требует постоянной подпитки. Это колоссальные выплаты по контрактам военнослужащим. Это многомиллионные компенсации семьям, расходы на лечение, долгую реабилитацию раненых.
0: Плюс скрытые субсидии оборонным предприятиям и затраты на восстановление приграничных территорий, которые тоже маскируют под разные статьи. Здесь возникает логичный вопрос.
20: Давай.
0: Если бюджет буквально трещит по швам от дефицита, можно ли правительству просто взять и заморозить часть этих трат? Сказать заводам: «Подождите, денег пока нет, давайте сделаем паузу».
20: В том-то и проблема, что военную машину нельзя выключить рубильником за один день. Это физически невозможно без катастрофических последствий для самой системы.
0: Почему? Разве государство не может диктовать условия?
20: Посмотри на это со стороны производства. Оборонные заводы набрали огромные кредиты под многолетние государственные заказы. Они перевели цеха на работу в 3 смены, круглосуточно.
0: Ага.
20: Они наняли десятки тысяч новых людей, переманив их с других производств, пообещав им очень высокие зарплаты.
0: То есть, если государство задержит оплату?
20: Срыв контракта или остановка финансирования означает не просто тишину в цехах. Это означает мгновенные долги перед банками, угрозу банкротств крупных предприятий и социальный взрыв в промышленных моногородах, где этот завод – единственный кормилец.
0: А если говорить о выплатах людям?
20: Там все еще жестче. Регионы сейчас буквально соревнуются друг с другом, постоянно повышая бонусы за подписание контракта.
0: Потому что людей не хватает.
20: Именно. Людей физически не хватает, ставки растут, а за каждым раненым тянется длинный шлейф финансовых обязательств государства на годы и десятилетия вперед – пенсии, лекарства, протезирование. Эту статью урезать политически немыслимо.
0: Получается, что эти 6,5 триллионов дефицита – это не просто абстрактная бухгалтерская ошибка в таблице. Давай попробуем перевести эту огромную цифру на простой человеческий язык. Если поделить 6,5 триллионов на все население России, от младенцев до глубоких пенсионеров, получается впечатляющая сумма.
20: Больше 40 тысяч рублей скрытого долга на каждого жителя страны. На каждого.
0: И это показывает реальные приоритеты государства. Если сопоставить федеральные траты, то годовые расходы бюджета на оборону почти в 4 раза превышают расходы на здравоохранение.
20: И вот тут самый болезненный момент. Эта федеральная воронка высасывает ресурсы из экономики и сильнейшим образом бьет по регионам. Федеральный центр забирает себе львиную долю доходов на глобальные задачи, а на местах зреет настоящий финансовый кризис.
0: Да, статистика говорит, что 74 региона уже находятся в дефиците. А ведь именно регионы должны финансировать школы, поликлиники, общественный транспорт, да еще и доплачивать те самые бонусы контрактникам. Денег на все банально не хватает.
20: Поэтому регионы начинают резать то, что не считается приоритетным с точки зрения выживания системы. Статистика этих сокращений выглядит просто разрушительно, особенно в социальной сфере.
0: Давай посмотрим на цифры. 19 регионов урезали расходы на медицину более чем на 10%. Это каждый 5-й регион в стране.
20: И это только в среднем. В Вологодской области урезание бюджета на здравоохранение составило почти 39%.
0: Минус 40% бюджета на больницы. С ума сойти.
20: Да. В Иркутской и Кемеровских областях падение составило около 30%. Московской и Волгоградской области сократили медицинские бюджеты примерно на четверть.
0: Но как это сокращение на 30-40% выглядит на практике? Ведь в больнице не закрывают на замок в один день. Здания стоят, врачи приходят на работу, свет в окнах горит. Пациенты могут даже не сразу понять, что бюджет рухнул.
20: Здесь начинает работать принцип так называемого отложенного кризиса. Уменьшение бюджета действительно не означает мгновенного коллапса в стиле фильмов катастроф. Все происходит медленно и тихо.
0: Как это работает механически?
20: Ну, смотри. Сначала главврач отменяет закупку нового аппарата МРТ. Старый пока работает, потерпим. Потом откладывается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем урезает фонд стимулирующих выплат врачам, перестают доплачивать за дополнительные смены.
0: И тогда врачи начинают увольняться.
20: Естественно. Молодые и перспективные специалисты уходят в частные клиники или вообще уезжают в более богатые регионы. Формально врач продолжает сидеть в кабинете, поликлиника открыта, но очередь к узкому специалисту растягивается с одной недели на 3 месяца.
0: Ужасно.
20: Политически чиновникам на местах гораздо проще перенести ремонт крыши в районной больнице, чем не выполнить план по набору контрактников.
0: Абсолютно то же самое происходит и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – это вечная болевая точка. Трубы в городах гниют десятилетиями.
20: И логика властей здесь точно такая же. Если отложить замену теплотрассы на год, труба ведь не растворится в воздухе. Она просто станет на год старше, тоньше и ближе к прорыву.
0: А денег на системную модернизацию больше не выделяют. Коммунальная инфраструктура годами финансируется по остаточному принципу.
20: Ага.
0: И теперь этот остаток сузился до микроскопических размеров. Оставляют только крохи на экстренное латание дыр, когда кипяток уже буквально льется по улицам, и это замечают федеральные СМИ.
20: Поэтому аварии на теплотрассах и электросетях множатся. Это классическое проедание советского запаса прочности, который уже на исходе.
0: Давай вернемся на макроуровень. Расходы государства не падают, доходы от нефти просели, налоги разгоняют цены, а регионы в долгах. Как правительство планирует физически доставать недостающие деньги до конца года? Ведь эту гигантскую дыру в 6,5 триллионов рублей нужно чем-то закрывать прямо сейчас.
20: Реальных инструментов у финансового блока на самом деле критически мало. Основных всего два. Это распечатывание Фонда национального благосостояния, известного как ФНБ, и государственные займы через выпуск так называемых ОФЗ – облигаций федерального займа.
0: Подушка безопасности на черный день. Разве оттуда нельзя просто взять пару триллионов?
20: Проблема в том, что структура этой кубышки за последние годы кардинально изменилась. В фонде осталось критически мало ликвидных активов.
0: Ликвидных, то есть тех, которые можно быстро продать и получить живые деньги.
20: Да, например, юани или золото. Эти запасы стремительно тают. Огромная же часть оставшихся триллионов ФНБ вложены в совершенно неликвидные проекты.
0: То есть деньги вложили в стройки?
20: Именно. Средства пошли на инфраструктурные проекты, строительство дорог, поддержку авиакомпаний, выкуп акций госкорпораций. Вы не можете продать кусок асфальта на новой трассе или мост, чтобы выплатить пенсии в этом месяце.
0: Это логично.
20: Эти инвестиции не превратятся обратно в наличность по клику мышки.
0: Получается, кубышка во многом стала виртуальной. Значит, основным и самым быстрым инструментом остаются займы. Государство должно брать в долг.
20: И вот здесь кроется настоящая экономическая ловушка. У кого государство может занять рубли? У собственных же коммерческих банков. Но посмотри на ключевую ставку Центробанка.
0: Она бьет все рекорды. И это значит?
20: Это значит, что новые государственные облигации Министерства финансов приходится размещать под просто астрономический процент, чтобы банки вообще согласились их купить. Обслуживание этого государственного долга, то есть просто выплата процентов, уже становится одной из крупнейших статей федерального бюджета.
0: Берем деньги сегодня, чтобы закрыть дыру, а расплачиваться с банками придется годами из будущих налогов. Но ведь это бьет не только по бюджету. Если банки с радостью отдают деньги государству, что остается бизнесу?
20: Возникает классический эффект вытеснения. Банкам гораздо выгоднее, проще и безопаснее дать деньги государству под высокий и гарантированный процент. Рисков ноль. Зачем банку рисковать, выдавая кредит условному производителю мебели, фермеру или владельцу сети кофеен?
0: Для гражданского бизнеса это означает тотальный кредитный голод. Деньги для развития становятся недоступно дорогими. Если предприятие не может взять кредит на обновление старых станков, закупку сырья или просто покрытие временного кассового разрыва, оно начинает быстро сжиматься.
20: И статистика закрытий предприятий демонстрирует катастрофические последствия этого кредитного голода. Ежемесячно в стране закрывается от 12 до 15 тысяч компаний.
0: 15 тысяч компаний в месяц?
20: Да. И это примерно в 3 раза больше, чем нормальный уровень предыдущих спокойных лет. Малый и средний гражданский бизнес просто задыхается без доступных денег.
0: Но дорогие кредиты – это ведь лишь часть беды для бизнеса. Есть еще одна огромная проблема, о которой часто забывают – кадры. Гражданские предприятия физически не могут конкурировать за работников с оборонными заводами.
20: Это мощнейший перекос на рынке труда. Представь себе, оборонный завод, который только что получил жирные государственные авансы. Ему срочно нужно выполнять план. Завод предлагает токарю, сварщику или инженеру зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рынка.
0: И работник логично уходит с фабрики по производству пластиковых окон на танковый завод.
20: Именно. Гражданский сектор оказывается перед выбором либо остаться вообще без рабочих рук и закрыться, либо вынужденно повышать зарплаты своим сотрудникам, чтобы их удержать.
0: Откуда гражданскому заводу взять деньги на повышение зарплат, если кредиты дорогие, только заложив эти новые издержки в конечную стоимость своих товаров?
20: Что возвращает к началу разговора? Это еще сильнее раскручивает маховик инфляции. И параллельно убивает рабочие места вне государственного и военного секторов. Экономика упрощается и становится полностью зависимой от бюджетных вливаний.
0: Если суммировать всю эту картину, растущие долги, неликвидные резервы, умирающий гражданский бизнес и инфляцию, и посмотреть в будущее, возникает резонный вопрос. К чему все это приведет? К декабрю 2026 года можно выделить 3 базовых сценария развития событий.
20: Давай разберем их по порядку. Первый сценарий условно можно назвать оптимистичным, хотя само слово «оптимизм» здесь звучит как злая ирония.
0: В этом идеальном варианте во второй половине года каким-то чудом в бюджет приходят сверхкрупные налоги, а рост расходов внезапно замедляется.
20: Но нюанс в том, что даже в этом абсолютно сказочном случае дефицит по итогам года все равно составит около 5 триллионов рублей.
0: То есть все равно дыра.
20: Огромная дыра. Просто потому, что план расходов, как мы обсуждали, уже был негласно расширен летом. Меньше 5 триллионов дыры уже не будет никак.
0: Переходим ко второму сценарию, умеренному, который кажется наиболее вероятным. Дефицит держится на текущем очень высоком уровне или продолжает понемногу расти.
20: В этом случае Минфину придется еще активнее выходить на рынок, занимать деньги у банков под все те же астрономические проценты. Придется буквально выскребать последние остатки ликвидности из Фонда национального благосостояния.
0: Что будет значить этот сценарий для граждан?
20: Давление на все гражданские программы – образование, медицину, инфраструктуру – многократно усилится. Кредитные ставки для бизнеса останутся заградительными, инфляция продолжит съедать доходы. Это путь медленного удушения.
0: И, наконец, третий – пессимистичный сценарий. Если цены на нефть на мировых рынках продолжат падать, а скидки для покупателей российской нефти придется увеличивать?
20: В этом сценарии слабый рубль уже не сможет спасти баланс бюджета. Военные и секретные траты, которые невозможно остановить, снова пробьют все мыслимые лимиты. Дефицит бюджета может легко улететь к отметке в 4% от ВВП.
0: И тогда потребуются уже экстренные пожарные меры.
20: Да, тогда правительству придется идти на крайне непопулярные шаги. Вводить новые прямые налоги, проводить резкую шоковую девальвацию рубля, чтобы обесценить внутренние обязательства, и применять жесткий секвестр, то есть прямое урезание всех оставшихся гражданских расходов без исключения.
0: Какой бы из этих 3 сценариев в итоге не реализовался, главный вывод остается неизменным. Не стоит ждать какого-то мгновенного краха экономики или голливудского банкротства страны в один конкретный день, когда остановятся все поезда и закроются магазины. Система обладает огромной инерцией.
20: Совершенно верно. Мгновенного дефолта не будет. Государство будет просто размазывать эти гигантские издержки тонким слоем по всему населению. Это классическая экономика истощения.
0: Как это выглядит структурно? Появляются небольшие изолированные острова благополучия. Это те самые оборонные заводы, подрядчики, люди, получающие военные выплаты. Там официальная статистика с гордостью фиксирует рекордный рост зарплат и объемов производства.
20: Но вокруг этих немногочисленных островов расстилается бескрайнее море общего инфраструктурного упадка. Стареют и не ремонтируются больницы. Из-за нехватки водителей и запчастей отменяются автобусные маршруты в регионах. Качество продуктов на полках падает, а их цена непрерывно растет.
0: Важно понимать, что отсутствие громкого официального дефолта вовсе не означает финансового здоровья страны.
20: Именно. Скрытая инфляция, съедающая сбережения, абсолютно недоступная ипотека под 20% с лишним, закрывшийся любимый магазин у дома, потому что владелец не потянул аренду и налоги, и тот самый отложенный ремонт протекающей теплотрассы в соседнем дворе.
0: Это и есть тот самый чек за военные расходы. тот самый гигантский счет, который ежедневно оплачивает каждый житель страны, даже если он никогда не получает на руки официальной квитанции из налоговой. В общем, вывод довольно простой. Деньги в России почти закончились. Чтобы закрыть дыру в бюджете, государство повышает налоги, занимает у банков, расходует резервы и сокращает то, что не считает первоочередным. Поэтому расплачиваться приходится россиянам через рост цен, дорогие кредиты, урезанные расходы на больницы, ЖКХ, дороги и общественный транспорт. Военные статьи защищены, а поликлинику, автобус или ремонт теплотрассы всегда можно отложить еще на год. Пока этот порядок приоритетов сохраняется, бюджетная дыра будет расти, а денег на нормальную жизнь в стране будет оставаться все меньше. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше миллиарда рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобильный газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
21: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
3: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснить рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
21: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его два дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
3: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже два месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местные. местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
21: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
3: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
21: Самым богатым кандидатом в депутаты Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
3: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
21: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
3: В общем, программу сдерживания цен губернатора беспрозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как

0: Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте.

0: транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Владельцы фермерских хозяйств в Иркутской области жалуются на отсутствие топлива, из-за чего не могут закончить уборочную, накормить скот и несут большие убытки.
3: А завтра у нас уже нет солярки, чтобы вот раздать. Мы их еще подкармливаем на ночь, вот раздаем кормораздатчикам.
4: То есть просто солярки для кормораздатчика не будет?
3: Да. И там и для подкормки. Чего? Сейчас уже время сенокосов. Сенаж надо заготавливать, а солярки нет.
4: И что делать будете?
3: Что делать? Не знаю, что мы будем делать. Будем надеяться, что все-таки решится вопрос.
4: Как кормить-то корову будет?
3: Живем одним днем. Ну, стоит. Андрей стоит, хозяин.
4: То есть прям хозяин?
3: Глава КФХ стоит.
4: Хозяин КФХ, глава, пошел стоять просто в очереди вот этой суточной на заправку?
3: Да.
5: Сколько еще у этих тракторов осталось топлива?
6: До вечера.
5: До сегодняшнего?
6: Угу.
5: И сколько вам надо вообще объема солярки? Солярка же нужна?
6: Ну, конечно, нам без топлива надо.
5: И сколько надо?
6: Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную. Был 100, надо хоть как.
5: Ну и сколько кубов было сейчас?
6: Сейчас нисколько нету.
5: То есть вообще, в смысле, вам даже не как какой-то лимит определяли, но вы приезжаете на заправки, и что говорят, вообще что ли?
6: Ну, если нету дистоплива.
5: Какой прогноз?
6: А что, никакого прогноза, какой прогноз?
7: Он сейчас, сегодня работает последний день, потому что завтра бензина для него не будет, на солярке он. Все, ферма будет стоять.
8: С топливом вообще очень большой напряг сейчас. Невозможно его взять. На данный момент на заправке его нету. И у нас запасы тоже вот остались на неделю и все. Это, а дальше как будем, если так же будет?
5: У вас что с бензином, соляркой?
9: Ограничены пока вот. Поэтому мы обработку паров приостановили, вывоз навоза приостановили. Только сейчас кемпрополка и на сенокос, и на заготовку сенажа.
5: У вас 5000, да, голов?
9: Да, да.
5: 5000. И у вас, грубо говоря, часть работы остановлена из-за этого.
9: А, да.
5: Что говорят?
9: Ну, что говорят?
5: Будет?
9: Бензина пока нету.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
11: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
10: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
12: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
10: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
13: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
10: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
14: Ну вот по Новосибирской области компенсация была в четверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
10: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
16: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, но исходя из... Вот я тоже боюсь.
17: Что они сами в это поверили.
16: Вот в том-то и дело, потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
17: Начинают на тебя действовать.
16: Да,
17: Ты сам веришь в собственную пропаганду.
16: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
17: а в Ставке,
16: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
15: Криминальные новости.
18: Постоялец отеля изнасиловал спящую девушку в ее номере в Москве. Мужчина воспользовался тем, что дверь была приоткрыта. По данным Шота, 48-летний Дмитрий шел по коридору в Копенгаген Лаунж отель на улице Буженинова и увидел, что дверь в один из номеров открыта, а на кровати спит девушка. Извращенец прокрался в номер, пристроился рядом и изнасиловал спящую незнакомку, которая приехала из Чебоксар, после чего пошел спать в свой номер. Пострадавшая 21-летняя Анастасия обратилась в полицию. Столичные следователи СК задержали отельного маньяка. Мужчина на допросе вину признал. Насильником оказался уроженец Ижевска. Он подрабатывает мужем на час, а также занимается сборкой и реставрацией мебели. Столичная СК возбудила уголовное дело. Сибиряк провел шланг в спальню жены и попытался отравить ее газом. Мужчину задержали за изощренную попытку убийства. По данным базы, 49-летний житель Бердска Новосибирской области ночью решил убить свою супругу из-за череды конфликтов. Мужчина придумал необычный способ расправы. Присоединил шланг к газовой трубе, сделал отверстие в двери и протянул его в спальню к изголовью кровати, где спала жена. После этого открыл подачу газа. Однако довести задуманное до конца не получилось. Женщина смогла самостоятельно выбраться из помещения на улицу. Ей оказали медицинскую помощь. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Ходы расследования контролируются прокуратурой Новосибирской области. На 53,5% выросло в России число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением детей за последние 5 лет. В 2025 году более 95% таких преступлений были совершены через интернет. По данным ШОТа, с 2021 года в стране зарегистрировали более 80 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за последний год их количество увеличилось на 4% до почти 16 тысяч. Особенно резко ситуация изменилась в прошлом году. Число преступлений, связанных с использованием детей для изготовления порнографических материалов, увеличилось на 40%. При этом на треть выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми за изнасилование детей. В МВД России планируют внедрить с 2027 года единую электронную базу педофилов. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
15: Радиолента. Прямая речь.
2: Водители автобусов и троллейбусов пригрозили забастовкой из-за сокращения маршрутов в городе Дзержинск Нижегородской области.
19: Вот администрация замечание.
20: Давайте так, я договоримся. Вот это мы, как говорится, забастовку мы не умеем право использовать. Ну как это? Вот это вот сегодняшний день, это предупреждение. То, что через 2 недели, как по закону положено, мы объявляем забастовку. Давайте так вот разойдемся на это.
19: Да, мы просто не
20: в администрацию, чтобы нас приняло.
19: Мы же работу придем, возьмем.
20: Понимаете, как же можно по-хитрому сделать. Подвижной состав старый. На каждый подвижный, на каждую машину можно заявку написать. Изначально, которую не сделать. И все автобусы, троллейбусы станут.
21: Возьмите каждый троллейбус. Ни один троллейбус по ПТА отсюда не выйдет. Ни один.
19: Ни один
21: автобус отсюда не выйдет. А ПТА это закон. И умом придуман не нами, не нашими, не администрацией. А еще дальше.
22: Понятно, смотрите, значит...
20: Нам на прием надо попасть к администрации. Вот я про это говорю. Не то, что там что-то проблемы решить. А что вы говорите, если смелость в администрации все дело? Пойдемте туда.
15: Главные новости дня.
23: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
24: Где-то летит. Вон, Жек. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
23: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
0: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
23: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
3: Стреляют. Ой, еще шестой.
4: Там наш дом!
6: Тихо, уйди, уйди домой.
4: Там наш дом!
3: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
6: Да.
23: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпромнефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
4: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас назвать уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы воры убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
3: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
5: Я вот про ракетную опасность честно не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают из серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле, там, когда идет обстрел, их предупреждают там серии за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
3: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
6: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взяточничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальником. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Сотни россиян в соцсетях делятся своими мыслями по поводу снятия партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу.
8: Нас даже забрали иллюзию выбора.
9: Ну все, «Яблоко» сняли с выборов. Я, честно, очень расстроена. Я до последнего надеялась, что этого не произойдет.
10: Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы, задать вам вопрос. Действительно ли вы считаете правильным и честным все то, что сейчас происходит, дала надежду людям на то, что они могут не бояться. Не бояться жить, не бояться просыпаться и видеть очередную новость о том, что сгорел склад Wildberries, о том, что какой-то беспилотник прилетел в жилой дом, сколько-то людей погибло.
11: И когда я сегодня увидела столько единомышленников, которые тоже против этого всего, которые понимают важность мира, которые понимают важность человеческой жизни, я обнимаю всех и каждого, кто сегодня был.
12: Боюсь, дорогие граждане, на наше мнение и на наши интересы всем плевать.
13: Все было так очевидно. Но вы знаете, когда появляется вот такая надежда, вот такая усенькая, ничего не изменится.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
14: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
15: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
16: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
18: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
17: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
19: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4.5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
21: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
20: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
21: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
20: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
21: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
20: Ну, фактически пустота.
21: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
20: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
21: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
20: Угу.
21: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
20: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
21: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
20: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
21: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
20: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
21: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
20: В гигантскую мишень.
21: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
20: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
21: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
20: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
21: И это уже стратегический удар.
20: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старый крейсер и потопили.
21: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
20: То есть он работал как зонтик?
21: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
20: И когда его потопили двумя ракетами?
21: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
20: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
21: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
20: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
21: Конвенция Монтрё.
20: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
21: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
20: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
21: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
20: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
21: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
20: Ну да, чужие корабли, самолеты.
21: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
20: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
21: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
20: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
21: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
21: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
21: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
21: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
21: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
21: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
21: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод. Угу.
21: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
21: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
21: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
21: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
21: Причем он даже в строй не успел вступить.
4: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
21: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
4: Десантный «Цезарь Куников».
21: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
4: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
21: Перебазирование.
4: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
21: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети. Поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
21: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
21: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
21: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
21: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
21: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
1: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
21: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
1: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
21: Угу.
1: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
21: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
1: В чем же?
21: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
1: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
21: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
1: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
21: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
1: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
21: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
1: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
21: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
1: Эпоха больших кораблей заканчивается.
21: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
1: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром», «Нефтехим», «Салават».
22: Где-то летит. Вон, Жек. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
5: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
23: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
5: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
6: Стреляют. Ой, еще шестой.
7: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
6: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
7: Да.
5: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпромнефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
4: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
2: Главные новости дня.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
6: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе вдруг что-то будет. Это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
5: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
7: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
5: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
8: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
5: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
9: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
5: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
10: Вот эти все проблемы.

0: Радіолента. Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
3: Говорят военкоры.
4: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
5: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
4: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
6: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора – нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров.

0: стажем для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
1: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
0: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
2: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
0: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
3: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
0: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
4: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
0: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное – списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, Если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
7: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
8: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены, чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу ни бомбоубежищ, ни денег.
7: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
9: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
7: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
10: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные и фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
13: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
12: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
14: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
12: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
15: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
12: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Далее в эфире
5: Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
16: Топливный кризис снова накрывает российские регионы. В Сочи в очередях на автозаправочные станции людям приходится буквально жить.
17: С 6 утра стоите? Это сколько часов? 15 часов. Брат, как думаешь, обстановка с бензином? Короче, люди с 6 утра, сейчас, чтобы вы понимали, 12 ночи, с 6 утра стоят за бензином. Это катастрофа. Это, чтобы вы понимали, самая маленькая очередь в Сочи на хосте. Люди вообще в шоке. Брат, как ты вообще относишься к этим очередям? Лишнее не говори, и на агентов встанешь.
18: Честно сказать, ситуация...
17: Критическая, да?
18: Патовая, просто так скажем.
17: Цитфанг. Любой дальше, ход, да. Короче, встаешь в очередь, не встаешь в очередь, и то
18: встал прогресс. В очередь, и вот так стоишь, что-то 16 часов, что ли? Засасывает, понимаете?
17: Короче, так, такая обстановка в Сочи.
19: В Сочи 12 часов ночи, в очередь 3 километра на заправку. Еще и колонки все сломались. А утром стоял 2 часа, оставалось 200 метров, и заправку закрыли ДПСники, чтобы пробку не создавать. А бензин на заправке был. Так и живем.
5: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
20: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню в Северной Мексике, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную акустическую тишину. Именно здесь, в загадочной зоне Симаховы, природа будто подчиняется совершенно другим, неведомых в современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного пятачка, который притягивает метеориты с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американская военная база на полигоне White Sands запустила экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили это место зоной молчания, заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редреха первыми забили тревогу, когда собрали в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы. От мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых электромагнитных волн. Ученые из Национального автономного университета Мексики провели масштабные полевые замеры и выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железосодержащих минералов в почве, создающее естественный защитный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. Ну, а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
21: Руна дня на 14 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой прогноз они нам дадут? Итак, выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции и такой некой гибкости. Символ женского начала и внутреннего потока. Она указывает на необходимость слушать свой внутренний голос, а не только опираться на сухую логику. И этот день благоприятен для каких-то мягких, но эффективных шагов, для умения идти в ногу с событиями, не сопротивляться течению жизни. То есть, да, это умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вода не ломает, она обтекает преграды и все же достигает цели. И это день, когда интуиция точно подскажет вам наилучший путь. В работе Лагус помогает действовать не напрямую, а в обход, с мудростью, с гибкостью, может быть, с некой нужной и важной хитростью. Это день тонких переговоров, это дипломатия, поиск скрытой информации, хорошо заниматься какими-то творческими проектами, да, женская энергия, интуиция – это всегда еще и творчество. Это исследование, психология, может быть, искусство. И если перед вами какая-то сложная задача, то лучше отойти в сторону и прислушаться к своим ощущениям. То есть, да, опять же, включаем интуицию, шестое чувство, чуйку, да, и решение обязательно придет. Также, возможно, какие-то неожиданные озарения, идеи как бы из ниоткуда. И для финансов вообще Лагус советует быть очень внимательным в общении и в договорах. То есть поток денег может быть нестабилен. В отношениях эта руна всегда символизирует какую-то эмоциональную глубину, романтику, это некое интуитивное понимание партнера. И в такой день очень легко чувствовать, что на сердце, например, у близкого человека. И даже без слов, понимаете, это день для каких-то доверительных душевных разговоров, может быть, совместных прогулок у воды. Это очень полезно, уравновешивает, дарит ощущение покоя и безопасности. Это мягкая забота друг о друге. А вот одиноким, кстати, Лагус сулит возможную судьбоносную встречу, особенно если вы открыты к новым ощущениям. То есть не пытайтесь ускорить события, пусть все развивается естественным путем, доверьтесь обстоятельствам. По здоровью Лагус отвечает за водный баланс, это мочевыделительная система, это лимфа и, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь важно пить достаточно воды, впрочем, как и каждый день, но в этот день сделайте на это упор. Избегайте каких-то перегрузок, ни в коем случае не злоупотребляем соленым и алкоголем. Полезно плавание, баня, легкая йога или дыхательные практики. И если накопились какие-то эмоции, дайте им выход. Вот не держите в себе. День еще подходит для очищающих процедур, как физических, так и эмоциональных. Так что важно вам в этот день довериться течению обстоятельств жизни, не пытаться насильно менять ход событий. Поток сам выведет вас туда, куда нужно. Просто доверьтесь всему, что с вами происходит. Это вам точно на благо. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
16: Фермер из Ростова-на-Дону рассказал, что после того, как был поврежден новороссийский зерновой терминал, в пунктах приема зерно перестали принимать.
22: Все, конец. Выгрузку везде остановили, абсолютно. Все элеваторы, Пролетарск, Зимовник и Ростов. Ростов поработал буквально 2 дня с понедельника, вторник. И сегодня он с утра остановил выгрузку. Ну, скорее всего, это связано с тем, что произошло в Новороссийске. Я думаю, все вы знаете, что там произошло. Новороссийск тоже стал буквально, я думаю, что на месяца 2-3, скорее всего, он остановился. Из экспортеров сейчас никто не принимает зерно, абсолютно. Никто и нигде. Хороших нет новостей. Турция закрывала пролив Дарданеллы кораблям, которые шли в Новороссийск. Ну, вроде бы это было всего лишь там на пару дней, на выходные. Ну, все открыло, но с проходом тяжело туда. В общем, сейчас я не знаю, что будет и куда мы это все повезем. Огромное количество производителей сейчас все готовы продать по любой цене относительно. Ну, пока его везти некуда, к сожалению.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
21: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше 1 000 000 000 рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобильный газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
23: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает калининградец.
21: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснили рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
0: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его два дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
21: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже два месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
4: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
21: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
4: Самым богатым кандидатом в депутаты Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда.
0: года. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
6: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
0: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалось от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер. И то лишь на творог и молоко.
6: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело?
5: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
14: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
13: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
23: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
13: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
11: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств, как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
13: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Партия пенсионеров потребовала снять с выборов самарского депутата Госдумы от коммунистической партии Михаила Матвеева из-за авторских прав на шрифт Microsoft и старые фото.
15: Иск там шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров. Если посмотреть на такую как бы содержательную часть этого иска, то это, конечно, притягивание за уши к нарушениям. То есть в самом за основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев 2026», и дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет, а этот рисунок – это в основе его фотографии, а фотография принадлежит некому средству массовой информации. То есть им даже в голову не приходит, что средства массовой информации в качестве источника этой фотографии указывает мой телеграм-канал. Они находят там какие-то фотографии 2009 года, где я там выступаю с лекцией. Любая фотография, на которой изображен я, кто-то, получается, держал фотоаппарат, значит, вот этот человек является автором этой фотографии, а не я. И я должен был везде по всем этим фотографиям, которые к выборам никакого отношения не имеют, но которые там 10-15 лет назад на моем персональном сайте размещены, брать согласие на использование авторских прав. То есть вот такая вот логика прямолинейная. Дальше они начинают рассуждать про шрифты. Сейчас это модная тема, что сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальный шрифт, КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Дочь активистки Людмилы Михайловой, освещавшей забой скота в Новосибирской области, рассказала, что сегодня утром после обыска ее мать задержали.
18: Здравствуйте. Сегодня, 13 августа 2026 года, в городе Новосибирске вломились в квартиру к Михайловой Ларисе Анатольевне. Я являюсь ее дочерью. Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы. Ее называли особо опасным преступником, что звучит абсолютно чудовищно. Моя мама является правозащитником, а не преступником. Сейчас на данный момент ее увезли в отдел номер 1 города Новосибирска по особо важным делам. Какое ей предъявляют обвинение, я пока что не знаю. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые знают мою маму, потому что она помогала очень многим людям, освещала многие ситуации. Также она ходила в инстанции города Новосибирска по различным вопросам. И я прошу у всех помощи, чтобы нанять адвоката и защищать права мамы. Спасибо большое всем за помощь.
1: На радио Лента. Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
20: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет.

0: конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
1: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
2: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть, зарплата есть, обязанности по поставщикам есть.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Девушка рассказала, как пришла на осмотр к гинекологу. Но прием пошел не по протоколу, и ее начали запугивать страшными заболеваниями, от которых можно спастись, только родив 3 детей, как можно быстрее.
5: Только что пришла от гинеколога. И это пи***ечки. Что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее? Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? Вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. Кого вы больше хотите, мальчика или девочку? А как вы назовете своего будущего ребенка? Давайте прямо сейчас вместе мы подумаем, как мы назовем вашего ребенка. Чтобы минимум 3 было. И тогда только вы будете счастливы. Как мы поднимаем демографию? Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. А что делать? Сваливать.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится. С 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены. Кормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно

0: образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую... Такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да? Что они сейчас по пьянке, вот на выходных, у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжины, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия и столица. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все, это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю. Президент ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Калечь полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
3: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
2: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
3: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
2: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
4: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
2: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
5: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
2: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: И зачем рисуют победы на бумаге? Минобороны отчиталась о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
7: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
6: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
8: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
6: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
9: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон ну, осколками покосила его. И ему ногу, короче, отрезала. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
6: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: От государства не дождешься. Военкор Живов о том, как бизнес сам строит защиту от дронов.
11: Спрос бизнеса на средства защиты от беспилотников вырос почти в 7 раз за год. По данным ведомости, объем закупок достиг 441 миллиона 300 тысяч рублей. Представитель тендерплана рассказал, что рост закупок систем защиты от дронов среди коммерческих компаний наблюдался после того, как Владимир Путин 26 мая поручил проработать предложение по защите предприятий от атак беспилотников. При этом речь не идет о предоставлении бизнесу доступа к вооружениям армейского образца, сообщил источник. По его словам, компании по-прежнему могут приобретать нелетальные средства защиты. Заграждения, оборудование связи, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Вооружение для мобильных огневых групп должны поставлять и учитывать Минобороны и Росгвардия. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что многократный рост закупок еще не означает переход бизнеса к полноценной противодроновой обороне. На рынке сохраняется дефицит качественного оборудования и специалистов, способных грамотно спроектировать комплексную систему защиты от беспилотников. Кроме того, законодательство пока не определяет ответственность за возможный ущерб, причиненный при применении антидроновых систем.
10: Гражданские объекты снова под ударом. Военкор товарищ Артем об атаке на Новороссийск.
12: В Новороссийске вынесли зерновой терминал и гражданский трубопровод. Терминал, судя по фото с места события, получил некритичные повреждения. Водопровод тоже. Но сам факт говорит о многом. Знаете, что я вижу, товарищи? История повторяется. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, захват больницы, захват детей в школе в Осетии, трагедия Норд-Ост и так далее. Примерно то же самое происходит сейчас. Мирные люди гибнут каждый день. У меня вопрос. Если все это уже происходило, причем при действующей власти, как можно было повторить практически один в один все эти события? Словами классика скажу, что не думаю, что все это совпадение. А еще Михаил Николаевич Задорнов точно выбрал не того адресата, когда говорил свою знаменитую фразу «ну тупые».
10: Запад останавливаться не собирается. Военкор Живов об анкоридских договоренностях.
11: Пару дней назад МИД снова выразил свою приверженность анкоридским договоренностям, даже после того, как над ними открыто поглумились даже в Штатах. Почему? Других идей и договоренностей нет. А разрастание хаоса войны в НИД и других структурах не хотят. Не готовы они к такого уровня угрозам и сражениям. Это же надо на зубах терпеть, верить, драться. А зачем драться тем, кто выиграл драку в 1991 году и получил все, о чем мечтал? Незачем. Справедливости ради, если отбросить гордыню, то анкоридские договоренности – не худший вариант длительной заморозки войны. Но никто на Западе не станет останавливаться, когда уже почуял текущую ручьями русскую кровь. Вот этого в нашем МИДе понять не хотят.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу 3 военных корабля.
13: Мне кажется, такой ночи, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
6: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении 3 кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
14: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
6: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: То есть встали два из трех зерновых терминалов города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
6: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
16: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
6: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
17: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
10: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
12: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Цели атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
10: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
18: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети. В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За 7 месяцев в российском бюджете образовалась дыра в 6,5 триллионов рублей, хотя на весь год власти планировали дефицит только в 4 триллиона. Нефть приносит меньше денег, расходы растут, но сокращать финансирование армии государство не собирается. Поэтому недостающие триллионы будут искать в налогах, государственных займах, резервах и гражданских программах. Сегодня разберемся, почему бюджет перестал сходиться и как военные расходы превращаются в подорожание товаров, дорогие кредиты, урезанную медицину и вечный ремонт коммунальных труб.
20: По сути, это не просто какой-то там, ну, бухгалтерский разрыв. Это сигнал о том, что финансовая модель страны работает уже на пределе.
15: Давай начнем с сухой математики. Вот если посмотреть на статистику с января по июль, расходы выросли на 14,5%.
20: Да, и если перевести эти проценты в абсолютные значения, получается почти 28,5 триллионов рублей потраченных средств.
15: Но бюджет ведь должен пополняться, верно? Раз расходы так сильно выросли, логично ожидать соразмерного роста доходов. Однако доходы за тот же период увеличились всего на 8,8%.
20: Вот тут и возникают классические финансовые ножницы. Траты разгаляются, а поступления за ними банально не успевают. И образуется тот самый дефицит, который как бы уже превысил годовой план.
21: Если провести детальный анализ структуры всех расходов федерального бюджета, открывается совершенно иная картина. Только в первом квартале 2026 года 38,2% всех федеральных расходов были просто засекречены.
15: Подожди, почти 40% всего бюджета страны – это просто черная дыра, скрытая от глаз.
20: Да, почти 40% расходов проходят по закрытым статьям. И что еще важнее, этот секретный бюджет вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0: Секретность, разумеется, объясняют соображениями национальной безопасности. Но что реально скрывается за этими цифрами? Ведь это не просто закупка новых танков или снарядов.
20: Это то, что можно назвать инерцией войны. Огромная машина, которая требует постоянной подпитки. Это колоссальные выплаты по контрактам военнослужащим. Это многомиллионные компенсации семьям, расходы на лечение, долгую реабилитацию раненых.
0: Плюс скрытые субсидии оборонным предприятиям и затраты на восстановление приграничных территорий, которые тоже маскируют под разные статьи. Здесь возникает логичный вопрос.
20: Давай.
0: Если бюджет буквально трещит по швам от дефицита, можно ли правительству просто взять и заморозить часть этих трат? Сказать заводам: «Подождите, денег пока нет, давайте сделаем паузу».
20: В том-то и проблема, что военную машину нельзя выключить рубильником за один день. Это физически невозможно без катастрофических последствий для самой системы.
0: Почему? Разве государство не может диктовать условия?
20: Посмотри на это со стороны производства. Оборонные заводы набрали огромные кредиты под многолетние государственные заказы. Они перевели цеха на работу в 3 смены, круглосуточно.
0: Ага.
20: Они наняли десятки тысяч новых людей, переманив их с других производств, пообещав им очень высокие зарплаты.
0: То есть, если государство задержит оплату?
20: Срыв контракта или остановка финансирования означает не просто тишину в цехах. Это означает мгновенные долги перед банками, угрозу банкротств крупных предприятий и социальный взрыв в промышленных моногородах, где этот завод – единственный кормилец.
0: А если говорить о выплатах людям?
20: Там все еще жестче. Регионы сейчас буквально соревнуются друг с другом, постоянно повышая бонусы за подписание контракта.
0: Потому что людей не хватает.
20: Именно. Людей физически не хватает, ставки растут, а за каждым раненым тянется длинный шлейф финансовых обязательств государства на годы и десятилетия вперед – пенсии, лекарства, протезирование. Эту статью урезать политически немыслимо.
0: Получается, что эти 6,5 триллионов дефицита – это не просто абстрактная бухгалтерская ошибка в таблице. Давай попробуем перевести эту огромную цифру на простой человеческий язык. Если поделить 6,5 триллионов на все население России, от младенцев до глубоких пенсионеров, получается впечатляющая сумма.
20: Больше 40 тысяч рублей скрытого долга на каждого жителя страны. На каждого.
0: И это показывает реальные приоритеты государства. Если сопоставить федеральные траты, то годовые расходы бюджета на оборону почти в 4 раза превышают расходы на здравоохранение.
20: И вот тут самый болезненный момент. Эта федеральная воронка высасывает ресурсы из экономики и сильнейшим образом бьет по регионам. Федеральный центр забирает себе львиную долю доходов на глобальные задачи, а на местах зреет настоящий финансовый кризис.
0: Да, статистика говорит, что 74 региона уже находятся в дефиците. А ведь именно регионы должны финансировать школы, поликлиники, общественный транспорт, да еще и доплачивать те самые бонусы контрактникам. Денег на все банально не хватает.
20: Поэтому регионы начинают резать то, что не считается приоритетным с точки зрения выживания системы. Статистика этих сокращений выглядит просто разрушительно, особенно в социальной сфере.
0: Давай посмотрим на цифры. 19 регионов урезали расходы на медицину более чем на 10%. Это каждый 5-й регион в стране.
20: И это только в среднем. В Вологодской области урезание бюджета на здравоохранение составило почти 39%.
0: Минус 40% бюджета на больницы. С ума сойти.
20: Да. В Иркутской и Кемеровских областях падение составило около 30%. Московской и Волгоградской области сократили медицинские бюджеты примерно на четверть.
0: Но как это сокращение на 30-40% выглядит на практике? Ведь в больнице не закрывают на замок в один день. Здания стоят, врачи приходят на работу, свет в окнах горит. Пациенты могут даже не сразу понять, что бюджет рухнул.
20: Здесь начинает работать принцип так называемого отложенного кризиса. Уменьшение бюджета действительно не означает мгновенного коллапса в стиле фильмов катастроф. Все происходит медленно и тихо.
0: Как это работает механически?
20: Ну, смотри. Сначала главврач отменяет закупку нового аппарата МРТ. Старый пока работает, потерпим. Потом откладывается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем урезает фонд стимулирующих выплат врачам, перестают доплачивать за дополнительные смены.
0: И тогда врачи начинают увольняться.
20: Естественно. Молодые и перспективные специалисты уходят в частные клиники или вообще уезжают в более богатые регионы. Формально врач продолжает сидеть в кабинете, поликлиника открыта, но очередь к узкому специалисту растягивается с одной недели на 3 месяца.
0: Ужасно.
20: Политически чиновникам на местах гораздо проще перенести ремонт крыши в районной больнице, чем не выполнить план по набору контрактников.
0: Абсолютно то же самое происходит и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – это вечная болевая точка. Трубы в городах гниют десятилетиями.
20: И логика властей здесь точно такая же. Если отложить замену теплотрассы на год, труба ведь не растворится в воздухе. Она просто станет на год старше, тоньше и ближе к прорыву.
0: А денег на системную модернизацию больше не выделяют. Коммунальная инфраструктура годами финансируется по остаточному принципу.
20: Ага.
0: И теперь этот остаток сузился до микроскопических размеров. Оставляют только крохи на экстренное латание дыр, когда кипяток уже буквально льется по улицам, и это замечают федеральные СМИ.
20: Поэтому аварии на теплотрассах и электросетях множатся. Это классическое проедание советского запаса прочности, который уже на исходе.
0: Давай вернемся на макроуровень. Расходы государства не падают, доходы от нефти просели, налоги разгоняют цены, а регионы в долгах. Как правительство планирует физически доставать недостающие деньги до конца года? Ведь эту гигантскую дыру в 6,5 триллионов рублей нужно чем-то закрывать прямо сейчас.
20: Реальных инструментов у финансового блока на самом деле критически мало. Основных всего два. Это распечатывание Фонда национального благосостояния, известного как ФНБ, и государственные займы через выпуск так называемых ОФЗ – облигаций федерального займа.
0: Подушка безопасности на черный день. Разве оттуда нельзя просто взять пару триллионов?
20: Проблема в том, что структура этой кубышки за последние годы кардинально изменилась. В фонде осталось критически мало ликвидных активов.
0: Ликвидных, то есть тех, которые можно быстро продать и получить живые деньги.
20: Да, например, юани или золото. Эти запасы стремительно тают. Огромная же часть оставшихся триллионов ФНБ вложены в совершенно неликвидные проекты.
0: То есть деньги вложили в стройки?
20: Именно. Средства пошли на инфраструктурные проекты, строительство дорог, поддержку авиакомпаний, выкуп акций госкорпораций. Вы не можете продать кусок асфальта на новой трассе или мост, чтобы выплатить пенсии в этом месяце.
0: Это логично.
20: Эти инвестиции не превратятся обратно в наличность по клику мышки.
0: Получается, кубышка во многом стала виртуальной. Значит, основным и самым быстрым инструментом остаются займы. Государство должно брать в долг.
20: И вот здесь кроется настоящая экономическая ловушка. У кого государство может занять рубли? У собственных же коммерческих банков. Но посмотри на ключевую ставку Центробанка.
0: Она бьет все рекорды. И это значит?
20: Это значит, что новые государственные облигации Министерства финансов приходится размещать под просто астрономический процент, чтобы банки вообще согласились их купить. Обслуживание этого государственного долга, то есть просто выплата процентов, уже становится одной из крупнейших статей федерального бюджета.
0: Берем деньги сегодня, чтобы закрыть дыру, а расплачиваться с банками придется годами из будущих налогов. Но ведь это бьет не только по бюджету. Если банки с радостью отдают деньги государству, что остается бизнесу?
20: Возникает классический эффект вытеснения. Банкам гораздо выгоднее, проще и безопаснее дать деньги государству под высокий и гарантированный процент. Рисков ноль. Зачем банку рисковать, выдавая кредит условному производителю мебели, фермеру или владельцу сети кофеен?
0: Для гражданского бизнеса это означает тотальный кредитный голод. Деньги для развития становятся недоступно дорогими. Если предприятие не может взять кредит на обновление старых станков, закупку сырья или просто покрытие временного кассового разрыва, оно начинает быстро сжиматься.
20: И статистика закрытий предприятий демонстрирует катастрофические последствия этого кредитного голода. Ежемесячно в стране закрывается от 12 до 15 тысяч компаний.
0: 15 тысяч компаний в месяц?
20: Да. И это примерно в 3 раза больше, чем нормальный уровень предыдущих спокойных лет. Малый и средний гражданский бизнес просто задыхается без доступных денег.
0: Но дорогие кредиты – это ведь лишь часть беды для бизнеса. Есть еще одна огромная проблема, о которой часто забывают – кадры. Гражданские предприятия физически не могут конкурировать за работников с оборонными заводами.
20: Это мощнейший перекос на рынке труда. Представь себе, оборонный завод, который только что получил жирные государственные авансы. Ему срочно нужно выполнять план. Завод предлагает токарю, сварщику или инженеру зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рынка.
0: И работник логично уходит с фабрики по производству пластиковых окон на танковый завод.
20: Именно. Гражданский сектор оказывается перед выбором либо остаться вообще без рабочих рук и закрыться, либо вынужденно повышать зарплаты своим сотрудникам, чтобы их удержать.
0: Откуда гражданскому заводу взять деньги на повышение зарплат, если кредиты дорогие, только заложив эти новые издержки в конечную стоимость своих товаров?
20: Что возвращает к началу разговора? Это еще сильнее раскручивает маховик инфляции. И параллельно убивает рабочие места вне государственного и военного секторов. Экономика упрощается и становится полностью зависимой от бюджетных вливаний.
0: Если суммировать всю эту картину, растущие долги, неликвидные резервы, умирающий гражданский бизнес и инфляцию, и посмотреть в будущее, возникает резонный вопрос. К чему все это приведет? К декабрю 2026 года можно выделить 3 базовых сценария развития событий.
20: Давай разберем их по порядку. Первый сценарий условно можно назвать оптимистичным, хотя само слово «оптимизм» здесь звучит как злая ирония.
0: В этом идеальном варианте во второй половине года каким-то чудом в бюджет приходят сверхкрупные налоги, а рост расходов внезапно замедляется.
20: Но нюанс в том, что даже в этом абсолютно сказочном случае дефицит по итогам года все равно составит около 5 триллионов рублей.
0: То есть все равно дыра.
20: Огромная дыра. Просто потому, что план расходов, как мы обсуждали, уже был негласно расширен летом. Меньше 5 триллионов дыры уже не будет никак.
0: Переходим ко второму сценарию, умеренному, который кажется наиболее вероятным. Дефицит держится на текущем очень высоком уровне или продолжает понемногу расти.
20: В этом случае Минфину придется еще активнее выходить на рынок, занимать деньги у банков под все те же астрономические проценты. Придется буквально выскребать последние остатки ликвидности из Фонда национального благосостояния.
0: Что будет значить этот сценарий для граждан?
20: Давление на все гражданские программы – образование, медицину, инфраструктуру – многократно усилится. Кредитные ставки для бизнеса останутся заградительными, инфляция продолжит съедать доходы. Это путь медленного удушения.
0: И, наконец, третий – пессимистичный сценарий. Если цены на нефть на мировых рынках продолжат падать, а скидки для покупателей российской нефти придется увеличивать.
20: В этом сценарии слабый рубль уже не сможет спасти баланс бюджета. Военные и секретные траты, которые невозможно остановить, снова пробьют все мыслимые лимиты. Дефицит бюджета может легко улететь к отметке в 4% от ВВП.
0: И тогда потребуются уже экстренные пожарные меры.
20: Да, тогда правительству придется идти на крайне непопулярные шаги, вводить новые прямые налоги, проводить резкую шоковую девальвацию рубля, чтобы обесценить внутренние обязательства, и применять жесткий секвестр, то есть прямое урезание всех оставшихся гражданских расходов без исключения.
0: Какой бы из этих 3 сценариев в итоге не реализовался, главный вывод остается неизменным. Не стоит ждать какого-то мгновенного краха экономики или голливудского банкротства страны в один конкретный день, когда остановятся все поезда и закроются магазины. Система обладает огромной инерцией.
20: Совершенно верно. Мгновенного дефолта не будет. Государство будет просто размазывать эти гигантские издержки тонким слоем по всему населению. Это классическая экономика истощения.
0: Как это выглядит структурно? Появляются небольшие изолированные острова благополучия. Это те самые оборонные заводы, подрядчики, люди, получающие военные выплаты. Там официальная статистика с гордостью фиксирует рекордный рост зарплат и объемов производства.
20: Но вокруг этих немногочисленных островов расстилается бескрайнее море общего инфраструктурного упадка. Стареют и не ремонтируются больницы. Из-за нехватки водителей и запчастей отменяются автобусные маршруты в регионах. Качество продуктов на полках падает, а их цена непрерывно растет.
0: Важно понимать, что отсутствие громкого официального дефолта вовсе не означает финансового здоровья страны.
20: Именно. Скрытая инфляция, съедающая сбережения. Абсолютно недоступная ипотека под 20% с лишним. Закрывшийся любимый магазин у дома, потому что владелец не потянул аренду и налоги. И тот самый отложенный ремонт протекающей теплотрассы в соседнем дворе.
0: Это и есть тот самый чек за военные расходы. Тот самый гигантский счет, который ежедневно оплачивает каждый житель страны, даже если он никогда не получает на руки официальной квитанции из налоговой. В общем, вывод довольно простой. Деньги в России почти закончились. Чтобы закрыть дыру в бюджете, государство повышает налоги, занимает у банков, расходует резервы и сокращает то, что не считает первоочередным. Поэтому расплачиваться приходится россиянам через рост цен, дорогие кредиты, урезанные расходы на больницы, ЖКХ, дороги и общественный транспорт. Военные статьи защищены, а поликлинику, автобус или ремонт теплотрассы всегда можно отложить еще на год. Пока этот порядок приоритетов сохраняется, бюджетная дыра будет расти, а денег на нормальную жизнь в стране будет оставаться все меньше. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше миллиарда рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобильный газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
4: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
3: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснить рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем всем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
4: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
3: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
4: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
3: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
4: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
3: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
4: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
3: В общем, программу сдерживания цен губернатора беспрозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение.

0: Не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Владельцы фермерских хозяйств в Иркутской области

0: области жалуются на отсутствие топлива, из-за чего не могут закончить уборочную, накормить скот и несут большие убытки.
1: А завтра у нас уже нет солярки, чтобы вот раздать. Мы их еще подкармливаем на ночь, вот раздаем кормораздатчикам.
2: То есть просто солярки для кормораздатчика не будет?
1: Да. И там и для подкормки. Чего? Сейчас уже время сенокосов. Сенаж надо заготавливать, а солярки нет.
2: И что делать будете?
1: Что делать? Не знаю, что мы будем делать. Будем надеяться, что все-таки решится вопрос.
2: Как кормить-то коров будет?
1: Живем одним днем. Ну, стоит. Андрей стоит, хозяин.
2: То есть прям хозяин?
1: КФХ стоит.
2: Хозяин КФХ, глава, пошел стоять просто в очереди вот этой суточной на заправку?
1: Да.
3: Сколько еще у этих тракторов осталось топлива?
4: До вечера.
3: До сегодняшнего?
4: Угу.
3: И сколько вам надо вообще объема солярки? Солярка же нужна?
4: Ну, конечно, нам без топлива надо.
3: И сколько надо?
4: Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную. Было 100 надо хоть.
3: Ну и сколько кубов было сейчас?
4: Сейчас нисколько нету.
3: То есть вообще, в смысле, вам даже не как какой-то лимит определяли, но вы приезжаете на заправки, и что говорят, вообще что ли?
4: Ну, если нету дистоплива.
3: Какой прогноз?
4: А что, никакого прогноза, никакого прогноза.
3: Он сейчас, сегодня работает последний день, потому что завтра бензина для него не будет, на солярке он. Все, ферма будет стоять.
5: С топливом вообще очень большой напряг сейчас. Невозможно его взять. На данный момент на заправке его нету. И у нас запасы тоже вот остались на неделю и все. Это, а дальше как будем, если так же будет?
3: У вас что с бензином, соляркой?
6: Ограничены пока вот. Поэтому обработку паров приостановили, вывоз навоза приостановили. Только сейчас кемпрополка и на сенокос, и на заготовку сенажали.
3: У вас 5 тысяч, да, голов?
6: Да, да.
3: 5 тысяч. И у вас, грубо говоря, часть работы остановлена из-за этого.
6: Ну да.
3: Что говорят?
6: Ну что, что говорят?
3: Будет?
6: Бензина пока нету.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
8: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются, нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
7: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
9: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
7: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
10: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
7: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
11: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
7: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
12: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
13: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа. Но я исходя боюсь, из... Вот я тоже боюсь.
14: Что они сами в это поверили.
13: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
14: Начинают на тебя действовать.
13: Да, своя же
14: собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
13: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
14: а в Ставке,
13: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военно-политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
0: Криминальные новости.
15: Постоялец отеля изнасиловал спящую девушку в ее номере в Москве. Мужчина воспользовался тем, что дверь была приоткрыта. По данным ШОТ, 48-летний Дмитрий шел по коридору в Копенгаген-лаунж-отель на улице Буженинова и увидел, что дверь в один из номеров открыта, а на кровати спит девушка. Извращенец прокрался в номер, пристроился рядом и изнасиловал спящую незнакомку, которая приехала из Чебоксар. после чего пошел спать в свой номер. Пострадавшая, 21-летняя Анастасия, обратилась в полицию. Столичные следователи СК задержали отельного маньяка. Мужчина на допросе вину признал. Насильником оказался уроженец Ижевска. Он подрабатывает мужем на час, а также занимается сборкой и реставрацией мебели. Столичная СК возбудила уголовное дело. Сибиряк провел шланг в спальню жены и попытался отравить ее газом. Мужчину задержали за изощренную попытку убийства. По данным базы, 49-летний житель Бердска Новосибирской области ночью решил убить свою супругу из-за череды конфликтов. Мужчина придумал необычный способ расправы. Присоединил шланг к газовой трубе, сделал отверстие в двери и протянул его в спальню к изголовью кровати, где спала жена. После этого открыл подачу газа. Однако довести задуманное до конца не получилось. Женщина смогла самостоятельно выбраться из помещения на улицу. Ей оказали медицинскую помощь. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Ходы расследования контролируются прокуратурой Новосибирской области. На 53,5% выросло в России число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением детей за последние 5 лет. В 2025 году более 95% таких преступлений были совершены через интернет. По данным ШОТ, с 2021 года в стране зарегистрировали более 80 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за последний год их количество увеличилось на 4%, до почти 16 тысяч. Особенно резко ситуация изменилась в прошлом году. Число преступлений, связанных с использованием детей для изготовления порнографических материалов, увеличилось на 40%. При этом на треть выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми за изнасилование детей. В МВД России планируют внедрить с 2027 года единую электронную базу педофилов. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
12: Водители автобусов и троллейбусов пригрозили забастовкой из-за сокращения маршрутов в городе Дзержинск Нижегородской области.
16: По администрации замечание.
17: Давайте так, я договоримся. Вот это мы, как говорится, забастовку мы не умеем право использовать. Ну, как это? Вот это вот сегодняшний день, это предупреждение. То, что через 2 недели, как по закону положено, мы объявляем забастовку. Давайте так вот разойдемся на это.
16: Да, мы просто не
17: в администрацию, чтобы нас приняло.
16: Нет, мы на работу придем, возьмем.
17: Понимаете, даже можно по-хитрому сделать. Подвижной состав старый. На каждый подвижный, на каждую машину можно заявку написать. Изначально, которую не сделают. И все, все автобусы, троллейбусы станут.
16: Возьмите каждый троллейбус. Ни один троллейбус по ПТЭ отсюда не выйдет. Ни один.
17: Ни один автобус
16: отсюда не выйдет. А ПТЭ это закон. И умом придуман ни нами, ни нашими, ни администрацией. А еще дальше.
18: Понятно, смотрите, значит...
17: Нам надо попасть к администрации. Вот я про это говорю. Не то, что там что-то проблемы решить. А что вы говорите, если смелость в администрации все дело? Пойдемте туда.
0: Главные новости дня.
19: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
20: Где-то летит. Летит. Вон, Жек. Угу. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
19: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
21: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
19: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
1: Стреляют. О, еще шестой.
2: А наш дом!
22: Тихо, уйди, уйди домой.
2: А наш дом!
1: Стреляют вообще. О, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
22: Да.
19: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: На «Радио Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: «Радио Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
4: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы вора убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
3: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
5: Я вот про ракетную опасность, честно, не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают из серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
3: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир-Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
6: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взяточничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальником. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Сотни россиян в соцсетях делятся своими мыслями по поводу снятия партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу.
8: Нас даже забрали иллюзию выбора.
9: Ну все, «Яблоко» сняли с выборов. Я, честно, очень расстроена. Я до последнего надеялась, что этого не произойдет.
10: Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы, задать вам вопрос. Действительно ли вы считаете правильным и честным все то, что сейчас происходит, дала надежду людям на то, что они могут не бояться жить, не бояться просыпаться и видеть очередную новость о том, что сгорел склад Wildberries, о том, что какой-то беспилотник прилетел в жилой дом, сколько-то людей погибло.
11: И когда я сегодня увидела столько единомышленников, которые тоже против этого всего, которые понимают важность мира, которые понимают важность человеческой жизни, я обнимаю всех и каждого, кто сегодня был.
12: Боюсь, дорогие граждане, на наше мнение и на наши интересы всем плевать.
13: Все было так очевидно. Но вы знаете, когда появляется вот такая надежда, вот такая усенькая, ничего не изменится.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
14: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
15: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
16: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4, потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
18: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
17: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
19: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
21: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
20: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
21: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
20: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
21: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
20: Ну, фактически пустота.
21: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
20: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
21: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
20: Угу.
21: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
20: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
21: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
20: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
21: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
20: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
21: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
20: В гигантскую мишень.
21: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
20: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
21: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
20: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
21: И это уже стратегический удар.
20: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
21: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
20: То есть он работал как зонтик?
21: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
20: И когда его потопили двумя ракетами?
21: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
20: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
21: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
20: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
21: Конвенция Монтрё.
20: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
21: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
20: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
21: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
20: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
21: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
20: Ну да, чужие корабли, самолеты.
21: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
20: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
21: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
20: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
21: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить 2 или 3 дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
21: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
21: В разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
21: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
21: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
21: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
21: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод. Угу.
21: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
21: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
21: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
21: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
21: Причем он даже в строй не успел вступить.
4: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
21: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
4: Десантный «Цезарь Куников».
21: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
4: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
21: Перебазирование.
4: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
21: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
21: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
21: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
21: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
21: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
21: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
20: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
21: Да, 12 августа атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
20: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
21: Угу.
20: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
21: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
20: В чем же?
21: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
20: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
21: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
20: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
21: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
20: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
21: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. А дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
20: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
21: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
20: Эпоха больших кораблей заканчивается.
21: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
20: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром нефтехим Салават».
22: Где-то летит. Летит. Вон, блядь. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
5: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
23: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
5: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
6: Стреляют. Ой, еще шестой.
7: А наш дом!
8: Тихо, уйди, уйди домой.
7: А наш дом!
6: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
8: Да.
5: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
4: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
2: Главные новости дня.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
6: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе, а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
5: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
7: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
5: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
8: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
5: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
9: Ну вот по Новосибирской области компенсация была в четверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
5: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
10: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы

0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
2: Говорят военкоры.
3: Рано, спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
4: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
3: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
5: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
6: Это не час.

0: бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
1: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
2: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
1: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
3: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
1: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
4: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
1: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное – списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
7: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
8: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
7: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
9: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети, и ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
7: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
10: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети. В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты». Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
3: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
1: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
11: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
1: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
12: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
1: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Топливный кризис снова накрывает российские регионы. В Сочи в очередях на автозаправочные станции людям приходится буквально жить.
14: 6 утра стоите? Это сколько часов? 15 часов.
15: Брат, как думаешь, с обстановкой с бензином? Короче, люди с 6 утра, сейчас, чтобы вы понимали, 12 ночи, с 6 утра стоят за бензином. Это катастрофа. Это, чтобы вы понимали, самая маленькая очередь в Сочи. на хосте. Люди вообще в шоке. Брат, как ты вообще относишься к этим очередям? Лишнее не говори и на агентов ставишь.
16: Честно сказать, ситуация...
15: Критическая, да?
16: Патовая, просто так скажем.
15: Цицфанг. Любой дальше, ход, да. Короче, встаешь в очередь, не встаешь в очередь, и то
16: встал прыгаешь. Встал в очередь, и вот так стоишь, что там, 16 часов, засасывает, понимаете?
15: Короче, так, такая обстановка в Сочи.
17: В Сочи 12 часов ночи, в очередь 3 километра на заправку. Еще и колонки все сломались. А утром стоял 2 часа, оставалось 200 метров, и заправку закрыли ДПСники, чтобы пробку не создавать. А бензин на заправке был. Так и живем.
18: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
19: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню в Северной Мексике, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную акустическую тишину. Именно здесь, в загадочной зоне Симахове, природа будто подчиняется совершенно другим, неведомых современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного пятачка, который притягивает метеориты с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американская военная база на полигоне White Sands запустила экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили это место зоной молчания, заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редреха первыми забили тревогу, когда собрали в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы. От мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых электромагнитных волн. Ученые из Национального автономного университета Мексики провели масштабные полевые замеры и выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железосодержащих минералов в почве, создающее естественный защитный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. Нас с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 14 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой прогноз они нам дадут? Итак, выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции и такой некой гибкости. Символ женского начала и внутреннего потока. Она указывает на необходимость слушать свой внутренний голос, а не только опираться на сухую логику. И этот день благоприятен для каких-то мягких, но эффективных шагов, для умения идти в ногу с событиями, не сопротивляться течению жизни. То есть, да, это умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вода не ломает, она обтекает преграды и все же достигает цели. И это день, когда интуиция точно подскажет вам наилучший путь. В работе Лагус помогает действовать не напрямую, а в обход, с мудростью, с гибкостью, может быть, с некой нужной, важной хитростью. Это день тонких переговоров, это дипломатия, поиск скрытой информации, хорошо заниматься какими-то творческими проектами. Да, женская энергия, интуиция – это всегда еще и творчество. Это исследование, психология, может быть, искусство. И если перед вами какая-то сложная задача, то лучше отойти в сторону и прислушаться к своим ощущениям. То есть, да, опять же, включаем интуицию, шестое чувство, чуйку, да, и решение обязательно придет. Также, возможно, какие-то неожиданные озарения, идеи как бы из ниоткуда. И для финансов вообще Лагус советует быть очень внимательным в общении и в договорах. То есть поток денег может быть нестабилен. В отношениях эта руна всегда символизирует какую-то эмоциональную глубину, романтику. Это некое интуитивное понимание партнера. И в такой день очень легко чувствовать, что на сердце, например, у близкого человека. И даже без слов, понимаете, это день для каких-то доверительных, душевных разговоров. Может быть, совместных прогулок у воды. Это очень полезно, уравновешивает, дарит ощущение покоя и безопасности. Это мягкая забота друг о друге. А вот одиноким, кстати, Лагус сулит возможную судьбоносную встречу, особенно если вы открыты к новым ощущениям. То есть не пытайтесь ускорить события, пусть все развивается естественным путем, доверьтесь обстоятельствам. По здоровью Лагус отвечает за водный баланс, это мочевыделительная система, это лимфа и, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь важно пить достаточно воды, впрочем, как и каждый день, но в этот день сделайте на это упор. Избегайте каких-то перегрузок, ни в коем случае не злоупотребляем соленым и алкоголем. Полезно плавание, баня, легкая йога или дыхательные практики. И если накопились какие-то эмоции, дайте им выход. Вот не держите в себе. День еще подходит для очищающих процедур, как физических, так и эмоциональных. Так что важно вам в этот день довериться течению обстоятельств жизни, не пытаться насильно менять ход событий. Поток сам выведет вас туда, куда нужно. Просто доверьтесь всему, что с вами происходит. Это вам точно на благо. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
18: На радио Лента. Цифра дня.
20: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Фермер из Ростова-на-Дону рассказал, что после того, как был поврежден новороссийский зерновой терминал, в пунктах приема зерно перестали принимать.
21: Все, конец. Выгрузку везде остановили, абсолютно. Все элеваторы, Пролетарск, Зимовники, Ростов. Ростов поработал буквально 2 дня, с понедельника, вторник. И сегодня он с утра остановил выгрузку. Но, скорее всего, это связано с тем, что произошло в Новороссийске. Я думаю, все вы знаете, что там произошло. Новороссийск тоже стал буквально, я думаю, что на 2-3 месяца, скорее всего, он остановился. Из экспортеров сейчас никто не принимает зерно, абсолютно. Никто и нигде. Хороших нет новостей. Турция закрывала пролив Дарданеллы кораблям, которые шли в Новороссийск. Ну, вроде бы это было всего лишь там на пару дней, на выходные. Но все открыло, но с проходом тяжело туда. В общем, сейчас я не знаю, что будет и куда мы это все повезем. Огромное количество производителей сейчас все готовы продать по любой цене относительно. Но пока его везти некуда, к сожалению.
18: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
7: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ, что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше 1 000 000 000 рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобиль газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
22: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
7: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснили рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
22: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом ЗАПСИП «Нефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
7: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
22: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
7: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку 1 иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
22: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
7: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
22: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
7: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. Осенние ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
6: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
4: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
23: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
4: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
24: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
4: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
25: Партия пенсионеров потребовала снять с выборов самарского депутата Госдумы от коммунистической партии Михаила Матвеева из-за авторских прав на шрифт Microsoft и старые фото.
26: Иск там шито белыми нитками, несмотря на то, что
3: подала его представитель партии пенсионеров. Если посмотреть на такую как бы содержательную часть этого иска, то это, конечно, притягивание за уши к нарушениям. То есть в самом за основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев 2026», и дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет, а этот рисунок – это в основе его фотографии, а фотография принадлежит некому средству массовой информации. То есть им даже в голову не приходит, что средство массовой информации в качестве источника этой фотографии указывает мой телеграм-канал. Они находят там какие-то фотографии 2009 года, где я там выступаю с лекцией. Любая фотография, на которой изображен я, кто-то, получается, держал фотоаппарат, значит, вот этот человек является автором этой фотографии, а не я. И я должен был везде по всем этим фотографиям, которые к выборам никакого отношения не имеют, но которые там 10-15 лет назад на моем персональном сайте размещены, брать согласие на использование авторских прав. То есть вот такая вот логика прямолинейная. Дальше они начинают рассуждать про шрифты. Сейчас это модная тема, что сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальный шрифт, КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее.
18: Радиолента. Прямая речь.
25: Дочь активистки Людмилы Михайловой, освещавшей забой скота в Новосибирской области, рассказала, что сегодня утром после обыска ее мать задержали.
8: Здравствуйте. Сегодня, 13 августа 2026 года, в городе Новосибирске вломились в квартиру к Михайловой Ларисе Анатольевне. Я являюсь ее дочерью. Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области, с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы. Ее называли особо опасным преступником, что звучит абсолютно чудовищно. Моя мама является правозащитником, а не преступником. Сейчас на данный момент ее увезли в отдел номер 1 города Новосибирска по особо важным делам. Какое ей предъявляют обвинение, я пока что не знаю. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые знают мою маму, потому что она помогала очень многим людям, освещала многие ситуации. Также она ходила в инстанции города Новосибирска по различным вопросам. И я прошу у всех помощи, чтобы нанять адвоката и защищать права мамы. Спасибо большое всем за помощь.
18: Радиолента. Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
18: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
9: Сейчас... Вот на днях мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Сила Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном.

0: и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
1: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
2: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Девушка рассказала, как пришла на осмотр к гинекологу. Но прием пошел не по протоколу, и ее начали запугивать страшными заболеваниями, от которых можно спастись, только родив 3 детей, как можно быстрее.
5: Только что пришла от гинеколога. И это пи***ки. Что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее? Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? Вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаюсь. А кого вы больше хотите, мальчика или девочку? А как вы назовете своего будущего ребенка? Давайте прямо сейчас вместе мы подумаем, как мы назовем вашего ребенка. Чтобы минимум 3 было. И тогда только вы будете счастливы. Как мы поднимаем демографию? Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. А что делать? Сваливать.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке, вот на выходных, у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина.

0: Дина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президент ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Калич полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
3: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
2: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
3: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
2: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь. И подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
4: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
2: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
4: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
2: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
6: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
5: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
7: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
5: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
8: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально прям. Ну, нормальных, прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего. Человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
5: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
5: От государства не дождешься. Военкор Живов о том, как бизнес сам строит защиту от дронов.
10: Спрос бизнеса на средства защиты от беспилотников вырос почти в 7 раз за год. По данным ведомости, объем закупок достиг 441 миллиона 300 тысяч рублей. Представитель тендерплана рассказал, что рост закупок систем защиты от дронов среди коммерческих компаний наблюдался после того, как Владимир Путин 26 мая поручил проработать предложение по защите предприятий от атак беспилотников. При этом речь не идет о предоставлении бизнесу доступа к вооружениям армейского образца, сообщил источник. По его словам, компании по-прежнему могут приобретать нелетальные средства защиты. Заграждения, оборудование связи, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Вооружение для мобильных огневых групп должны поставлять и учитывать Минобороны и Росгвардия. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что многократный рост закупок еще не означает переход бизнеса к полноценной противодроновой обороне. На рынке сохраняется дефицит качественного оборудования и специалистов, способных грамотно спроектировать комплексную систему защиты от беспилотников. Кроме того, законодательство пока не определяет ответственность за возможный ущерб, причиненный при применении антидроновых систем.
5: Гражданские объекты снова под ударом. Военкор товарищ Артем об атаке на Новороссийск.
11: В Новороссийске вынесли зерновой терминал и гражданский трубопровод. Терминал, судя по фото с места события, получил некритичные повреждения. Водопровод тоже. Но сам факт говорит о многом. Знаете, что я вижу, товарищи? История повторяется. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, захват больницы, захват детей в школе в Осетии, трагедия Норд-Ост и так далее. Примерно то же самое происходит сейчас. Мирные люди гибнут каждый день. У меня вопрос. Если все это уже происходило, причем при действующей власти, как можно было повторить практически один в один все эти события? Словами классика скажу, что не думаю, что все это совпадение. А еще Михаил Николаевич Задорнов точно выбрал не того адресата, когда говорил свою знаменитую фразу «ну тупые».
5: Запад останавливаться не собирается. Военкор Живов об анкорических договоренностях.
10: Пару дней назад МИД снова выразил свою приверженность анкорическим договоренностям, даже после того, как над ними открыто поглумились даже в Штатах. Почему? Других идей и договоренностей нет. А разрастание хаоса войны в МИД и других структурах не хотят. Не готовы они к такого уровня угрозам и сражениям. Это же надо на зубах терпеть, верить, драться. А зачем драться тем, кто выиграл драку в 1991 году и получил все, о чем мечтал? Незачем. Справедливости ради, если отбросить гордыню, то анкорческие договоренности – не худший вариант длительной заморозки войны. Но никто на Западе не станет останавливаться, когда уже почуял текущую ручьями русскую кровь. Вот этого в нашем МИДе понять не хотят.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
12: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
5: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, те, значит, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
5: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: То есть встали два из трех зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
5: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
15: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
5: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
5: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
16: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены, чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
5: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
11: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
5: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
17: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные и фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит и будет ни черта функционировать. И VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За 7 месяцев в российском бюджете образовалась дыра в 6,5 триллионов рублей, хотя на весь год власти планировали дефицит только в 4 триллиона. Нефть приносит меньше денег, расходы растут, но сокращать финансирование армии государство не собирается. Поэтому недостающие триллионы будут искать в налогах, государственных займах, резервах и гражданских программах. Сегодня разберемся, почему бюджет перестал сходиться и как военные расходы превращаются в подорожание товаров, дорогие кредиты, урезанную медицину и вечный ремонт коммунальных труб.
20: По сути, это не просто какой-то там, ну, бухгалтерский разрыв. Это сигнал о том, что финансовая модель страны работает уже на пределе.
19: Давай начнем с сухой математики. Вот если посмотреть на статистику с января по июль, расходы выросли на 14,5%.
20: Да, и если перевести эти проценты в абсолютные значения, получается почти 28,5 триллионов рублей потраченных средств.
19: Но бюджет ведь должен пополняться, верно? Раз расходы так сильно выросли, логично ожидать соразмерного роста доходов. Однако доходы за тот же период увеличились всего на 8,8%.
20: Вот тут и возникают классические финансовые ножницы. Траты разгаляются, а поступления за ними банально не успевают. И образуется тот самый дефицит, который как бы уже превысил годовой план. Если провести детальный анализ структуры всех расходов федерального бюджета, открывается совершенно иная картина. Только в первом квартале 2026 года 38,2% всех федеральных расходов были просто засекречены.
19: Подожди, почти 40% всего бюджета страны – это просто черная дыра, скрытая от глаз.
20: Да, почти 40% расходов проходят по закрытым статьям. И что еще важнее, этот секретный бюджет вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
19: Секретность, разумеется, объясняют соображениями национальной безопасности. Но что реально скрывается за этими цифрами? Ведь это не просто закупка новых танков или снарядов.
20: Это то, что можно назвать инерцией войны. Огромная машина, которая требует постоянной подпитки. Это колоссальные выплаты по контрактам военнослужащим. Это многомиллионные компенсации семьям, расходы на лечение, долгую реабилитацию раненых.
19: Плюс скрытые субсидии оборонным предприятиям и затраты на восстановление приграничных территорий, которые тоже маскируют под разные статьи. Здесь возникает логичный вопрос.
20: Давай.
19: Если бюджет буквально трещит по швам от дефицита, можно ли правительству просто взять и заморозить часть этих трат? Сказать заводам: «Подождите, денег пока нет, давайте сделаем паузу».
20: В том-то и проблема, что военную машину нельзя выключить рубильником за один день. Это физически невозможно без катастрофических последствий для самой системы.
19: Почему? Разве государство не может диктовать условия?
20: Посмотри на это со стороны производства. Оборонные заводы набрали огромные кредиты под многолетние государственные заказы. Они перевели цеха на работу в 3 смены, круглосуточно.
19: Ага.
20: Они наняли десятки тысяч новых людей, переманив их с других производств, пообещав им очень высокие зарплаты.
19: То есть, если государство задержит оплату?
20: Срыв контракта или остановка финансирования означает не просто тишину в цехах. Это означает мгновенные долги перед банками, угрозу банкротств крупных предприятий и социальный взрыв в промышленных моногородах, где этот завод – единственный кормилец.
19: А если говорить о выплатах людям?
20: Там все еще жестче. Регионы сейчас буквально соревнуются друг с другом, постоянно повышая бонусы за подписание контракта.
19: Потому что людей не хватает.
20: Именно. Людей физически не хватает, ставки растут, а за каждым раненым тянется длинный шлейф финансовых обязательств государства на годы и десятилетия вперед – пенсии, лекарства, протезирование. Эту статью урезать политически немыслимо.
19: Получается, что эти 6,5 триллионов дефицита – это не просто абстрактная бухгалтерская ошибка в таблице. Давай попробуем перевести эту огромную цифру на простой человеческий язык. Если поделить 6,5 триллионов на все население России, от младенцев до глубоких пенсионеров, получается впечатляющая сумма.
20: Больше 40 тысяч рублей скрытого долга на каждого жителя страны. На каждого.
19: И это показывает реальные приоритеты государства. Если сопоставить федеральные траты, то годовые расходы бюджета на оборону почти в 4 раза превышают расходы на здравоохранение.
20: И вот тут самый болезненный момент. Эта федеральная воронка высасывает ресурсы из экономики и сильнейшим образом бьет по регионам. Федеральный центр забирает себе львиную долю доходов на глобальные задачи, а на местах зреет настоящий финансовый кризис.
19: Да, статистика говорит, что 74 региона уже находятся в дефиците. А ведь именно регионы должны финансировать школы, поликлиники, общественный транспорт, да еще и доплачивать те самые бонусы контрактникам. Денег на все банально не хватает.
20: Поэтому регионы начинают резать то, что не считается приоритетным с точки зрения выживания системы. Статистика этих сокращений выглядит просто разрушительно, особенно в социальной сфере.
19: Давай посмотрим на цифры. 19 регионов урезали расходы на медицину более чем на 10%. Это каждый 5-й регион в стране.
20: И это только в среднем. В Вологодской области урезание бюджета на здравоохранение составило почти 39%.
19: Минус 40% бюджета на больницы. С ума сойти.
20: Да. В Иркутской и Кемеровских областях падение составило около 30%. Московская и Волгоградская области сократили медицинские бюджеты примерно на четверть.
19: Но как это сокращение на 30-40% выглядит на практике? Ведь в больнице не закрывают на замок в один день. Здания стоят, врачи приходят на работу, свет в окнах горит. Пациенты могут даже не сразу понять, что бюджет рухнул.
20: Здесь начинает работать принцип так называемого отложенного кризиса. Уменьшение бюджета действительно не означает мгновенного коллапса в стиле фильмов катастроф. Все происходит медленно и тихо.
19: Как это работает механически?
20: Ну, смотри. Сначала главврач отменяет закупку нового аппарата МРТ. Старый пока работает, потерпим. Потом откладывается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем урезает фонд стимулирующих выплат врачам, перестают доплачивать за дополнительные смены.
19: И тогда врачи начинают увольняться.
20: Естественно. Молодые и перспективные специалисты уходят в частные клиники или вообще уезжают в более богатые регионы. Формально врач продолжает сидеть в кабинете, поликлиника открыта, но очередь к узкому специалисту растягивается с 1 недели на 3 месяца.
19: Ужасно.
20: Политически чиновникам на местах гораздо проще перенести ремонт крыши в районной больнице, чем не выполнить план по набору контрактников.
19: Абсолютно то же самое происходит и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – это вечная болевая точка. Трубы в городах гниют десятилетиями.
20: И логика властей здесь точно такая же. Если отложить замену теплотрассы на год, труба ведь не растворится в воздухе. Она просто станет на год старше, тоньше и ближе к прорыву.
19: А денег денег на системную модернизацию больше не выделяют. Коммунальная инфраструктура годами финансируется по остаточному принципу.
0: Ага.
19: И теперь этот остаток сузился до микроскопических размеров. Оставляют только крохи на экстренное латание дыр, когда кипяток уже буквально льется по улицам, и это замечают федеральные СМИ.
0: Поэтому аварии на теплотрассах и электросетях множатся. Это классическое проедание советского запаса прочности, который уже на исходе.
19: Давай вернемся на макроуровень. Расходы государства не падают, доходы от нефти просели, налоги разгоняют цены, а регионы в долгах. Как правительство планирует физически доставать недостающие деньги до конца года? Ведь эту гигантскую дыру в 6,5 триллионов рублей нужно чем-то закрывать прямо сейчас.
0: Реальных инструментов у финансового блока на самом деле критически мало. Основных всего два. Это распечатывание Фонда национального благосостояния, известного как ФНБ, и государственные займы через выпуск так называемых ОФЗ – облигаций федерального займа.
19: Подушка безопасности на черный день. Разве оттуда нельзя просто взять пару триллионов?
0: Проблема в том, что структура этой кубышки за последние годы кардинально изменилась. В фонде осталось критически мало ликвидных активов.
19: Ликвидных, то есть тех, которые можно быстро продать и получить живые деньги.
0: Да, например, юани или золото. Эти запасы стремительно тают. Огромная же часть оставшихся триллионов ФНБ вложены в совершенно неликвидные проекты.
19: То есть деньги вложили в стройки?
0: Именно. Средства пошли на инфраструктурные проекты, строительство дорог, поддержку авиакомпаний, выкуп акций госкорпораций. Вы не можете продать кусок асфальта на новой трассе или мост, чтобы выплатить пенсии в этом месяце.
19: Это логично.
0: Эти инвестиции не превратятся обратно в наличность по клику мышки.
19: Получается, кубышка во многом стала виртуальной. Значит, основным и самым быстрым инструментом остаются займы. Государство должно брать в долг.
0: И вот здесь кроется настоящая экономическая ловушка. У кого государство может занять рубли? У собственных же коммерческих банков. Но посмотри на ключевую ставку Центробанка.
19: Она бьет все рекорды. И это значит?
0: Это значит, что новые государственные облигации Министерству финансов приходится размещать под просто астрономический процент, чтобы банки вообще согласились их купить. Обслуживание этого государственного долга, то есть просто выплата процентов, уже становится одной из крупнейших статей федерального бюджета.
19: Берем деньги сегодня, чтобы закрыть дыру, а расплачиваться с банками придется годами из будущих налогов. Но ведь это бьет не только по бюджету. Если банки с радостью отдают деньги государству, что остается бизнесу?
0: Возникает классический эффект вытеснения. Банкам гораздо выгоднее, проще и безопаснее дать деньги государству под высокий и гарантированный процент. Рисков ноль. Зачем банку рисковать, выдавая кредит условному производителю мебели, фермеру или владельцу сети кофеен?
19: Для гражданского бизнеса это означает тотальный кредитный голод.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше миллиарда рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобильный газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
23: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает калининградец.
22: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснили рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
2: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его два дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
22: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже два месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
3: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
22: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
3: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда.
4: города. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
22: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
4: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер. И то лишь на творог и молоко.
22: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок.
7: Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Владельцы фермерских хозяйств в Иркутской области жалуются на отсутствие топлива, из-за чего не могут закончить уборочную, накормить скот и несут большие убытки.
12: А завтра у нас уже нет солярки, чтобы вот раздать. Мы их еще подкармливаем на ночь, вот раздаем кормораздатчикам.
23: То есть просто солярки для кормораздатчика не будет?
12: Да. И там и для подкормки. Чего? Сейчас уже время сенокосов. Сенаж надо заготавливать, а солярки нет.
23: И что делать будете?
12: Делать? Не знаю, что мы будем делать. Будем надеяться, что все-таки решится вопрос.
23: А кормить-то коров будет?
12: Живем одним днем. Ну, стоит. Андрей стоит, хозяин.
23: То есть прям хозяин?
12: Глава КФХ стоит.
23: Хозяин КФХ, глава, пошел стоять просто в очереди вот этой суточной на заправку?
12: Да.
24: Сколько еще у этих тракторов осталось топлива?
25: До вечера.
24: До сегодняшнего?
25: Угу.
24: И сколько вам надо вообще объема солярки? Солярка же нужна?
25: Ну, конечно, нам без топлива надо.
24: И сколько надо?
25: Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную. Был 100, надо хоть.
24: Ну и сколько кубов было сейчас?
25: Сейчас нисколько нету.
24: То есть вообще, в смысле, вам даже никак какой-то лимит определить?

0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
2: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе вдруг что-то будет. Это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
1: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
3: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
1: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
4: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
1: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
5: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
1: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах

0: огромные дефициты, слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
3: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, но исходя из... Вот я тоже боюсь.
4: Что они сами в это поверили.
3: Вот в том-то и дело, потому что когда ты долго-долго-долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
4: Начинает на тебя действовать.
3: Да,
4: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
3: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
4: а в Ставке,
3: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военно-политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
1: Криминальные новости.
5: Постоялец отеля изнасиловал спящую девушку в ее номере в Москве. Мужчина воспользовался тем, что дверь была приоткрыта. По данным ШОТ, 48-летний Дмитрий шел по коридору в Копенгаген-лаунж-отель на улице Буженинова и увидел, что дверь в один из номеров открыта, а на кровати спит девушка. Извращенец прокрался в номер, пристроился рядом и изнасиловал спящую незнакомку, которая приехала из Чебоксар, после чего пошел спать в свой номер. Пострадавшая, 21-летняя Анастасия, обратилась в полицию. Столичные следователи СК задержали отельного маньяка. Мужчина на допросе вину признал. Насильником оказался уроженец Ижевска. Он подрабатывает мужем на час, а также занимается сборкой и реставрацией мебели. Столичная СК возбудила уголовное дело. Сибиряк провел шланг в спальню жены и попытался отравить ее газом. Мужчину задержали за изощренную попытку убийства. По данным базы, 49-летний житель Бердска Новосибирской области ночью решил убить свою супругу из-за череды конфликтов. Мужчина придумал необычный способ расправы. Присоединил шланг к газовой трубе, сделал отверстие в двери и протянул его в спальню к изголовью кровати, где спала жена. После этого открыл подачу газа. Однако довести задуманное до конца не получилось. Женщина смогла самостоятельно выбраться из помещения на улицу. Ей оказали медицинскую помощь. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Ходы расследования контролируются прокуратурой Новосибирской области. На 53,5% выросло в России число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением детей за последние 5 лет. В 2025 году более 95% таких преступлений были совершены через интернет. По данным ШОТ, с 2021 года в стране зарегистрировали более 80 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за последний год их количество увеличилось на 4%, до почти 16 тысяч. Особенно резко ситуация изменилась в прошлом году. Число преступлений, связанных с использованием детей для изготовления порнографических материалов, увеличилось на 40%. При этом на треть выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми за изнасилование детей. В МВД России планируют внедрить с 2027 года единую электронную базу педофилов. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Водители автобусов и троллейбусов пригрозили забастовкой из-за сокращения маршрутов в городе Дзержинск Нижегородской области.
6: Вот не странное замечание. Давайте так, договоримся. Вот это мы, как говорится, забастовку мы не умеем право использовать. Ну, как это... Вот это вот сегодняшний день, это предупреждение. То, что через 2 недели, как по закону положено, мы объявляем забастовку. Давайте так вот разойдемся на это.
7: Да, мы просто не...
6: И в администрацию, чтобы нас приняло.
7: Мы на работу придем, возьмем.
8: Понимаете, даже можно по-хитрому сделать. Подвижной состав старый. На каждый подвижный, на каждую машину можно заявку написать. Изначально, не, которую не сделают. И все, все автобусы, троллейбусы станут.
9: Возьмите каждый троллейбус. Ни один троллейбус по ПТЭ отсюда не выйдет. Ни один.
8: Ни один автобус
9: отсюда не выйдет. А ПТЭ это закон. И умом придуман не нами, не нашими, не администрацией. А еще дальше.
10: Понятно, смотрите, значит...
6: Нам надо попасть к администрации. Вот я про это говорю. Не то, что там что-то проблемы решить. А что вы говорите, если смелость в администрации все дело? Пойдемте туда.
1: Главные новости дня.
11: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
12: Где-то летит. Летит. Вон, Жек. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они не с двух сторон идут, он оттуда, один оттуда.
11: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
13: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
11: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
14: Стреляют. Ой, еще шестой.
15: А наш дом!
16: Тихо, уйди домой.
15: А наш дом!
14: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
16: Да.
11: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на 2 корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти 100 тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за 2 недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
4: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы воры убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
3: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
5: Я вот про ракетную опасность, честно, не понимаю. Вот Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают у серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле, там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
3: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
6: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в РИО, начальника штаба, который с самого начала начал устроил здесь взятничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальником. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники велики. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, ест сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Сотни россиян в соцсетях делятся своими мыслями по поводу снятия партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу.
9: Нас даже забрали иллюзию выбора.
10: Ну все, «Яблоко» сняли с выборов. Я, честно, очень расстроена. Я до последнего надеялась, что этого не произойдет.
11: Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы, задать вам вопрос. Действительно ли вы считаете правильным и честным все то, что сейчас происходит, дала надежду людям на то, что они могут не бояться. Не бояться жить, не бояться просыпаться и видеть очередную новость о том, что сгорел склад Wildberries, о том, что какой-то беспилотник прилетел в жилой дом, сколько-то людей погибло.
12: И когда я сегодня увидела столько единомышленников, которые тоже против этого всего, которые понимают важность мира, которые понимают важность человеческой жизни, я обнимаю всех и каждого, кто сегодня был.
13: Боюсь, дорогие граждане, на наше мнение и на наши интересы всем плевать.
14: Все было так очевидно. Но вы знаете, когда появляется вот такая надежда, вот такая мусенькая, ничего не изменится.
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
15: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
16: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
17: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
18: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
19: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
18: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
20: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
22: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
21: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
22: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
21: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
22: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
21: Ну, фактически пустота.
22: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
21: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
22: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
21: Угу.
22: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
21: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
22: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
21: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
22: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
21: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
22: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
21: В гигантскую мишень.
22: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
21: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
22: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
21: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
22: И это уже стратегический удар.
21: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старый крейсер и потопили.
22: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
21: То есть он работал как зонтик?
22: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
21: И когда его потопили двумя ракетами?
22: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
21: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
22: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
21: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
22: Конвенция Монтрё.
21: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
22: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
21: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
22: Да, те самые Си-Бэйби, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
21: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
22: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
21: Ну да, чужие корабли, самолеты.
22: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
21: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
22: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
21: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
22: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить 2 или 3 дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
22: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
22: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
22: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
22: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
22: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
22: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод. Угу.
22: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
22: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
22: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
22: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
22: Причем он даже в строй не успел вступить.
2: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
22: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
2: Десантный «Цезарь Куников».
22: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
2: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
22: Перебазирование.
2: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
22: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
22: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
22: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
22: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
22: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
22: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
1: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
22: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
1: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
22: Угу.
1: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
22: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
1: В чем же?
22: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
1: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
22: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
1: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
22: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
1: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
22: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. А дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
1: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
22: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
1: Эпоха больших кораблей заканчивается.
22: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
1: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
5: Где-то летит. Вон, Жек. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
4: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
23: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
4: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
6: Стреляют. О, еще шестой.
8: А наш дом!
9: Тихо, уйди, уйди домой.
8: А наш дом!
6: Стреляют вообще. О, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
9: Да.
4: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпромнефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
4: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учения, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
2: Главные новости дня.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
6: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются, нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
5: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
7: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
5: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
8: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
5: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными, и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
9: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
5: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
10: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
2: На радио Лента «Шок дня».
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
14: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
13: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
15: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
16: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
0: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
17: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то

0: 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
1: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
0: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи. Но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
2: Говорят...

0: военкоры.
1: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
2: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
1: Дроны за тысячи километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
3: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чишминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
1: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
4: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети. В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: И зачем рисуют победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
7: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
6: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
8: Появился
0: еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
6: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
8: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
6: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Топливный кризис снова накрывает российские регионы. В Сочи в очередях на автозаправочные станции людям приходится буквально жить.
10: 6 утра стоите? Это сколько часов? 15 часов.
11: Брат, как думаешь, обстановка с бензином? Короче, люди с 6 утра, сейчас, чтобы вы понимали, 12 ночи, с 6 утра стоят за бензином. Это катастрофа. Это, чтобы вы понимали, самая маленькая очередь в Сочи на хосте. Люди вообще в шоке. Брат, как ты вообще относишься к этим очередям? Лишнее не говори, и на агентов ставишь.
12: Честно сказать, ситуация...
11: Критическая, да?
12: Патовая, просто так скажем.
11: Цицфанг. Любой ход, короче, встаешь в очередь, не встаешь в очередь, и то
12: прыгаешь. Встал в очередь, и вот так стоишь, что-то 16 часов, засасывает, понимаете?
11: Короче, так, такая обстановка в Сочи.
13: В Сочи 12 часов ночи, в очередь 3 километра на заправку. Еще и колонки все сломались. А утром стоял 2 часа, оставалось 200 метров, и заправку закрыли ДПСники, чтобы пробку не создавать. А бензин на заправке был. Так и живем.
5: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню в Северной Мексике, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную акустическую тишину. Именно здесь, в загадочной зоне Симахове, природа будто подчиняется совершенно другим, неведомых современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного пятачка, который притягивает метеориты с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американская военная база на полигоне White Sands запустила экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили это место зоной молчания, заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редреха первыми забили тревогу, когда собрали в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы. От мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых электромагнитных волн. Ученые из Национального автономного университета Мексики провели масштабные полевые замеры и выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железосодержащих минералов в почве, создающее естественный защитный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. Нас с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 14 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой прогноз они нам дадут? Итак, выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции и такой некой гибкости. Символ женского начала и внутреннего потока, она указывает на необходимость слушать свой внутренний голос, а не только опираться на сухую логику. И этот день благоприятен для каких-то мягких, но эффективных шагов, для умения идти в ногу с событиями, не сопротивляться течению жизни. То есть, да, это умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вода не ломает, она обтекает преграды и все же достигает цели. И это день, когда интуиция точно подскажет вам наилучший путь. В работе Лагус помогает действовать не напрямую, а в обход, с мудростью, с гибкостью, может быть, с некой нужной и важной хитростью. Это день тонких переговоров, это дипломатия, поиск скрытой информации, хорошо заниматься какими-то творческими проектами, да, женская энергия, интуиция – это всегда еще и творчество. Это исследование, психология, может быть, искусство. И если перед вами какая-то сложная задача, то лучше отойти в сторону и прислушаться к своим ощущениям. То есть, да, опять же, включаем интуицию, шестое чувство, чуйку, да, и решение обязательно придет. Также, возможно, какие-то неожиданные озарения, идеи как бы из ниоткуда. И для финансов вообще Лагус советует быть очень внимательным в общении и в договорах. То есть поток денег может быть нестабилен. В отношениях эта руна всегда символизирует какую-то эмоциональную глубину, романтику. Это некое интуитивное понимание партнера. И в такой день очень легко чувствовать, что на сердце, например, у близкого человека. И даже без слов, понимаете, это день для каких-то доверительных, душевных разговоров. Может быть, совместных прогулок у воды. Это очень полезно, уравновешивает, дарит ощущение покоя и безопасности. Это мягкая забота друг о друге. А вот одиноким, кстати, Лагус сулит возможную судьбоносную встречу, особенно если вы открыты к новым ощущениям. То есть не пытайтесь ускорить события, пусть все развивается естественным путем, доверьтесь обстоятельствам. По здоровью Лагус отвечает за водный баланс, это мочевыделительная система, это лимфа и, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь важно пить достаточно воды, впрочем, как и каждый день, но в этот день сделайте на это упор. Избегайте каких-то перегрузок, ни в коем случае не злоупотребляем солеными и алкоголем. Полезно плавание, баня, легкая йога или дыхательные практики. И если накопились какие-то эмоции, дайте им выход. Вот не держите в себе. День еще подходит для очищающих процедур, как физических, так и эмоциональных. Так что важно вам в этот день довериться течению обстоятельств жизни, не пытаться насильно менять ход событий. Поток сам выведет вас туда, куда нужно. Просто доверьтесь всему, что с вами происходит. Это вам точно на благо. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
5: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Фермер из Ростова-на-Дону рассказал, что после того, как был поврежден новороссийский зерновой терминал, в пунктах приема зерно перестали принимать.
17: Все, конец. Выгрузку везде остановили, абсолютно. Все элеваторы, Пролетарск, Зимовник, Ростов. Ростов поработал буквально 2 дня, с понедельника, вторник. И сегодня он с утра остановил выгрузку. Ну, скорее всего, это связано с тем, что произошло в Новороссийске. Я думаю, все вы знаете, что там произошло. Новороссийск тоже стал буквально, я думаю, что на месяца 2-3, скорее всего, он остановился. Из экспортеров сейчас никто не принимает зерно, абсолютно. Никто и нигде. Хороших нет новостей. Турция закрывала пролив Дарданеллы кораблям, которые шли в Новороссийск. Ну, вроде бы это было всего лишь там на пару дней, на выходные. Ну, все открыло, но с проходом тяжело туда. В общем, сейчас я не знаю, что будет и куда мы это все повезем. огромное количество производителей сейчас все готовы продать по любой цене относительно. Но пока его везти некуда, к сожалению.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше миллиарда рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобиль газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на «Лукойле» пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
18: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
1: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснили рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
18: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
1: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
18: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
1: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
18: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
1: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
18: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
1: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось.
15: На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
21: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
20: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
2: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
20: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
3: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
20: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Партия пенсионеров потребовала снять с выборов самарского депутата Госдумы от коммунистической партии Михаила Матвеева из-за авторских прав на шрифт Microsoft и старые фото.
22: Иск там шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров. Если посмотреть на такую как бы содержательную часть этого иска, то это, конечно, притягивание за уши к нарушениям. То есть в самом, за основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев 2026», и дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет, а этот рисунок – это в основе его фотографии, а фотография принадлежит некому средству массовой информации. То есть им даже в голову не приходит, что средства массовой информации в качестве источника этой фотографии указывает мой телеграм-канал. Они находят там какие-то фотографии 2009 года, где я там выступаю с лекцией. Любая фотография, на которой изображен я, кто-то, получается, держал фотоаппарат, значит, вот этот человек является автором этой фотографии, а не я. И я должен был везде по всем этим фотографиям, которые к выборам никакого отношения не имеют, но которые там 10-15 лет назад на моем персональном сайте размещены, брать согласие на использование авторских прав. То есть вот такая вот логика прямолинейная. Дальше они начинают рассуждать про шрифты. Сейчас это модная тема, что сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальный шрифт, КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Дочь активистки Людмилы Михайловой, освещавшей забой скота в Новосибирской области, рассказала, что сегодня утром после обыска ее мать задержали.
0: Здравствуйте. Сегодня 13 августа 2026 года в городе Новосибирске вломились в квартиру к Михайловой Ларисе Анатольевне. Я являюсь ее дочерью. Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы. Она ее называли особо опасным преступником, что звучит абсолютно чудовищно. Моя мама является правозащитником, а не преступником. Сейчас на данный момент ее увезли в отдел номер 1 города Новосибирска по особо важным делам. Какое ей предъявляют обвинение, я пока что не знаю. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые знают мою маму, потому что она помогала очень многим людям, освещала многие ситуации. Также она ходила в инстанции города Новосибирска по различным вопросам. И я прошу у всех помощи, чтобы нанять адвоката и защищать права мамы. Спасибо большое всем за помощь.
5: Радиолента. Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
4: Сейчас... Вот на днях мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да, таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Сила Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
16: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
7: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2.5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
6: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
8: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
5: Радиолента. Прямая речь.
9: Девушка рассказала, как пришла на осмотр к гинекологу. Но прием пошел не по протоколу, и ее начали запугивать страшными заболеваниями, от которых можно спастись, только родив 3 детей, как можно быстрее.
10: Только что пришла от гинеколога. И это пи***ть, девочки. Что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? Вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. Кого вы больше хотите, мальчика или девочку? А как вы назовете своего будущего ребенка? Давайте прямо сейчас вместе мы подумаем, как мы назовем вашего ребенка. Чтобы минимум 3 было. И тогда только вы будете счастливы. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. А что делать? Сваливать.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетели. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке, вот на выходных, у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. ничего хорошего не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты

0: больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Письма с фронта.

0: голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Калич полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
2: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
1: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
2: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
1: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
3: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. Утверждает только госпиталь.
1: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
4: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
1: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
6: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
5: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
7: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
5: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
8: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
5: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
9: От государства не дождешься. Военкор Живов о том, как бизнес сам строит защиту от дронов.
10: Спрос бизнеса на средства защиты от беспилотников вырос почти в 7 раз за год. По данным ведомости, объем закупок достиг 441 миллиона 300 тысяч рублей. Представитель тендерплана рассказал, что рост закупок систем защиты от дронов среди коммерческих компаний наблюдался после того, как Владимир Путин 26 мая поручил проработать предложение по защите предприятий от атак беспилотников. При этом речь не идет о предоставлении бизнесу доступа к вооружениям армейского образца, сообщил источник. По его словам, компании по-прежнему могут приобретать нелетальные средства защиты. Заграждения, оборудование связи, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Вооружение для мобильных огневых групп должны поставлять и учитывать Минобороны и Росгвардия. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что многократный рост закупок еще не означает переход бизнеса к полноценной противодроновой обороне. На рынке сохраняется дефицит качественного оборудования и специалистов, способных грамотно спроектировать комплексную систему защиты от беспилотников. Кроме того, законодательство пока не определяет ответственность за возможный ущерб, причиненный при применении антидроновых систем.
9: Гражданские объекты снова под ударом. Военкор товарищ Артем об атаке на Новороссийск.
11: В Новороссийске вынесли зерновой терминал и гражданский трубопровод. Терминал, судя по фото с места события, получил некритичные повреждения. Водопровод тоже. Но сам факт говорит о многом. Знаете, что я вижу, товарищи? История повторяется. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, захват больницы, захват детей в школе в Осетии, трагедия Норд-Ост и так далее. Примерно то же самое происходит сейчас. Мирные люди гибнут каждый день. У меня вопрос. Если все это уже происходило, причем при действующей власти, как можно было повторить практически один в один все эти события? Словами классика скажу, что не думаю, что все это совпадение. А еще Михаил Николаевич Задорнов точно выбрал не того адресата, когда говорил свою знаменитую фразу «ну тупые».
9: Запад останавливаться не собирается. Военкор Живов об анкорических договоренностях.
10: Пару дней назад МИД снова выразил свою приверженность анкорическим договоренностям, даже после того, как над ними открыто поглумились даже в Штатах. Почему? Других идей и договоренностей нет. А разрастание хаоса войны в МИД и других структурах не хотят. Не готовы они к такого уровня угрозам и сражениям. Это же надо на зубах терпеть, верить, драться. А зачем драться тем, кто выиграл драку в 1991 году и получил все, о чем мечтал? Незачем. Справедливости ради, если отбросить гордыню, то анкорческие договоренности – не худший вариант длительной заморозки войны. Но никто на Западе не станет останавливаться, когда уже почуял текущую ручьями русскую кровь. Вот этого в нашем МИДе понять не хотят.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
12: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
5: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен, вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, те, значит, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
5: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: То есть встали два из трех зерновых терминалов города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее миллиона тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
5: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
15: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
5: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
9: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
16: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены, чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
9: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
11: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чишминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
9: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
17: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За 7 месяцев в российском бюджете образовалась дыра в 6,5 триллионов рублей, хотя на весь год власти планировали дефицит только в 4 триллиона. Нефть приносит меньше денег, расходы растут, но сокращать финансирование армии государство не собирается. Поэтому недостающие триллионы будут искать в налогах, государственных займах, резервах и гражданских программах. Сегодня разберемся, почему бюджет перестал сходиться и как военные расходы превращаются в подорожание товаров, дорогие кредиты, урезанную медицину и вечный ремонт коммунальных труб.
20: По сути, это не просто какой-то там, бухгалтерский разрыв. Это сигнал о том, что финансовая модель страны работает уже на пределе.
19: Давай начнем с сухой математики. Вот если посмотреть на статистику с января по июль, расходы выросли на 14,5%.
20: Да, и если перевести эти проценты в абсолютные значения, получается почти 28,5 триллионов рублей потраченных средств.
19: Но бюджет ведь должен пополняться, верно? Раз расходы так сильно выросли, логично ожидать соразмерного роста доходов. Однако доходы за тот же период увеличились всего на 8,8%.
20: Вот тут и возникают классические финансовые ножницы. Траты разгаляются, а поступления за ними банально не успевают. И образуется тот самый дефицит, который как бы уже превысил годовой план. Если провести детальный анализ структуры всех расходов федерального бюджета, открывается совершенно иная картина. Только в первом квартале 2026 года 38,2% всех федеральных расходов были просто засекречены.
19: Подожди, почти 40% всего бюджета страны – это просто черная дыра, скрытая от глаз.
20: Да, почти 40% расходов проходят по закрытым статьям. И что еще важнее, этот секретный бюджет вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
19: Секретность, разумеется, объясняют соображениями национальной безопасности. Но что реально скрывается за этими цифрами? Ведь это не просто закупка новых танков или снарядов.
20: Это то, что можно назвать инерцией войны. Огромная машина, которая требует постоянной подпитки. Это колоссальные выплаты по контрактам военнослужащим. Это многомиллионные компенсации семьям, расходы на лечение, долгую реабилитацию раненых.
19: Плюс скрытые субсидии оборонным предприятиям и затраты на восстановление приграничных территорий, которые тоже маскируют под разные статьи. Здесь возникает логичный вопрос.
20: Давай.
19: Если бюджет буквально трещит по швам от дефицита, можно ли правительству просто взять и заморозить часть этих трат? Сказать заводам: «Подождите, денег пока нет, давайте сделаем паузу».
20: В том-то и проблема, что военную машину нельзя выключить рубильником за один день. Это физически невозможно без катастрофических последствий для самой системы.
19: Почему? Разве государство не может диктовать условия?
20: Посмотри на это со стороны производства. Оборонные заводы набрали огромные кредиты под многолетние государственные заказы. Они перевели цеха на работу в 3 смены, круглосуточно.
19: Ага.
20: Они наняли десятки тысяч новых людей, переманив их с других производств, пообещав им очень высокие зарплаты.
19: То есть, если государство задержит оплату?
20: Срыв контракта или остановка финансирования означает не просто тишину в цехах. Это означает мгновенные долги перед банками, угрозу банкротств крупных предприятий и социальный взрыв в промышленных моногородах, где этот завод – единственный кормилец.
19: А если говорить о выплатах людям?
20: Там все еще жестче. Регионы сейчас буквально соревнуются друг с другом, постоянно повышая бонусы за подписание контракта.
19: Потому что людей не хватает.
20: Именно. Людей физически не хватает, ставки растут, а за каждым раненым тянется длинный шлейф финансовых обязательств государства на годы и десятилетия вперед – пенсии, лекарства, протезирование. Эту статью урезать политически немыслимо.
19: Получается, что эти 6,5 триллионов дефицита – это не просто абстрактная бухгалтерская ошибка в таблице. Давай попробуем перевести эту огромную цифру на простой человеческий язык. Если поделить 6,5 триллионов на все население России, от младенцев до глубоких пенсионеров, получается впечатляющая сумма.
20: Больше 40 тысяч рублей скрытого долга на каждого жителя страны. На каждого.
19: И это показывает реальные приоритеты государства. Если сопоставить федеральные траты, то годовые расходы бюджета на оборону почти в 4 раза превышают расходы на здравоохранение.
20: И вот тут самый болезненный момент. Эта федеральная воронка высасывает ресурсы из экономики и сильнейшим образом бьет по регионам. Федеральный центр забирает себе львиную долю доходов на глобальные задачи, а на местах зреет настоящий финансовый кризис.
19: Да, статистика говорит, что 74 региона уже находятся в дефиците. А ведь именно регионы должны финансировать школы, поликлиники, общественный транспорт, да еще и доплачивать те самые бонусы контрактникам. Денег на все банально не хватает.
20: Поэтому регионы начинают резать то, что не считается приоритетным с точки зрения выживания системы. Статистика этих сокращений выглядит просто разрушительно, особенно в социальной сфере.
19: Давай посмотрим на цифры. 19 регионов урезали расходы на медицину более чем на 10%. Это каждый пятый регион в стране.
20: И это только в среднем. В Вологодской области урезание бюджета на здравоохранение составило почти 39%.
19: Минус 40% бюджета на больницы. С ума сойти.
20: Да. В Иркутской и Кемеровских областях падение составило около 30%. Московская и Волгоградская области сократили медицинские бюджеты примерно на четверть.
19: Но как это сокращение на 30-40% выглядит на практике? Ведь в больнице не закрывают на замок в один день. Здания стоят, врачи приходят на работу, свет в окнах горит. Пациенты могут даже не сразу понять, что бюджет рухнул.
20: Здесь начинает работать принцип так называемого отложенного кризиса. Уменьшение бюджета действительно не означает мгновенного коллапса в стиле фильмов катастроф. Все происходит медленно и тихо.
19: Как это работает механически?
20: Ну, смотри. Сначала главврач отменяет закупку нового аппарата МРТ. Старый пока работает, потерпим. Потом откладывается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем урезает фонд стимулирующих выплат врачам, перестают доплачивать за дополнительные смены.
19: И тогда врачи начинают увольняться.
20: Естественно. Молодые и перспективные специалисты уходят в частные клиники или вообще уезжают в более богатые регионы. Формально врач продолжает сидеть в кабинете, поликлиника открыта, но очередь к узкому специалисту растягивается с одной недели на 3 месяца.
19: Ужасно.
20: Политически чиновникам на местах гораздо проще перенести ремонт крыши в районной больнице, чем не выполнить план по набору контрактников.
19: Абсолютно то же самое происходит и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – это вечная болевая точка. Трубы в городах гниют десятилетиями.
20: И логика властей здесь точно такая же. Если отложить замену теплотрассы на год, труба ведь не растворится в воздухе. Она просто станет на год старше, тоньше и ближе к прорыву.
19: А денег на системную модернизацию больше не выделяют. Коммунальная инфраструктура годами финансируется по остаточному принципу.
20: Ага.
19: И теперь этот остаток сузился до микроскопических размеров. Оставляют только крохи на экстренное латание дыр, когда кипяток уже буквально льется по улицам, и это замечают федеральные СМИ.
20: Поэтому аварии на теплотрассах и электросетях множатся. Это классическое проедание советского запаса прочности, который уже на исходе.
19: Давай вернемся на макроуровень. Расходы государства не падают, доходы от нефти просели, налоги разгоняют цены, а регионы в долгах. Как правительство планирует физически доставать недостающие деньги до конца года? Ведь эту гигантскую дыру в 6,5 триллионов рублей нужно чем-то закрывать прямо сейчас.
20: Реальных инструментов у финансового блока на самом деле критически мало. Основных всего два. Это распечатывание Фонда национального благосостояния, известного как ФНБ, и государственные займы через выпуск так называемых ОФЗ – облигаций федерального займа.
19: Подушка безопасности на черный день. Разве оттуда нельзя просто взять пару триллионов?
20: Проблема в том, что структура этой кубышки за последние годы кардинально изменилась. В фонде осталось критически мало ликвидных активов.
19: Ликвидных, то есть тех, которые можно быстро продать и получить живые деньги.
20: Да, например, юани или золото. Эти запасы стремительно тают. Огромная же часть оставшихся триллионов ФНБ вложены в совершенно неликвидные проекты.
19: То есть деньги вложили в стройки?
20: Именно. Средства пошли на инфраструктурные проекты, строительство дорог, поддержку авиакомпаний, выкуп акций госкорпораций. Вы не можете продать кусок асфальта на новой трассе или мост, чтобы выплатить пенсии в этом месяце.
19: Это логично.
20: Эти инвестиции не превратятся обратно в наличность по клику мышки.
19: Получается, кубышка во многом стала виртуальной. Значит, основным и самым быстрым инструментом остаются займы. Государство должно брать в долг.
20: И вот здесь кроется настоящая экономическая ловушка. У кого государство может занять рубли? У собственных же коммерческих банков. Но посмотри на ключевую ставку Центробанка.
19: Она бьет все рекорды. И это значит?
20: Это значит, что новые государственные облигации Министерству финансов приходится размещать под просто астрономический процент, чтобы банки вообще согласились их купить. Обслуживание этого государственного долга, то есть просто выплата процентов, уже становится одной из крупнейших статей федерального бюджета.
19: Берем деньги сегодня, чтобы закрыть дыру, а расплачиваться с банками придется годами из будущих налогов. Но ведь это бьет не только по бюджету. Если банки с радостью отдают деньги государству, что остается бизнесу?
20: Возникает классический эффект вытеснения. Банкам гораздо выгоднее, проще и безопаснее дать деньги государству под высокий и гарантированный процент. Рисков ноль. Зачем банку рисковать, выдавая кредит условному производителю мебели, фермеру или владельцу сети кофеен?
19: Для гражданского бизнеса это означает тотальный кредитный голод. Деньги для развития становятся недоступно дорогими. Если предприятие не может взять кредит на обновление старых станков, закупку сырья или просто покрытие временного кассового разрыва, оно начинает быстро сжиматься.
20: И статистика закрытий предприятий демонстрирует катастрофические последствия этого кредитного голода. Ежемесячно в стране закрывается от 12 до 15 тысяч компаний.
19: 15 тысяч компаний в месяц?
20: Да. И это примерно в 3 раза больше, чем нормальный уровень предыдущих спокойных лет. Малый и средний гражданский бизнес просто задыхается без доступных денег.
19: Но дорогие кредиты – это ведь лишь часть беды для бизнеса. Есть еще одна огромная проблема, о которой часто забывают – кадры. Гражданские предприятия физически не могут конкурировать за работников с оборонными заводами.
20: Это мощнейший перекос на рынке труда. Представь себе, оборонный завод, который только что получил жирные государственные авансы. Ему срочно нужно выполнять план. Завод предлагает токарю, сварщику или инженеру зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рынка.
19: И работник логично уходит с фабрики по производству пластиковых окон на танковый завод.
20: Именно. Гражданский сектор оказывается перед выбором либо остаться вообще без рабочих рук и закрыться, либо вынужденно повышать зарплаты своим сотрудникам, чтобы их удержать.
19: Откуда гражданскому заводу взять деньги на повышение зарплат, если кредиты дорогие, только заложив эти новые издержки в конечную стоимость своих товаров?
20: Что возвращает к началу разговора? Это еще сильнее раскручивает маховик инфляции. И параллельно убивает рабочие места вне государственного и военного секторов. Экономика упрощается и становится полностью зависимой от бюджетных вливаний.
19: Если суммировать всю эту картину, растущие долги, неликвидные резервы, умирающий гражданский бизнес и инфляцию, и посмотреть в будущее, возникает резонный вопрос. К чему все это приведет? К декабрю 2026 года. Можно выделить 3 базовых сценария развития событий.
20: Давай разберем их по порядку. Первый сценарий условно можно назвать оптимистичным. Хотя само слово «оптимизм» здесь звучит как злая ирония.
19: В этом идеальном варианте во второй половине года каким-то чудом в бюджет приходят сверхкрупные налоги, а рост расходов внезапно замедляется.
20: Но нюанс в том, что даже в этом абсолютно сказочном случае дефицит по итогам года все равно составит около 5 триллионов рублей.
19: То есть все равно дыра.
20: Огромная дыра. Просто потому, что план расходов, как мы обсуждали, уже был негласно расширен летом. Меньше 5 триллионов дыры уже не будет никак.
19: Переходим ко второму сценарию, умеренному, который кажется наиболее вероятным. Дефицит держится на текущем очень высоком уровне или продолжает понемногу расти.
20: В этом случае Минфину придется еще активнее выходить на рынок, занимать деньги у банков под все те же астрономические проценты. Придется буквально выскребать последние остатки ликвидности из Фонда национального благосостояния.
19: Что будет значить этот сценарий для граждан?
20: Давление на все гражданские программы – образование, медицину, инфраструктуру – многократно усилится. Кредитные ставки для бизнеса останутся заградительными, инфляция продолжит съедать доходы. Это путь медленного удушения.
19: И, наконец, третий – пессимистичный сценарий. Если цены на нефть на мировых рынках продолжат падать, а скидки для покупателей российской нефти придется увеличивать.
20: В этом сценарии слабый рубль уже не сможет спасти баланс бюджета. Военные и секретные траты, которые невозможно остановить, снова пробьют все мыслимые лимиты. Дефицит бюджета может легко улететь к отметке в 4% от ВВП.
19: И тогда потребуются уже экстренные пожарные меры.
20: Да, тогда правительству придется идти на крайне непопулярные шаги. России вводить новые прямые налоги, проводить резкую шоковую девальвацию рубля, чтобы обесценить внутренние обязательства, и применять жесткий секвестр, то есть прямое урезание всех оставшихся гражданских расходов без исключения.
19: Какой бы из этих трех сценариев в итоге не реализовался, главный вывод остается неизменным. Не стоит ждать какого-то мгновенного краха экономики или голливудского банкротства страны в один конкретный день, когда остановятся все поезда и закроются магазины. Система обладает огромной инерцией.
20: Совершенно верно. Мгновенного дефолта не будет. Государство будет просто размазывать эти гигантские издержки тонким слоем по всему населению. Это классическая экономика истощения.
19: Как это выглядит структурно? Появляются небольшие изолированные острова благополучия. Это те самые оборонные заводы, подрядчики, люди, получающие военные выплаты. Там официальная статистика с гордостью фиксирует рекордный рост зарплат и объемов производства.
20: Но вокруг этих немногочисленных островов расстилается бескрайнее море общего инфраструктурного упадка. Стареют и не ремонтируются больницы. Из-за нехватки водителей и запчастей отменяются автобусные маршруты в регионах. Качество продуктов на полках падает, а их цена непрерывно растет.
19: Важно понимать, что отсутствие громкого официального дефолта вовсе не означает финансового здоровья страны.
20: Именно. Скрытая инфляция, съедающая сбережения. Абсолютно недоступная ипотека под 20 с лишним процентов. Закрывшийся любимый магазин у дома, потому что владелец не потянул аренду и налоги. И тот самый отложенный ремонт протекающей теплотрассы в соседнем дворе.
19: Это и есть тот самый чек за военные расходы. Тот самый гигантский счет, который ежедневно оплачивает каждый житель страны, даже если он никогда не получает на руки официальные квитанции из налоговой. В общем, вывод довольно простой. Деньги в России почти закончились. Чтобы закрыть дыру в бюджете, государство повышает налоги, занимает у банков, расходует резервы и сокращает то, что не считает первоочередным. Поэтому расплачиваться приходится россиянам через рост цен, дорогие кредиты, урезанные расходы на больницы, ЖКХ, дороги и общественный транспорт. Военные статьи защищены, а поликлинику, автобус или ремонт теплотрассы всегда можно отложить еще на год. Пока этот порядок приоритетов сохраняется, бюджетная дыра будет расти, а денег на нормальную жизнь в стране будет оставаться все меньше. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
21: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше миллиарда рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля, а сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобиль газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
22: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
21: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснить рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
22: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его два дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
21: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже два месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
22: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
21: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
22: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининград Стройинвест».
21: Словом, насколько единорос Павел Макаров, далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках. И теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
22: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только «Залесский фермер». И то лишь на творог и молоко.
21: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим.
4: Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента», 1557 АМ.
8: Радиолента. Прямая речь.
10: Владельцы фермерских хозяйств в Иркутской области жалуются на отсутствие топлива, из-за чего не могут закончить уборочную, накормить скот и несут большие убытки.
12: А завтра у нас уже нет солярки, чтобы вот раздать. Мы их еще подкармливаем на ночь, вот раздаем кормораздатчикам.
23: То есть просто солярки для кормораздатчика не будет?
12: Да. И там и для подкормки. Чего? Сейчас уже время сенокосов. Сенаж надо заготавливать, а солярки нет.
23: И что делать будете?
12: Делать не знаю, что мы будем делать. Будем надеяться, что все-таки решится вопрос.
23: Как кормить-то коров будет?
12: Живем одним днем. Ну, стоит. Андрей стоит, хозяин.
23: То есть прям хозяин?
12: Глава КФХ стоит.
23: Хозяин КФХ, глава, пошел стоять просто в очереди вот этой суточной на заправку?
12: Да.
24: Сколько еще у этих тракторов осталось топлива?
25: До вечера.
24: До сегодняшнего?
25: Угу.
24: И сколько вам надо вообще объема солярки? Солярка же нужна?
25: Ну, конечно, нам без топлива надо.
24: И сколько надо?
25: Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную? Был 100, надо хоть как.
24: Ну и сколько кубов было сейчас?
25: Сейчас нисколько нету.
24: То есть вообще, в смысле, вам даже не как какой-то лимит определяли, но вы приезжаете на заправки, и что говорят, вообще что ли?
25: Ну, если нету дистоплива.
24: Какой прогноз?
25: Ну что, никакого прогноза, какой прогноз?
26: Он сейчас, сегодня работает последний день, потому что завтра бензина для него не будет, на солярке он. Все, ферма будет стоять.
27: С топливом вообще очень большой напряг сейчас. Невозможно его взять. На данный момент на заправке его нету. И у нас запасы тоже вот остались на неделю и все. Это, а дальше как будем, если так же будет?
24: У вас что с бензином, соляркой?

0: снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
1: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
0: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
2: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, сколько есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
0: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
3: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
0: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
4: Ну вот по Новосибирской области компенсация была в четверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
0: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
7: Когда президенту докладывают, и он потом это...

0: озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, но исходя из... Вот я тоже боюсь.
1: Что они сами в это поверили.
0: Вот в том-то и дело, потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
1: Начинают на тебя действовать.
0: Да,
1: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
0: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
1: а в Ставке,
0: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
2: Криминальные новости.
3: Постоялец отеля изнасиловал спящую девушку в ее номере в Москве. Мужчина воспользовался тем, что дверь была приоткрыта. По данным Шота, 48-летний Дмитрий шел по коридору в Копенгаген Лаунж отель на улице Буженинова и увидел, что дверь в один из номеров открыта, а на кровати спит девушка. Извращенец прокрался в номер, пристроился рядом и изнасиловал спящую незнакомку, которая приехала из Чебоксар, после чего пошел спать в свой номер. Пострадавшая, 21-летняя Анастасия, обратилась в полицию. Столичные следователи СК задержали отельного маньяка. Мужчина на допросе вину признал. Насильником оказался уроженец Ижевска. Он подрабатывает мужем на час, а также занимается сборкой и реставрацией мебели. Столичная СК возбудила уголовное дело. Сибиряк провел шланг в спальню жены и попытался отравить ее газом. Мужчину задержали за изощренную попытку убийства. По данным базы, 49-летний житель Бердска Новосибирской области ночью решил убить свою супругу из-за череды конфликтов. Мужчина придумал необычный способ расправы. Присоединил шланг к газовой трубе, сделал отверстие в двери и протянул его в спальню к изголовью кровати, где спала жена. После этого открыл подачу газа. Однако довести задуманное до конца не получилось. Женщина смогла самостоятельно выбраться из помещения на улицу. Ей оказали медицинскую помощь. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Ходы расследования контролируются прокуратурой Новосибирской области. На 53,5% выросло в России число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением детей за последние 5 лет. В 2025 году более 95% таких преступлений были совершены через интернет. По данным ШОТа, с 2021 года в стране зарегистрировали более 80 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за последний год их количество увеличилось на 4%, до почти 16 тысяч. Особенно резко ситуация изменилась в прошлом году. Число преступлений, связанных с использованием детей для изготовления порнографических материалов, увеличилось на 40%. При этом на треть выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми за изнасилование детей. В МВД России планируют внедрить с 2027 года единую электронную базу педофилов. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
4: Водители автобусов и троллейбусов пригрозили забастовкой из-за сокращения маршрутов в городе Дзержинск Нижегородской области.
5: Вот администрация замечание.
6: Давайте так, я договоримся. Вот это мы, как говорится, забастовку мы не умеем право использовать. Ну, как это...
7: Вот это вот сегодняшний день, это предупреждение. То, что через две недели, как по закону положено, мы объявляем забастовку. Давайте так вот разойдемся на это.
8: Да, мы просто не...
7: И в администрацию, чтобы нас приняло.
8: Мы на работу придем, возьмем...
9: Понимаете, даже можно по-хитрому сделать. Подвижной состав старый. На каждый подвижной, на каждую машину можно заявку написать. Изначально, не, которую не сделать. И все, все автобусы, троллейбусы станут.
10: Возьмите каждый троллейбус. Ни один троллейбус по ПТЭ отсюда не выйдет.
8: Сколько?
10: Ни один автобус отсюда не выйдет. А ПТЭ это закон. И умом придуман не нами, не нашими, не администрацией. А еще дальше.
11: Понятно, смотрите, значит...
7: Нам на прием надо попасть к администрации. Вот я про это говорю. Не то, что там что-то проблемы решить. А что вы говорите, если смелость в администрации все дело? Пойдемте туда.
2: Главные новости дня.
12: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
13: Где-то летит. Вон, Жек. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
12: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
14: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
12: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
15: Стреляют. Ой, еще шестой.
16: Там наш дом!
17: Тихо, уйди домой.
16: Там наш дом.
15: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
17: Да.
12: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
4: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы воры убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
3: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
5: Я вот про ракетную опасность, честно, не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают из серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там серии за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
3: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
6: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащие войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взятничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальником. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники велики. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Сотни россиян в соцсетях делятся своими мыслями по поводу снятия партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу.
9: Нас даже забрали иллюзию выбора.
10: Ну все, «Яблоко» сняли с выборов. Я, честно, очень расстроена. Я до последнего надеялась, что этого не произойдет.
11: Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы, задать вам вопрос. Действительно ли вы считаете правильным и честным все то, что сейчас происходит, дала надежду людям на то, что они могут не бояться. Не бояться жить, не бояться просыпаться и видеть очередную новость о том, что сгорел склад Wildberries, о том, что какой-то беспилотник прилетел в жилой дом, сколько-то людей погибло.
12: И когда я сегодня увидела столько единомышленников, которые тоже против этого всего, которые понимают важность мира, которые понимают важность человеческой жизни, я обнимаю всех и каждого, кто сегодня был.
13: Боюсь, дорогие граждане, на наше мнение и на наши интересы всем плевать.
14: Все было так очевидно. Но вы знаете, когда появляется вот такая надежда, вот такая усенькая, ничего не изменится.
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
15: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
16: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
17: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально прям. Ну, нормальных, прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
18: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
19: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
18: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
20: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора – нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4.5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
22: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
21: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
22: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
21: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
22: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
21: Ну, фактически пустота.
22: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
21: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
22: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
21: Угу.
22: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
21: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
22: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
21: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
22: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
21: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
22: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
21: В гигантскую мишень.
22: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
21: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
22: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
21: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
22: И это уже стратегический удар.
21: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старый крейсер и потопили.
22: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
21: То есть он работал как зонтик?
22: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
21: И когда его потопили двумя ракетами?
22: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
21: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
22: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
21: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
22: Конвенция Монтрё.
21: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
22: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
21: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
22: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
21: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
22: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
21: Ну да, чужие корабли, самолеты.
22: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
21: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
22: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
21: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
22: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
22: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
22: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
22: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
22: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
22: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
22: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод.
22: Угу. Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
22: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
22: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
22: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
22: Причем он даже в строй не успел вступить.
2: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
22: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
2: Десантный «Цезарь Куников».
22: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
2: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
22: Перебазирование.
2: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
22: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
22: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
22: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
22: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
22: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
22: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
1: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
22: Да, 12 августа атака на порт Новороссийска, заявлена о поражении 4 кораблей.
1: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
22: Угу.
1: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
22: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
1: В чем же?
22: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
1: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
22: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
1: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
22: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
1: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
22: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
1: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
22: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
1: Эпоха больших кораблей заканчивается.
22: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
1: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
5: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпромнефть. Только дизель 79,50. Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыт.
0: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
6: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04. Заправился до полного на Газпроме, которая дорога, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
0: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
8: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
0: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
9: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
0: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
23: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
0: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что члены «Единой России» – экстремисты, которые лезут во власть.
26: Вот у меня юридически доказано, члены «Единой России», которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот материально заверено. То есть члены «Единой России», если у нас Ярослав Костров, экстремист, члены «Единой России» – экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты. Под флагом «Единой России» в городе, родине нашего президента.
24: Главные новости дня.
27: «Молодежь без мозгов». Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
28: Посмотрите, какое количество придурков
10: вынесла на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
27: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
11: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
12: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
13: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
14: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
13: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
27: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
15: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно навсегда замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
27: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Радио «Лента». Прямая речь.
25: Депутат Госдумы от Коммунистической партии Михаил Матвеев возмутился снятием яблока с выборов и призвал своих сторонников и всех неравнодушных граждан подавать иски против других партий, использующих контент в социальных сетях.
16: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее. То есть если это безумие не остановить, то избирательная кампания превращается просто, ну, в такую тактику не выигрывать выборы, а просто всех снимать, причем снимать по беспределу. На одних обращать внимание, на других не обращать внимания.
24: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
2: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. «Простая русская девушка».
1: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
7: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
18: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
0: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
3: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
4: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
0: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
5: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
0: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.

0: которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
3: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и

0: останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
1: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор Подубный о расширении полномочий западных спецслужб.
2: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель — существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований — внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
1: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
0: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
5: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
6: Летит.
4: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
7: Ядро батона. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
4: С начала года это как минимум 6-я атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орск нефтеоргсинтез в Оренбургской области, перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
8: Вы слышите эти взрывы?
9: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
4: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Крупнейшие сталелитейные компании России отчитались о крушении прибыли, а некоторые предприятия, которые ранее составляли основу отрасли, и вовсе стали убыточными.
2: Крупнейшие сталелитейные компании отчитались о крушении прибыли. Новолипецкий металлургический комбинат по итогам первого полугодия потерял 12% выручки и более половины чистой прибыли. Она составила 21 миллиард рублей против 45,6 миллиарда рублей годом ранее. Следует из его отчетности по МСФО. «Северсталь», владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, тремя ГОКами, а также трубными заводами, отчиталась о падении прибыли в 9 раз. До 4,2 миллиарда рублей. Выручка компании просела на 14%. Магнитогорский металлургический комбинат и вовсе стал убыточным. Согласно отчетности по МСФО, он потерял 19 миллиардов рублей за полугодие при сокращении выручки на 10%. Беспрецедентный кризис. Внутренний спрос на сталь падает из-за падения экономики, а экспорт, который раньше выручал металлургов, страдает из-за санкций, крепкого рубля и дорогой логистики, объясняют аналитики Сбера.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
3: «Красный карлик». На радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя 2 дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать? Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры. Да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильно, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание. Вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
11: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Вторая волна топливного коллапса накрыла Россию. Очереди за горючим и лимиты на продажу уже как минимум в 16 регионах, в том числе и в Москве.
14: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой. Но нету бензина, нигде нету в городе. Лукойлы, Тебойлы, все пустое. Тат нефть такое где-то. Ну а как ты узнаешь, где он есть? Выезжаем из Сергиева Посада, Газпром нефть. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Заправочка Тебойл, пожалуйста, только дизель. Смотрим дальше, вот Татнефть. Короче, только дизель, нету бензина.
15: Ну все, опять все вернулось, опять миллионные очереди. Пишите в комментариях, как у вас сейчас с бензином, но в Москве опять все трудно.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
16: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
1: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
16: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники. Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
1: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
16: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
1: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
16: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
1: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
16: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
1: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
18: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
19: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
4: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
20: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
4: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
0: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
3: Главные новости дня.
4: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
21: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
4: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
22: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
4: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Артамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады «Вайлдберрис», и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
23: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не понимаю куда.
24: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
25: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
26: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
4: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановый ремонт им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
4: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
2: Бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Wildberries, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Wildberries, да, то есть и как это все работает. Да, на сегодняшний момент Wildberries создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски. В том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом. Да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, которое ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Wildberries, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски. Да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу, чаще нужно задействовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить. А кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Wildberries, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
3: На радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
6: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальные что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальные? Может, вы от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата. Вы стали человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
5: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну и призвал россиян выбросить телевизоры.
7: Освобождение плодородных, чернозёмных земель идет.
8: Цифровизация, биометрия, цифровой рубль.
7: Деревни уничтожаются, спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни или медицинский пункт, деревни начинают умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А пособники рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные сети перебываются в воздухе, которые по методичке с администрацией в воздухе перебываются. Сегодня говорят так, завтра будет совершенно по-другому. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020, 25 миллионов рабочих мест не выполнена. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
5: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
9: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских Кубе. Хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов просили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
11: Радио Лента. Прямая речь.
10: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
12: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, Круз, бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская

0: сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
1: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которых хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Но они бегут, волокут столько, сколько приносят.
0: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
2: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
0: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
3: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
0: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии, и те подписывают контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
6: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
5: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
7: Летит.
5: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производство.

0: Текость Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
1: Гидрофотоны над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
0: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефть, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
1: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Окно превосходства может закрыться. Z-блок – военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
4: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых «Гераней-2» стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
3: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа обучениях НАТО.
4: В Германии на полигоне Хоенфельс прошли масштабные маневры НАТО Combined Resolve 2026. Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV-камикадзе. Поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались. Усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу. Но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили. В современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными, наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов. а тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
3: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
5: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем Балыниным, с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя на 78%. На этом фоне средние пенсии сократились по отношению к доходам работы. Если в 2021 году они составляли около 30% средней начисленной зарплаты, то в 2026 году чуть более 25%. Таким образом, за 5 лет пенсионеры потеряли примерно 5 процентных пунктов в соотношении пенсий и зарплат. Проблема сохраняется даже после повышения пенсионного возраста, которое сократило число пенсионеров и увеличило долю работающих. Эксперты связывают отставание выплат прежде всего с заморозкой индексации пенсий работающим пенсионерам и ограниченным перерасчетом их выплат. По факту, это исторический минимум, который наши власти решили не замечать.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
6: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
0: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще 4 пиротехника в МЧС и 1 охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
7: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
8: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
0: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
9: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
0: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
10: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
0: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
5: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющая 4 острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
3: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор Подубный о расширении полномочий западных спецслужб.
4: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
3: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
5: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
13: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что Если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы. А там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же, при сверке данных, отправляют к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы им или нет. Они могут просто проверить данные, отпустить, могут выписать вас, прицепиться к вам.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
15: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
14: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
15: Ну вот. И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил? Как это вообще работает юридически?
14: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
15: Угу.
14: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
15: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
14: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координирует профильное министерство России и Монголии.
15: Так.
14: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
15: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит... Соглашение есть соглашение.
14: Да, для конкретных партнеров.
15: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
14: Летом 2026 года произошел, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
15: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
14: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
15: Звучит максимально бюрократически.
14: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел. 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
15: 20 литров? Слушай, это же абсурд.
14: Абсолютно.
15: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
14: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось о лимитах от 30 до 60 литров.
15: То есть заправка в привычном понимании исчезла. Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
14: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
15: Что там?
14: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
15: Ручной режим? Это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
14: Практически да. Был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
15: Это логично.
14: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
15: А обычные водители? Что с ними?
14: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
15: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
14: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
15: Пара часов работы трактора.
14: Да, а дальше простой, потеря урожая, сорванные контракты.
15: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
14: Очень удобное объяснение.
15: Ну да.
14: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя,
15: значит, запас прочности исчерпан полностью.
14: Именно. Система работает на пределе.
15: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
14: Так.
15: Любой скептик скажет... Речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
14: Звучит разумно, на первый взгляд.
15: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
14: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
15: Тут все зависит от плотности. Верно?
14: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
15: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров?
14: Примерно 33 миллиона.
15: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
14: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках.
15: Так.
14: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы.
15: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
14: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
15: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
14: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
15: Он всегда бьет точечно.
14: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
15: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
14: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
15: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсов физически начинает не хватать?
14: Точно.
15: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
14: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссальна и исторически укоренена.
15: Насколько сильно?
14: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
15: А по авиационному топливу?
14: Эта зависимость практически стопроцентная. Страна просто остановится без этих поставок.
15: На Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
14: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
15: Хорошо. Но возвращаясь к Китаю. Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
14: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
15: И полностью займет этот рынок.
14: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
15: Крайне сложно.
14: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
15: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
14: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
16: А потом грянул кризис.
14: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевной бирже.
15: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
14: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
15: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
14: Совсем нет.
15: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
14: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
15: Какое? Деньги же везде одинаковые.
14: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает 100% гарантию.
15: Гарантию того, что топливо физически приедет.
14: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
15: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
14: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационный стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
15: Даже если предложить двойную оплату, разница в статусе покупателя просто колоссальная. И это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
14: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
15: Ну вот смотри. Приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян. Провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
14: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
15: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
14: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
15: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
14: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
15: Угу.
14: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
15: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
14: Руководство скажет: раз ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
15: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
14: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопывать дверью.
15: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиентов в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
14: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
15: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения? помещение в 20 литров.
14: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
15: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
14: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
15: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
14: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
15: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
14: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
15: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
14: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
15: Кто на втором месте?
14: Обеспечение выживаемости самой государственной машины. Экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
15: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
14: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
15: Государство же не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
14: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
15: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
14: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
15: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
14: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение, а российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние, нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
17: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
18: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать, пообещал калининградский губернатор.
17: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
18: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники. Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
17: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
18: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному, из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
17: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
18: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
17: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
18: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
17: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
20: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
1: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас не органический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: «Молодежь без мозгов». Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
22: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
21: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
23: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
24: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
25: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
26: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
27: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
21: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
28: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
21: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Экономист Олег Вьюгин заявил, что в университеты будет все сложнее поступить, потому

0: То есть это абсолютно сознательная политика. Сказать, какой будет эффект? Ну, эффект понятно, какой будет. Больше будет специалистов, слесарей, сантехников, сварщиков, инженеров, может быть, в какой-то степени, но все-таки инженер – это высшее образование. Угу. Это неизбежно.
1: Криминальные новости.
2: 14-летнюю школьницу зарезали в Ростовской области. Все произошло в поселке Пригородный. По данным канала 112, пьяный 21-летний Алексей встретился с 14-летней Таней на улице Вильямса. Ранее мужчина встречался со старшей сестрой девочки, и они плохо расстались. Таня начала оскорблять Алексея, из-за чего тот кинулся на нее с ножом. Поздним вечером девочку обнаружили с ножевыми ранениями, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Мужчину задержали. Сына экс-министра и бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве курьера. На заседании следствие заявило, что Александр Хотин ранее был судим, привлекался к административке и лечился от наркозависимости в рехабе. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но с учетом прошлого Хотина Кунцевский районный суд Москвы постановил поместить его в СИЗО на 2 месяца. Напомню, 10 августа сын бывшего чиновника заказал 2 телефона с доставкой на свою квартиру. Их привез 54-летний курьер Александр Куманцов. Между мужчинами возник конфликт. Хотин в ярости несколько раз ударил курьера ножом. Истекающий кровью Куманцов смог выбежать из квартиры и позвать на помощь. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Он умер в больнице. Родные погибшего рассказывают, что мужчина 20 лет проработал на рынке. Трудился без выходных, в одиночку содержал семью. Сейчас его сын собирает деньги на адвокатов. Родные опасаются, что действия Хотина могут попытаться квалифицировать как самооборону. Александр Хотин, сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. 16-летний подросток поджигал машины в Ейске. Парень выбирал автомобили с иностранными номерами или нанесенной символикой победы, обливал их горючей смесью и поджигал. При этом на авто он рисовал запрещенную символику и оставлял надписи в поддержку запрещенной в России организации. Таким образом, подросток поджег 4 иномарки и на этом останавливаться не собирался. По данным полиции, следующими целями должны были стать 2 кафе в Ейске. А дома у подростка нашли телефоны, компьютерную технику, запрещенную атрибутику, балаклавы, сигнальный пистолет и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело. Подросток находится под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный эксперт, капитан 3-го ранга Максим Климов, рассказал, как на беспилотниках «Герань» осваивают бюджетные деньги.
4: И «Герань», к сожалению, у нас стала, ну, элементом такого хорошего освоения бюджетных средств. Я напомню, вот то, что вызывает просто категорическое возмущение реклама, вот эти сталинские «Соколы» туда, блин. Уже последняя реклама 800 тысяч командиру расчета. Тут возникает вопрос, ребята, а вы не охерели вообще, как бы?
5: Если еще раз, вы говорите о том, что они рекламируют службу за счет высоких зарплат. А в чем проблема?
4: Они рекламируют, чтобы к ним шли люди, и в том числе указаны цены, ну, зарплатные. Когда командир расчета в Геране в тылу получает 800, а командир расчета, допустим, Мавиков и ФПВ на фронте 250, тут возникает вопрос, никто ничего не попутал. Причем командир расчета на фронте, он еще, ну, порядка 30% он еще дает там комплектующие, батки купить там для того, чтобы переделать вот эти несчастные ФПВшки, которые Монька присылает, потому что их просто нужно брать, переделать, очень многие из них. То есть они либо не летят с коробки, либо летят, ну, до первого рэба. То есть то, что поставляет Министерство обороны. Возникает вопрос, а почему? А почему прекрасно так себя чувствуют в ПМИ? Почему прекрасно себя чувствуют Леша Криворучка?
1: Главные новости дня.
6: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
7: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпром нефть». Только дизель 79,50.

0: дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка T-Boil, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыт.
1: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
2: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на Газпроме, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
1: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
3: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
4: Просто это паскуда.
1: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
0: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
1: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
5: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
1: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
4: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам развожая все это. Успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
8: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
9: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специально военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
8: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
10: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья со стороны нашего командования. Нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
7: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
11: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
1: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
12: Летит.
1: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
12: Над домом летают, жужжат, и все где-то летит, звук.
1: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
13: Вы слышите эти взрывы?
12: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
1: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
14: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
15: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. «Простая русская девушка».
14: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
16: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
17: прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
1: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
18: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
19: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
1: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
20: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
1: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
21: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
1: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
23: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
22: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
23: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
22: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
23: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
22: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
23: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
22: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
23: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
0: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
23: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
0: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
23: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
0: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
23: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
0: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
23: О да, это классика такого подхода.
0: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
23: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
0: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
23: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
0: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
23: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
0: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
23: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
0: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
23: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
0: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
23: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
0: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26 года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
23: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
0: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
23: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
0: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
23: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
0: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
23: Именно.
0: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
23: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
0: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
23: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
0: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
23: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
0: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
23: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, ну, двух карт войны.
0: Двух разных.
23: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
0: То есть если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
23: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне, потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
0: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
23: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
0: Это там для расхождения составило 17 километров?
23: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория, несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
0: Слушай, ну 17 километров это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
23: Ну, признать ошибку значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
0: Исправить ручкой карту нельзя?
23: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
0: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
23: Да.
0: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
23: Это просто безумие. И что с ними стало?
0: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
23: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
0: Именно так.
23: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
0: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
23: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
0: И на обратном пути они все погибли.
23: Все до единого.
0: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает разведка боем, это всегда риск потери людей.
23: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
0: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
23: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
0: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
23: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
0: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
23: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
0: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
23: И он пропадает без вести.
0: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
23: И его за это приковывают наручниками к дереву.
0: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
23: Да, отношение как к расходному материалу. Для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
0: Это же максимально удобно.
23: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
0: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
23: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
0: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
23: Абсолютный замкнутый круг лжи.
0: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
23: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
0: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
23: Да. На уровне взвода командир докладывает: «Мы зашли на окраину». Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
0: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
23: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
0: А село не было взято даже к лету 26-го.
23: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
0: Видимо, для пущего политического эффекта.
23: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
0: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
23: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
0: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
23: Что будет дальше?
0: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
23: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
0: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
3: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпромнефть. Только дизель. 79,50. Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там?
4: Есть 92-й и очередь.
5: Да, да.
4: Смерть. Вообще закрыто.
2: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
6: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на Газпроме, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
2: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
9: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
24: Просто до подхода.
2: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
25: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
2: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
26: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
2: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
27: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что члены «Единой России» – экстремисты, которые лезут во власть.
28: Вот у меня юридически доказано. Члены «Единой России», которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот нотариально заверено. То есть члены «Единой России», если у нас Ярослав Костров, экстремист, члены «Единой России» – экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты. Под флагом «Единой России» в городе, родине нашего президента.
7: Главные новости дня.
29: «Молодежь без мозгов». Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
5: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
29: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
8: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
10: Конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
11: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
12: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
13: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
29: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
14: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
29: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
27: Депутат Госдумы от Коммунистической партии Михаил Матвеев возмутился снятием яблока с выборов и призвал своих сторонников и всех неравнодушных граждан подавать иски против других партий, использующих контент в социальных сетях.
15: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее. То есть если это безумие не остановить, то избирательная кампания превращается просто в такую тактику не выигрывать выборы, а просто всех снимать, причем снимать по беспределу. На одних обращать внимание, на других не обращать внимания.
7: На радио «Лента» шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
16: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
1: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
17: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах.
2: К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
3: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
2: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
4: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
2: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
6: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
2: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
18: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
2: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это неприятно.

0: Говорят военкоры.
1: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Жигов о реакции Токио на визит Путина.
2: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
1: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор Подубный о расширении полномочий западных спецслужб.
3: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
1: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
2: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
5: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
6: Летит.
4: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
7: Гидробатоны над домом летают. Жужжат.

0: все, где-то летит звук.
1: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
2: Вы слышите эти взрывы?
0: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
1: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Крупнейшие сталелитейные компании России отчитались о крушении прибыли, а некоторые предприятия, которые ранее составляли основу отрасли, и вовсе стали убыточными.
5: Крупнейшие сталелитейные компании отчитались о крушении прибылей. Новолипецкий металлургический комбинат по итогам первого полугодия потерял 12% выручки и более половины чистой прибыли. Она составила 21 миллиард рублей против 45,6 миллиарда рублей годом ранее. Следует из его отчетности по МСФО. «Северсталь», владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, тремя ГОКами, а также трубными заводами, отчиталась о падении прибыли в 9 раз. До 4,2 миллиарда рублей. Выручка компании просела на 14%. Магнитогорский металлургический комбинат и вовсе стал убыточным. Согласно отчетности по МСФО, он потерял 19 миллиардов рублей за полугодие при сокращении выручки на 10%. Беспрецедентный кризис. Внутренний спрос на сталь падает из-за падения экономики, а экспорт, который раньше выручал металлургов, страдает из-за санкций, крепкого рубля и дорогой логистики. Объясняют аналитики Сбера.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Скрытое и непознанное. необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Бжемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя 2 дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать? Итак, У нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры, да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции и внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание, вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
6: На радио Лента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Вторая волна топливного коллапса накрыла Россию. Очереди за горючим и лимиты на продажу уже как минимум в 16 регионах, в том числе и в Москве.
10: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе. Лукойлы, Тыбойлы, все пустое. Татнефть такое где-то. Ну а как ты узнаешь, где он есть? Выезжаем из Сергиева Посада, Газпром нефть. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Заправочка Тыбойл. Пожалуйста, только дизель. Смотрим дальше. Вот Татнефть. Короче, только дизель. Нету бензина.
11: Ну все, опять все вернулось. Опять миллионные очереди. Пишите в комментариях, как у вас сейчас с бензином. Но в Москве опять все трудно.
6: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
12: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
8: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
12: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц, хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
8: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами
13: месяцами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
12: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
13: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
12: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
13: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
12: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
13: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
15: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками, и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
17: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
16: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплаты и пенсии в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
18: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
16: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
19: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
3: Главные новости дня.
16: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
20: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
16: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
2: Вот, начиная отсюда, и поехали. Все едут против движения, одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
16: Накануне систему «Чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Артамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
21: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не понимаю куда.
22: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
23: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
24: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается ребят, я не знаю что. 2 недели покайфовали, может 3. И как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
16: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя выбытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
16: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6000 километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
25: Бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Wildberries, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Wildberries, да, то есть и как это все работает, да, на сегодняшний момент Wildberries создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски. В том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом. Да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, которое ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Wildberries, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски. Да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу. Чаще нужно задействовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить, а кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Вальберис, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
6: На радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
5: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальные что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальные? Может, вы от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека, став главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата. Вы стал человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
1: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну и призвал россиян выбросить телевизоры.
7: Освобождение плодородных, черноземных земель идет. Цивилизация, биометрия, цифровой рубль. Деревни уничтожаются, спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни или медицинский пункт, деревня начинает умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А пособники рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные сети перебываются в воздухе, которые по методичке с администрацией в воздухе перебываются. Сегодня говорят так, завтра говорят совершенно по-другому. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020, 25 миллионов рабочих мест не выполнено. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
1: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
9: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских. Кубе, хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов просили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
8: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот, Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, Круз. Бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
11: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Ну, увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
16: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
12: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой,

0: стол контракт и говорят, подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
1: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии, и те подписывают контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
4: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
3: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
5: Летит.
3: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
6: Над домом летают, жужжат, и все где-то летит, звук.
3: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
6: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
3: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Окно превосходства может закрыться. Z-блок – военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
8: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью

0: полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых гераней 2 стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
1: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа, обучениях НАТО.
0: В Германии на полигоне Хоенфельс прошли масштабные маневры НАТО Combined Resolve 2026. Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV-камикадзе. Поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались. Усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу. Но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили. В современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными, наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов. А тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
1: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
2: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем Волыниным, с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя – на 78%. На этом фоне средние пенсии сократились по отношению к доходам работы. Если в 2021 году они составляли около 30% средней начисленной зарплаты, то в 2026 году чуть более 25%. Таким образом, за 5 лет пенсионеры потеряли примерно 5 процентных пунктов в соотношении пенсий и зарплат. Проблема сохраняется даже после повышения пенсионного возраста, которое сократило число пенсионеров и увеличило долю работающих. Эксперты связывают отставание выплат прежде всего с заморозкой индексации пенсий работающим пенсионерам и ограниченным перерасчетом их выплат. По факту, это исторический минимум, который наши власти решили не замечать.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
5: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
4: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
6: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
7: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
4: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
8: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
4: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
9: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
4: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
2: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
1: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор подобный о расширении полномочий западных спецслужб.
0: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
1: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
2: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
12: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же, при сверке данных, отправляют к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы им или нет. Они могут просто проверить данные и отпустить, могут выписать вас, прицепиться к вам.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
14: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, ну, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
13: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
14: Ну вот. И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил? Как это вообще работает юридически?
13: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
14: Угу.
13: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
14: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
13: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координируют профильные министерства России и Монголии.
14: Так.
13: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
14: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит, соглашение есть соглашением.
13: Да, для конкретных партнеров.
14: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
13: Летом 2026 года произошел, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
14: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
13: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
14: Звучит максимально бюрократически.
13: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел – 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
14: 20 литров? Слушай, ну это же абсурд.
13: Абсолютно.
14: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
13: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось о лимитах от 30 до 60 литров.
14: То есть заправка в привычном понимании исчезла. Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
13: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
14: Что там?
13: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
14: Ручной режим? Это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
13: Практически да. Был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
14: Ну, это логично.
13: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
14: А обычные водители? Что с ними?
13: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
14: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
13: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
14: Пара часов работы трактора.
13: Да, а дальше простой, потеря урожая, сорванные контракты.
14: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
13: Очень удобное объяснение.
14: Ну да.
13: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя...
14: Значит, запас прочности исчерпан полностью.
13: Именно. Система работает на пределе.
14: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
13: Так.
14: Любой скептик скажет, речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
13: Звучит разумно на первый взгляд.
14: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
13: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
14: Тут все зависит от плотности, верно?
13: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
14: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров?
13: Примерно 33 миллионов.
14: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
13: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках.
14: Так.
13: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы.
14: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
13: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
14: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
13: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
14: Он всегда бьет точечно.
13: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
14: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
13: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
14: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсы физически начинает не хватать?
13: Точно.
14: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
13: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссально и исторически укоренена.
14: Насколько сильно?
13: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
14: А по авиационному топливу?
13: Эта зависимость практически стопроцентная. Страна просто становится без этих поставок.
14: На Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
13: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
14: Хорошо. Но возвращаясь к Китаю. Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
13: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
14: И полностью займет этот рынок.
13: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
14: Крайне сложно.
13: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
14: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
13: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
15: А потом грянул кризис.
13: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевной бирже.
14: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
13: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
14: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
13: Совсем нет.
14: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
13: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
14: Какое? Деньги же везде одинаковые.
13: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает стопроцентную гарантию.
14: Гарантию того, что топливо физически приедет.
13: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
14: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
13: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационной стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
14: Даже если предложить двойную оплату, разница в статусе покупателя просто колоссальная. И это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
13: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
14: Ну вот смотри. Приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян. Провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
13: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
14: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
13: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
14: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
13: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
14: Угу.
13: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
14: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
13: Руководство скажет: раз ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
14: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
13: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопывать дверью.
14: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиента в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
13: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
14: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения в 20 литров?
13: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
14: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
13: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
14: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
13: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
14: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
13: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
14: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
13: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
14: Кто на втором месте?
13: Обеспечение выживаемости самой государственной машины. Экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
14: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
13: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
14: Государство же не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
13: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
14: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
13: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
14: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
13: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение, а российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние, нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
17: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
16: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
17: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми. А еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом. Зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
16: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
17: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
16: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
17: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
16: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
17: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
16: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» – единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на дарницкий и батон-нарезной. То есть говорить, что синие ценники полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней за свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус.
10: а государство не возмещает ему разницу, потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
19: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
20: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это... 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органически, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
21: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
5: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
22: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
23: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
24: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
25: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
24: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
5: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
26: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
5: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Экономист Олег Вьюгин заявил, что в университеты будет все сложнее поступить, потому что умные люди экономике не нужны.
27: Политика, безусловно. То есть она основывается на достаточно
0: простом соображении, что в будущем для экономики страны, а может быть это считается, что это и в мировой экономике, не надо слишком много образованных людей, тем более образованных как бы абстрактно, а нужно больше рук,
1: специалистов.
0: Поэтому, собственно говоря, вот изменилась политика в России, когда резко сократили количество мест.
1: Бюджетных.
0: Бюджетных мест. И небюджетных тоже ведь, на самом деле. Да, тоже ограничивается. В ведущих вузах платные места тоже, в зависимости от вида специальности, они тоже ограничиваются. И, конечно, поставили достаточно такое серьезное сито для перехода из среднего, из образования 8 класса до 9, 10, 11 класс. То есть это абсолютно сознательная политика. Сказать, какой будет эффект? Ну, эффект понятно какой будет. Больше будет специалистов, слесарей, сантехников, сварщиков, инженеров, может быть, в какой-то степени, но все-таки инженер – это высшее образование. Угу. Это неизбежно.
3: Криминальные новости.
4: 14-летнюю школьницу зарезали в Ростовской области. Все произошло в поселке Пригородный. По данным канала 112, пьяный 21-летний Алексей встретился с 14-летней Таней на улице Вильямса. Ранее мужчина встречался со старшей сестрой девочки, и они плохо расстались. Таня начала оскорблять Алексея, из-за чего тот кинулся на нее с ножом. Поздним вечером девочку обнаружили с ножевыми ранениями, ее госпитализировали, но спасти не смогли.

0: Александр Хотин, сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. 16-летний подросток поджигал машины в Ейске. Парень выбирал автомобили с иностранными номерами или нанесенной символикой победы. Обливал их горючей смесью и поджигал. При этом на авто он рисовал запрещенную символику и оставлял надписи в поддержку запрещенной в России организации. Таким образом, подросток поджег 4 иномарки и на этом останавливаться не собирался. По данным полиции, следующими целями должны были стать 2 кафе в Ейске. У подростка нашли телефоны, компьютерную технику, запрещенную атрибутику, балаклавы, сигнальный пистолет и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело. Подросток находится под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный эксперт, капитан 3-го ранга Максим Климов, рассказал, как на беспилотниках «Герань» осваивают бюджетные деньги.
3: И «Герань», к сожалению, у нас стала, элементом такого хорошего освоения бюджетных средств. Я напомню, вот то, что вызывает просто категорическое возмущение, реклама, вот эти сталинские «Соколы» туда, прям. Уже последняя реклама 800 тысяч командиру расчета. Тут возникает вопрос, ребята, вы не охерели вообще, как бы?
4: Если еще раз, вы говорите о том, что они рекламируют службу за счет высоких зарплат. А в чем проблема?
3: Они рекламируют, чтобы к ним шли люди, и в том числе указаны цены, зарплатные. Когда командир расчета в Геране в тылу получает 800, а командир расчета, допустим, Мавиков и ФПВ на фронте 250. Тут возникает вопрос, никто ничего не попутал. Причем командир расчета на фронте, он еще, порядка 30% он еще дает там комплектующие, батки купить там для того, чтобы переделать вот эти несчастные ФПВшки, которые Монька присылает. Потому что их просто нужно брать, переделать, очень многие из них. То есть они либо не летят с коробки, либо летят, до первого рэба. То есть то, что поставляет Министерство обороны. Возникает вопрос, а почему? А почему прекрасно так себя чувствуют в ПМИ? Почему прекрасно себя чувствует Леша Криворучка?
1: Главные новости дня.
5: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
6: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпромнефть». Только дизель 79.50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка «Т-Бойл», пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне «Роснефть». Что там? Есть 92-й и очередь. Это надо. Роснефть. Вообще закрыто.
5: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
7: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
5: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
8: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин.

0: Ездила во все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре везде или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
1: Просто паскуда.
2: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
3: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
2: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
4: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
2: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
8: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам разложая все это, успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
7: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
9: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
7: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
10: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР,
1: Восточный полигон столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья. Со стороны нашего командования нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходят постоянные вымогательства денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
6: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
11: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
2: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
12: Летит.
2: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
13: Ядро батона. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
2: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
13: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
2: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
14: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе. ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. «Простая русская девушка».
15: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
16: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамаи, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
19: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
18: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
20: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
21: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
18: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
22: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
18: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
23: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
18: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
3: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
0: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
3: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
0: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
3: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
0: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
3: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
0: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
3: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
0: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
3: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
0: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
3: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
0: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
3: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
0: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
3: О да, это классика такого подхода.
0: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
3: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
0: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
3: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, Они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
0: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
3: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
0: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
3: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
0: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
3: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
0: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
3: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
0: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26 года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
3: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
0: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
3: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
0: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных,
3: то это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
0: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
3: Именно.
0: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
3: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
0: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
3: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
0: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
3: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
0: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
3: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, ну, двух карт войны.
0: Двух разных.
3: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
0: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
3: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
0: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
3: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
0: Это там для расхождения составило 17 километров?
3: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
0: Слушай, ну 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
3: Ну, признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
0: Исправить ручкой карту нельзя?
3: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
0: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
3: Да.
0: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
3: Это просто безумие. И что с ними стало?
0: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
3: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
0: Именно так.
3: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
0: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
3: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
0: И на обратном пути они все погибли.
3: Все до единого.
0: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
3: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
0: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
3: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
0: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
3: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
0: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
3: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
0: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
3: И он пропадает без вести.
0: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
3: И его за это приковывают наручниками к дереву.
0: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
3: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
0: Это же максимально удобно.
3: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
0: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
3: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
0: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
3: Абсолютно замкнутый круг лжи.
0: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
3: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
0: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
3: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
0: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
3: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
0: А село не было взято даже к лету 26-го.
3: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
0: Видимо, для пущего политического эффекта.
3: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
0: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
3: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
0: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
3: Что будет дальше?
0: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
3: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
0: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали, держим руку на пульсе и берегите себя.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
5: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
4: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
8: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
4: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
7: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
17: Главные новости дня.
4: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
9: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
4: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
10: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
4: Накануне систему «Чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Артамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
2: Снова проблемы с топливом, бензина нет, заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
11: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус, бензина нет нигде вообще.
12: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике, опять огромные очереди.
13: Всем привет из Тулы, вернулись к очередям по 20-30 машин, 2 дня вообще не мог заправиться, никакого бензина, только дизель есть на заправках, но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается ребят, я не знаю что, 2 недели покайфовали, может 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается, но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
4: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановый ремонт им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя выбытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
4: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6000 километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
17: Радиолента. Прямая речь.
1: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
24: Бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Wildberries, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Wildberries, да, то есть и как это все работает, да, на сегодняшний момент Wildberries создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски. В том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом. Да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, которое ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Wildberries, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски, да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу, чаще нужно действовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить. А кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Wildberries, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
17: На радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
15: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальные что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальные? Может, вы от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека, став главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата. Вы стал человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
14: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну и призвал россиян выбросить телевизоры.
16: Освобождение плодородных, черноземных земель идет. Цивилизация. Биометрия, цифровой рубль. Деревни уничтожаются, спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни или медицинский пункт, деревня начинает умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А последники рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные сети перебываются в воздухе, которые по методичке с администрацией в воздухе перебываются. Сегодня говорят так. Завтра будет совершенно все другое. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020, 25 миллионов рабочих мест не выполнено. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
14: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
19: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских Кубе. Хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов просили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
17: Радио Лента. Прямая речь.
1: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
18: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот, Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, Круз. Бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
17: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
20: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Ну, увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
4: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
21: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать.
4: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
0: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
4: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью, не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице

0: Денко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
1: Летит.
0: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
2: Гидробатоны. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
0: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
2: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Окно превосходства может закрыться. Z-блок – военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
5: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых «Гераней-2» стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
4: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа, обучениях НАТО.
5: В Германии на полигоне Хоенфельс прошли масштабные маневры НАТО Combined Resolve 2026. Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV «Камикадзе».

0: поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались. Усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу. Но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили. В современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными, наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов. А тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
1: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
2: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем Балыниным, с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя – на 78%. На этом фоне средние пенсии сократились по отношению к доходам работников. Если в 2021 году они составляли около 30% средней начисленной зарплаты, то в 2026 году чуть более 25%. Таким образом, за 5 лет пенсионеры потеряли примерно 5 процентных пунктов соотношений пенсий и зарплат. Проблема сохраняется даже после повышения пенсионного возраста, которое сократило число пенсионеров и увеличило долю работающих. Эксперты связывают отставание выплат прежде всего с заморозкой индексации пенсий работающим пенсионерам и ограниченным перерасчетом их выплат. По факту, это исторический минимум, который наши власти решили не замечать.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
5: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
4: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще 4 пиротехника в МЧС и 1 охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
6: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
7: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
4: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
8: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
4: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
9: постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
4: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
2: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
1: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор подобный о расширении полномочий западных спецслужб.
0: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
1: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
2: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жить председатель республики Марий Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
12: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же, при сверке данных, отправляют к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы им или нет. Они могут просто проверить данные и отпустить, могут выписать вас, прицепиться к вам.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
14: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, ну, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
13: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
14: Ну вот. И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил? Как это вообще работает юридически?
13: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
14: Угу.
13: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
14: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
13: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координирует профильные министерства России и Монголии.
14: Так.
13: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
14: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит... Соглашение есть соглашением.
13: Да, для конкретных партнеров.
14: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
13: Летом 2026 года произошел, ну, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
14: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
13: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
14: Звучит максимально бюрократически.
13: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел. 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
14: 20 литров? Слушай, ну это же абсурд.
13: Абсолютно.
14: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
13: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось о лимитах от 30 до 60 литров.
14: То есть заправка в привычном понимании исчезла? Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
13: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
14: Что там?
13: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
14: Ручной режим, это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
13: Практически да, был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
14: Ну, это логично.
13: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
14: А обычные водители? Что с ними?
13: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
14: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
13: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
14: Пара часов работы трактора.
13: Да, а дальше простой, потери урожая, сорванные контракты.
14: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
13: Очень удобное объяснение.
14: Ну да.
13: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя...
14: Значит, запас прочности исчерпан полностью.
13: Именно. Система работает на пределе.
14: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
13: Так.
14: Любой скептик скажет, речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
13: Звучит разумно на первый взгляд.
14: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
13: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
14: Ну, тут все зависит от плотности, верно?
13: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
14: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров.
13: Примерно 33 миллионов.
14: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
13: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках...
14: Так.
13: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы...
14: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
13: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
14: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
13: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
14: Он всегда бьет точечно.
13: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
14: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
13: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
14: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсов физически начинает не хватать?
13: Точно?
14: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
13: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссальна и исторически укоренена.
14: Насколько сильно?
13: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
14: А по авиационному топливу?
13: Эта зависимость практически стопроцентная. Страна просто остановится без этих поставок.
14: На Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
13: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
14: Хорошо. Но возвращаясь к Китаю. Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
13: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
14: И полностью займет этот рынок.
13: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
14: Крайне сложно.
13: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
14: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
13: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
15: А потом грянул кризис.
13: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевной бирже.
14: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
13: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
14: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
13: Совсем нет.
14: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
13: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
14: Какое? Деньги же везде одинаковые.
13: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает 100% гарантию.
14: Гарантию того, что топливо физически приедет.
13: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
14: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
13: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационной стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
14: Даже если предложить двойную оплату, разница в статусе покупателя просто колоссальная. И это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
13: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
14: Ну вот смотри. Приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян. Провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
13: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
14: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
13: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
14: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
13: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
14: Угу.
13: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
14: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
13: Руководство скажет: раз ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
14: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
13: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопывать дверью.
14: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиента в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
13: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
14: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения в 20 литров?
13: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
14: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
13: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
14: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
13: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
14: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
13: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
14: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
13: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
14: Кто на втором месте?
13: Обеспечение выживаемости самой государственной машины. Экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
14: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
13: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
14: Государство же не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
13: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
14: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
13: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
14: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
13: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение, а российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние, нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие главные новости?